0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и сегодня я приглашаю вас пройти по нашему городу маршрутом Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что поэт был в Нижнем Новгороде 2 и 3 сентября 1833 года. Город встретил Пушкина полосатым шлагбаумом и деревянной некрашенной пирамидой с двумя губернскими гербами. Рядом стояли верстовые столбы с надписью на дощечке «Границы Нижегородского уезда». Сразу за шлагбаумом возвышался женский крестовоздвиженский монастырь. Миновав его, дорога вытянулась вдоль канатных заводов. Собственно, заводами их назвать было трудно. Они представляли собой рубленые сараи с примыкающими к ним полями, на которых сушились намотанные на козлы бельные бичева и смолили судовые канаты. Заводы оставались справа, а слева начинались строения Ямских слобод города. Дома здесь были небольшие, в основном трехоконные, но сравнительно новые. Пересекая овраг и дамбу, московский почтовый тракт сливался с главной Верхнепосадской Большой Покровской улицей. Жили здесь в основном дворяне, отставные полковники и генералы, чиновники и статских, и титулярных. Хотя большинство домов были деревянными, но обязательной принадлежностью их фасадов были колонны, портики, лоджии, балконы мезонинов, свидетельствовавшие о стремлении их владельцев не отставать от духа времени. Впереди показались башни и стены Нижегородского Кремля. Здесь, на Верхнепосадской площади, конец старого московского тракта. Главная городская площадь была хотя и обширной, но тесно застроенной. В центре возвышались древнеблаговещенский собор и церковь Алексея Митрополита, обстроенные крытыми лавками и амбаришками. За время пребывания в Нижнем Новгороде Пушкин дважды встречался с военным губернатором Михаилом Петровичем Бутурлиным, в том числе и во время званого обеда в его доме. Так что поэт мог довольно хорошо познакомиться с Большой Покровской улицей от площади до спуска к Лыковой дамбе. 2 сентября Пушкин побывал и на территории знаменитой Нижегородской ярмарки, проделав единственно возможный тогда путь с верхней части города, через Кремль по Ивановскому съезду, через всю Рождественскую улицу, к Флажкотному мосту через Оку. Этот день был столь насыщен впечатлениями, что Пушкин поспешил поделиться ими с Натальей Николаевной, записав во втором в этот день письме жене свои ощущения от прогулки по уже закрытой ярмарке. «Я ходил по опустевшим лавкам, они сделали на меня впечатление бального разъезда, когда карета Гончаровых уже уехала». Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: о чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
1: Последние известия.
2: За рубежом. Рост продукции в Америке. Нью-Йорк. Статистические данные за первые 4 месяца текущего года показывают рост продукции в Соединенных Штатах. В то же время данные Федерального резервного банка показывают, что общая сумма прибылей 108 промышленных и торговых компаний на 30% превысила прошлогодние. Продовольственный вопрос во Франции. Учет хлебных запасов в стране. Париж. Опубликован правительственный декрет, предписывающий всем владельцам мельничных предприятий заявить об имеющихся у них запасах хлебных злаков как французского происхождения, так и полученных из-за границы. Только злаки, полученные из-за границы и предназначенные для выпечки хлеба и хлебных изделий, будут освобождены от пошлины. Правительственные чиновники проверяют отчетность мельничных предприятий, которая должна будет содержать данные о количестве полученного из-за границы зерна и о продукции мельниц. В Родезии Южной Африки, в районе города Цимбабве, найдены грандиозные развалины доисторических культур, заинтересовавшие собой научные круги всего мира. На территории в 60 английских миль найдены остатки огромных каменных дворцов, водопроводных систем и прочие находки. Находки показывают, что в этой дикой безводной местности жил когда-то народ с высоким культурным развитием, покрывавший всю область грандиозной системой орошения и превративший таким образом пустыню в цветущий рай. По установленным археологами данным, развалины имеют древность по меньшей мере 8-10 тысяч лет.
1: Губернская хроника.
2: Кругосветный мотоциклетный пробег. В Нижний Новгород прибыли французы-мотоциклисты Робер Сексе и Анри Андрие, совершающие кругосветный пробег. Спортсменам была устроена встреча с членами Нижегородского автоклуба. Кругосветный пробег организован бельгийским автомобильным и мотоциклетным заводом «Жилет». Главными узловыми пунктами пробега являются Париж, Льеж, Берлин, Варшава, Брест-Литовск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Свердловск, Владивосток, Токио, Сан-Франциско, Чикаго и обратно Ливерпуль, Лондон, Париж. Цель пробега – испытание новой модели, колониальной, мотоциклеток, выпущенных заводом «Жилет», приспособленных для плохих дорог. Спортсмен Андрие, совершающий пробег, является лучшим механиком завода «Жилет». Второй, Сексе, специалист-мотогонщик, участник прошлогоднего звездного пробега СССР. Путь от Парижа до Нижнего Новгорода господа Андрие и Сексе покрыли 18 дней, из которых 8 дней пошли на осмотр Москвы. Участники пробега делали в среднем по 250 километров в сутки, а при хорошей дороге скорость достигала 400 километров. «По пути, — говорит Андрие, — нам оказывался хороший прием. В особенности нужно отметить горячий прием в пределах СССР. Сибирский путь, — говорит Андрие, — мы надеемся покрыть в течение 2 месяцев и прибыть во Владивосток не позднее 10 сентября. ЦУМТом НКПС отдано распоряжение по всему сибирскому пути о предоставлении нам необходимого горючего материала. Самый трудный перевал по Сибири мы считаем Иркутск-Чита — 600 километров». Кругосветный пробег мы надеемся закончить через 5-6 месяцев. Побило 4 миллиона пудов яблок. По предварительным данным, в Лысковском уезде вред, принесенный садам кольчатым шелкопрядом, отразится на урожае как текущего, так и 1927 года, что выразится в 4 миллиона пудов или 6 миллионов рублей. Нашествие кольчатого шелкопряда отразится также на урожае 1928-29 года, так как часть деревьев в течение 1926-27 года погибнет от истребления листьев. Необходимо отметить, что массовое появление кольчатого шелкопряда было замечено в конце 1925 года, о чем было сообщено под отделу защиты растений ГЗУ, но почти никаких мер к истреблению вредителя принято не было. Черепица для населения. В Нижегородском уезде организованы две мастерских по выработке цементно-песочной черепицы для покрытия крыш. В данное время изготовлено уже свыше 2500 штук. Черепица поступает в продажу населению. При селе Чернухе организуется мастерская по выработке более дешевого сорта черепицы – гончарной. Дешевая страховка имущества. В связи со значительным понижением тарифа по страхованию движимого имущества за последнее время отмечен наплыв страхователей, число которых превышает 20 страхований в день. Новый тариф дал широкие возможности рабочим и служащим с минимальными затратами обеспечить себя на случай пожара. Молочные продукты для рабочих вредных производств. «Молокосоюз» заключил договор с управлением заводов «Красное Сормово», «Двигатель революции», «Красный цинковальщик» и фабрикой имени Кутузова на предмет снабжения таковых молочными продуктами, которые выдаются рабочим, занятым на вредных производствах. Ежемесячно «Молокосоюзом» отпускается заводом до 1500 килограммов сливочного масла. Прорытию канала в Канавинский затон. В губкоммунотделе состоялось совещание представителей государственных и кооперативных учреждений и организаций города Нижнего Новгорода, Ярмарки и Канавина по вопросу о прорытии канала в Канавинский затон. Совещание единогласно признало необходимым немедленно приступить к работам по прорытию канала, что настоятельно диктуется и экономической целесообразностью, и необходимостью противопожарной охраны Ярмарки и Канавина. Старший инженер дноуглубительных работ Усов сообщил, что при благоприятных условиях работы могут быть закончены в течение 2 недель. Все дело зависит от своевременного предоставления для этой работы землечерпательной машины. Совещание постановило просить Управление внутренних водных путей изыскать все меры и способы к немедленному предоставлению для этой работы землечерпательной машины. Признано также необходимым углубление и самого затона.
0: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Десятки тысяч нижегородцев, да что там говорить, десятки, сотни тысяч нижегородцев ежедневно, ежечасно идут, едут по нижегородским улицам, прогуливаются, спешат на работу, возвращаются домой. И мало кто задумывается, что в это же самое время, где-то на глубине примерно 1,5 метров в исторической части города, образно говоря, параллельно идет своя совершенно другая жизнь. Там живет древний Нижний Новгород, вернее, там живут его остатки. Другой раз, я думаю, не только мне одной бывает, просто непреодолимое желание найти ту замочную скважину или ту щелочку, в которую можно хотя бы чуть-чуть заглянуть и представить себе, что же там было несколько веков тому назад. Нет, не там, а наоборот, именно здесь, вот на этом самом месте, которое сегодня называется площадь Минина, улица Большая Покровка, Верхний Волжский откос. Что там происходило? Чьи голоса слышались? Какие запахи с кухни доносились? Что там было? Как туда заглянуть? Тот скажет, ну, это нереально. Другой скажет, ну, не знаю, может, это археологи могут сделать. Ну, второй ответ, наверное, будет ближе к истине. В определенных случаях, да, археологи, только вооружившись не лопатой, а наоборот, очень точно выверенными научными методами, смогут из земли достать те крупицы, фрагменты, кусочки, осколки той древней жизни, я бы даже образно сказала, краски той жизни. И с помощью вот этих вот кусочков, разрозненных обломков, попытаться нарисовать портрет древнего города. Вопрос весь в том, как туда попасть за этими кусочками и обломками. И как это неудивительно и, может, даже парадоксально звучит, возможность такая регулярно попадать, то есть, знаете, как сказать, ходить регулярно туда и обратно за этими красками у нас появилась именно в конце 80-х годов 20 века, когда началось очень, ну, в первую очередь, это было в годы перестройки, и позже уже, соответственно, началось очень энергичное строительство в исторической части Нижнего Новгорода, связанное с большим объемом земляных работ. По существующему законодательству в нашей стране такие крупные масштабные стройки должны сопровождаться археологическими работами, или даже, правильнее сказать, археологические работы должны на пятне застройки проводиться до начала строительства. И, по сути дела, именно вот этот строительный бум, он и послужил тем толчком, который, знаете, я даже скажу так, распахнул нам, то есть не только щелочку нам предоставил, нам распахнул двери в древний Нижний Новгород. Должна сказать, что, опять-таки, по существующему законодательству все археологические работы обязан оплачивать застройщик. Конечно, уже не один десяток лет, работая на строительных площадках и общаясь с застройщиками, я бы сказала так, застройщик оплачивает не только деньгами нашей работы, но и, с его точки зрения, упущенным временем. Все равно, согласитесь, каждая стройка имеет свой график и свой темп, в которые чаще всего археологические работы не вписываются. Расплачивается своими нервами, потому что с точки зрения застройщика археологи у него, извините за выражение, под ногами – это всегда помеха для получения его конечного результата, который, пусть не обязательно даже в интересах своей собственной прибыли, он взялся сделать и должен, независимо ни от чего, сделать в срок и как следует. Поэтому то, о чем у нас пойдет разговор в дальнейшем, в наших следующих радиовстречах, произошло именно благодаря не только финансовым средствам застройщиков, но и их терпению и их пониманию того, что то, что делают археологи, нужно, конечно, не для этой конкретной стройки, той или иной. Оно нужно для нижегородцев в целом, для всех нас. Я очень хорошо помню, когда после одних наших очень крупных работ в центре города мы в выставочном зале делали показ находок. Находки там были такие яркие, впечатляющие, разнообразные. Очень удачная получилась выставка. Мы, естественно, приглашали и представителей застройщика. У нас очень тяжело шли наши работы. Мы очень долго не могли найти общий язык с застройщиком. В общем, это была взаимная нервотрепка, скажу так. И, наверное, обе стороны с облегчением вздохнули, когда эта мука закончилась. Но вот когда уже не на стройке, а в выставочном зале эти находки выставленные так там мерцали, поблескивали, вообще скромно о себе пытались не говорить, представитель застройщика, глядя на эти витрины, вдруг сам ко мне подошел и сказал: «Знаете, я только сейчас понял, чего бы мы ни досчитались и что бы мы потеряли, если бы не пустили археологов на наш объект». Поэтому, повторюсь, все, о чем мы будем говорить с вами в дальнейшем, это во многом не только благодаря усилиям археологов, а в первую очередь тем застройщикам, которые выполняют не только определенные пункты действующего законодательства, но и свой гражданский долг. Ну уж я не знаю, сумела я вас заинтересовать или нет тем, что сказала, но хочу обратить внимание на следующее. Ведь именно благодаря этим стройкам нам, археологам, удалось оказаться на тех территориях древнего Нижнего Новгорода, которые при других обстоятельствах были бы для нас недоступными, и поэтому мы бы никогда не смогли узнать, что там было в предыдущие века, и тем более не могли бы рассказать об этом вам, всем тем, кто интересуется историей Нижнего Новгорода. Вот в последующих передачах мы как раз и будем рассказывать о том, что нам удалось узнать, добыть, и в конечном счете, какой портрет Нижнего Новгорода прямо по векам мы можем сегодня набросать, пользуясь добытыми материалами.

0: Радиообраз.
1: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть шестая.
2: Ярмарка давно уже приобрела, так сказать, окончательную оседлость у Нижнего Новгорода, на древней Балахонской Стрелице. Торговцы давно уже привыкли ездить сюда и сознали все преимущества вновь избранного места перед прежним у Макария, хотя и много лет спустя, лет 30 назад, находились между ними старики, которые с затаенной грустью, больше по рассказам отцов и дедов своих, повествовали о привольном житье ярмарочном на желтых песках у стен святой обители, о благолепии этой обители, ныне обездоленной и пришедшей в крайние запустения. В 40-х годах ярмарка занимала территорию до 700 тысяч квадратных сажен. Главное ядро ее составлял огромный гостиный двор, состоявший из 60 корпусов торговых помещений, огромного здания главного дома с двумя большими флигелями, обширного собора, магометанской мечети и армянской церкви. Главный дом величественно красовался среди обширной площади, окаймленной и до ныне сохранившимися в неприкосновенности корпусами торговых рядов, составлявших продолжение гостиного двора. В главном среднем корпусе главного дома, кроме квартиры губернатора, расположены были квартиры ярмарочного коменданта, зала для общественных собраний с парадной столовой, предназначенной для парадных обедов, и с несколькими изящно убранными гостинами. Все это находилось в бельэтаже. Внизу помещалась канцелярия губернатора. Здесь же находилось отделение для клуба и ресторан. Под самой серединой верхнего этажа, несколько выступающий вперед и украшенный колоннами и фронтоном, под балконом, выходившим на главную площадь, в те времена был довольно широкий проезд под сводами в виде тоннеля. Этот проезд выходил на широкий проспект модной линии, разделявший гостиный двор на две равные половины. Проспект этот вел к собору, выстроенному по проекту известного строителя Петроградского Исаакиевского собора Монферрана. Перед собором была тоже площадь, посередине которой, так же как и на главной площади, бил фонтан. От этой площади вправо и влево шли в ту пору красивые и пестро расписанные яркими красками китайские линии, украшенные башенками со шпицами и загнутыми по-китайски углами крыш, стоящими на этих крышах по углам корпусов гипсовыми статуями сидящих китайцев и китаянок. Проезд под главным домом в 50-х годах при управляющем в то время ярмаркой губернаторе князе Урусове был заделан и обращен в небольшой пассаж, вскоре сделавшийся местом сборища всей ярмарочной публики. Из описания главного дома и его пассажа Андрея Печерского. Обширное здание главного дома стоит в самой середине ярмарки. Под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, бьющими в глаза товарами. Тут до самых невысоких, впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашемировые шали, разложенные екатеринбургские работы из малахита, из топазов, аквамаринов, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем свете все это играет, блестит, сверкает и переливается радужными лучами. В середине, на дощатом возвышении, и музыка играет. Кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи, и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и вертлявые, тонкие молодые чиновники, и гордо посматривающие вокруг себя пехотные офицеры.

0: Вот казанские татары в шелковых халатах с золотыми тюбетейками на бритых головах. Важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чедрами густо набеленные лица. Вот длинноволосые армяне в высоких бараньих шапках с патронтажами на чекменях и кинжалами на кожаных серебряными насечками поясах. Вот евреи в засаленных до нельзя длиннополых сюртуках с резко очерченными своеобразными обличиями. Молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками. Вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане. И возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками. Вот торжественно тихо двигаются гладко выбритые широколицые саратовские немцы. И неподвижно стоят, разинув рты на невиданные диковинки, деревенские молодицы в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шелковыми платками на головах. Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда не гремит она трескучими трубами, оглушающими литаврами и бьющими дробь барабанами. Одновременно с уничтожением проезда под главным домом вдоль всего проспекта, ведущего к собору, был устроен бульвар. Канал, окружающий гостиный двор, находился тогда на довольно порядочном расстоянии от торговых рядов крайних линий. Его берега были обыкновенно сплошь завалены всякими паковочными принадлежностями. Здесь валялись груды разбитых ящиков, лубочные короба, циновки, рогожи. Тут у воды, в предупреждение пожарной опасности, всему этому было отведено место. У самых же лавочных помещений сваливать паковочный товар воспрещалось. За каналом было продолжение ярмарки, состоявшее в ту пору сплошь из деревянных строений. Здесь, кроме торговых корпусов, находились трактиры, харчевни, постоялые дворы, гостиницы для приезжающих, бани, ямские дворы, комедианские балаганы, занимавшие целый определенный район. Здесь же находились и некоторые правительственные и общественные учреждения, как то судоходная расправа, торговая депутация, контора водяной коммуникации, вторая гауптвахта, маклерские конторы, казачий двор и казачья гауптвахта. Во главе управления ярмаркой стоял губернатор, который, как и позднее, ежегодно на все торговое время переселялся в главный дом. Кроме полицмейстера со штатом полиции, на ярмарке всегда жил штаб-офицер корпуса жандармов, впоследствии заменявший ярмарочного коменданта. Для охраны порядка на ярмарку ежегодно командировался караул Нижегородского гарнизонного батальона и отряд оренбургских казаков. Что это была за охрана, состоявшая из гарнизонных инвалидов и особенно степных казаков, можно судить по отзывам современников. Вот что пишет в своих воспоминаниях барон Дельвик, бывший в то время инженером в Нижнем Новгороде. Для усиления полицейского надзора во время ярмарки командировались в Нижний казаки Уральского войска. Они постоянно, по разным случаям, придирались к приезжающим и проходящим и брали с них деньги. Между тем они пользовались постоянным покровительством губернатора. По мосту через Оку, соединяющему город с ярмаркой, была запрещена скорая езда. Это запрещение подавало повод расставленным по мосту казакам останавливать некоторых из проезжающих за мнимо скорую езду и отпускать их только за деньги. Не лишены интереса некоторые подробности ежегодных походов на ярмарку этих казаков из их далеких степей при условиях тогдашних путей сообщения, когда не было ни железных дорог, ни пароходов. Для того, чтобы прибыть в Нижний к началу ярмарки с какой-нибудь Томишевской станицы, казакам приходилось выступать в начале апреля иногда еще по снегу, в самую распутицу, переправляться через реки во время ледохода и весеннего разлива, зачастую вплавь с лошадьми. Непреодолимые препятствия иногда их задерживали в пути. Весь поход на ярмарку обыкновенно происходил в течение 178 дней и столько же обратно. В осеннюю пору в начале похода по непролазной местами грязи, а в конце среди снежных буранов и метелей. На месте у себя на родине приходилось им отдыхать недолго, всего каких-нибудь 2 месяца, чтобы, едва достигнув своих родных очагов в конце декабря, снова к концу марта собираться в поход. Такие походы казаков ежегодно повторялись и тогда, когда на Волге уже начало развиваться пассажирское пароходство. Только в 1858 году по ходатайству тогдашнего нижегородского губернатора Муравьева разрешено было от Самары перевозить казаков на особых баржах буксирными пароходами. Вообще, при тогдашних условиях, ни одним казакам приходилось совершать долгие утомительные путешествия для того, чтобы достигнуть нижегородского великого торжища, а, например, и купцам, ежегодно приезжавшим из Сибири, с Урала, с низового Поволжья. Да и из более близких мест, даже из Москвы, Ярославля, поездка на ярмарку была целым путешествием. Из Сибири пути шли от Тобольска на Тюмень, далее на Туринск или Екатеринбург, от Туринска на Верхотурье, здесь, кому нужно, сворачивали на Ирбит или ехали дальше более прямым путем на Соликамскую, нынешний Соликамск. От Соликамска опять пути раздваивались. Некоторые ехали на Новое Усолье, Егоршиху, Осу, Санчурск и Казань. Далее в более старые времена на Макарьев, а позднее мимо на Нижний. Другие от Соликамска ехали на Хлынов, как еще долго этот город называли по-старинному, при Екатерине переименованный в Вятку. Далее на Котельнич, Яранск, Козьмодемьянск и Волгой до Нижнего. Весь путь от Тобольска до Нижнего разными направлениями считался протяжением от 2,5 до 3 с лишком тысяч верст. Товары направлялись гужом в начале зимы, но из Сибири в ту пору приезжали главным образом покупатели на ямщицких или так называемых станках, или же веревочкой на обывательских тянулись месяца 1,5, 2, а то и 3, не очень торопясь. На станках, то есть от станции до станции, богатые купцы очень набивали цены, а потому многие стали ездить в объезд на лошадях отдельных частных предпринимателей-крестьян. Это и называлось ездить веревочкой. Один крестьянин, довезший до известного селения, сдавал путников другому за ту же сравнительно дешевую поверстную плату. О том, как набивали цены за проезд богатые купцы, нам рассказывал один ежегодно ездивший в Ирбит меховой торговец. Известный в свое время богач-сибиряк Стахеев стал платить ямщикам на чай за станцию по рублю, Корнилов московский — по 3, торговец готовым платьем Фирганг — по 5. Далее эти цифры стали возрастать до того, что многие начали избегать трактовых путей и объезжать, хотя немного и дальше, но дешевле, окольными путями. В старые времена, до начала пароходства, бывало, тянулись к ярмарке вереницы больших костных лодок по Волге сверху с ярославской стороны и снизу от Казани, со стороны Муромской по Оке. Ярмарка уже открыта, но хозяева не торопятся, послав вперед себя к самым флагам и даже раньше своих приказчиков встретить товар и к хозяйскому приезду поразобраться, а иногда под смотрением особо доверенного старшего приказчика и торговлю начать помаленьку. Настоящей торговли в начале ярмарки не бывает. Пройдет неделя, а то и другая. К концу июля, к первым числам августа начинали съезжаться хозяева. Крупные фабриканты, столпы ярмарки. Мелкота раньше собиралась. Розничники иногда с первого дня. Едут, бывало, хозяева на ярмарку, кто партиями земляков, кто отдельно, часто с женами и детьми, со всякой поклажей, со всевозможной провизией на весь путь. отслужив молебен у себя на дому, выезжают раненько поутру. Солнце давно уже встало и начинает сильно припекать. Часов в 6 утра несколько косных лодок отвалило от Ярославля. На передней богатая купеческая семья, при ней два молодца для услуг в дороге. Едва дружными взмахами весел по полдюжине гребцов на каждой косные вынеслись на широкий водный простор. Стоящий на корме передней лодки рулевой, сняв шапку, крикнул зычным голосом: «Мысь Богу!» И весла гребцов замерли в неподвижности, между тем как лодки с разбега беззвучно продолжают скользить по зеркальной поверхности вод, отражающих в себе ярко-голубое, безоблачное утреннее небо и опрокинутые вниз золочеными куполами церкви древнего русского города, живописно раскинувшегося на крутом берегу. Все обнажают головы, молча, долго крестятся и молятся на сверкающие в утреннем солнце золотые маковицы стародревних ярославских церквей. Помолились, и снова стая лодок тронулась в путь. Один, другой дружный взмах весел, и передняя лодка уже на стрежне, несется она вольной птицей по голубой поверхности широкого плеса, а за ней и все остальные. У Николы на Бабайках всему каравану к вечеру остановка была. Такой уж истори завелся обычай. Мимо Бабаек не проезжали. Встали лодки. Еще на пристани встретил путников иноческий клир монастырский и с пением проводил приезжих купцов в древнюю обитель Николая Угодника. Здесь купцы служили молебен, трапезовали у святых отцов. Каждый распоясывался, доставал из мошны посильное подаяние на ладан и свечи. Мало кто спешил в тот же вечер уехать по холодку. Лодок с пяток ушло, остальные заночевали. Отстояв вечернюю и всеночную, купцы на другой день опять ранним утром тронулись дальше. Однако семьи четыре остались еще денек погостить. Не торопясь, с прохладцей. Так совершали в старину это каждогодное путешествие на ярмарку. В обед высаживались и на бережку разводили костры. Хозяйки хлопотали со стряпней, молодцы ставили ведерные самовары. Многие на ночь становились на якорь. Однако караван очень не разбивался. Правда, в Ярославском плесе не то, что на низу, особливо ниже Казани, где частенько пошаливали. В Ярославском плесе баловства было мало. А все же, по памяти былых дедовских времен, многие опасались спускаться в путь одиночкой. По русской поговорке «береженого и Бог бережет». Прибыв на ярмарку, купцы опять служили молебны в соборе перед иконой преподобного Макария. Хозяев встречали приказчики. Еще задолго до приезда, иногда по нескольку раз в день, бегали они на пристань справляться, не прибыли ли сами. Не всегда зная заранее, в какие дни ожидать, так как хозяева нередко любили прибыть невзначай, умышленно скрывая день приезда. Надзор за приказчиками до приезда хозяев нередко поручался хозяйскому сыну, отправлявшемуся с ними вместе тоже вперед. Поездка купеческих сынков с приказчиками часто сопровождалась бурным весельем. Напутствующие молебном «дома» и наставлениями отцов по хозяйскому распорядку, а сердобольными маменьками относительно достойного купеческому званию поведения, благословляемые и снабжаемые провиантом, на лихих тройках выезжали они из Москвы по только что в 40-х годах открытому московскому шоссе. Едва выезжали за заставу, едва перед глазами раскрывалась бесконечной серой полосой убегавшая вдаль широкой равнины шоссейная дорога Владимирская, как ямщик, поправившись на облучке и подбодрив своих коней, прикладывал руку к левому уху и звонким молодым голосом запевал песню. В старину ямщики всегда пели дорогой, и чем звонче и заливистей раздавалась их песня, тем бойче неслась, будто вдохновленная ею, птица-тройка. И чем отчаяннее неслись кони, тем звучнее и громче раздавалась песня ямщика.
1: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 17. Прямо как в книге. На этот раз Джон Пендлтон встретил Поллианну очень радушно. «Ну, мисс Поллианна», — улыбнулся он, — «да ты просто само все прощение. Иначе ты нипочем не пришла бы сегодня ко мне». «Да что вы, мистер Пендлтон, я просто всегда рада вас навещать. Не понимаю, зачем мне быть каким-то всепрощением». «Да как тебе сказать?» Мистер Пендлтон замялся, потом продолжал. «Мне кажется, я очень скверно вел себя и в тот раз, когда ты нашла меня со сломанной ногой в лесу, и тогда, когда ты принесла мне стюдень. Я даже забыл поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Вот поэтому-то я и считаю то, что ты согласилась сегодня прийти ко мне, очень великодушно с твоей стороны. Я ведь так невежливо обходился с тобой». Поллианна смущенно заерзала на стуле. «Но я правда была рада найти вас тогда. То есть я, конечно, рада не тому, что вы сломали ногу. Тут же поправилась она и покраснела». Джон Пендлтон улыбнулся. «Я понял тебя, — ласково ответил он. — Ты часто сначала говоришь, а потом думаешь. Ничего страшного. Главное, ты все делаешь правильно. После этой истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка. Иначе ты тогда бы не справилась. Я правда очень тебе благодарен. И за стюдень тоже спасибо». «Вам он понравился?» — спросила Поллианна. «Очень. Ты мне еще что-нибудь принесла сегодня? Как бы хотелось отведать какого-нибудь лакомства, которое тетя Полли не посылала». Маленькая гостья растерянно посмотрела на мистера Пендлтона. «Нет, не принесла», — залепетала она. «Знаете, мистер Пендлтон», — продолжала она, и лицо ее с каждым словом все больше краснело, — «я ведь совсем не хотела сказать что-то невежливое, когда сказала, что мисс Полли не посылала вам стюдень». Джон Пендлтон ничего не ответил. Он смотрел куда-то вдаль, и на лице его застыло скорбное выражение. Казалось, мыслями он был очень далеко отсюда. Так длилось минуты две. Потом он вздохнул, и, вернувшись к действительности, вспомнил о Поллианне. «Но так никуда не годится», — сказал он, и в голосе его послышалась привычная резкость. — «Я ведь тебя позвал совсем не для того, чтобы показать, как мне плохо. Знаешь что, сходи-ка в библиотеку, ну, это та самая большая комната с телефоном, откуда ты звонила в тот день. Подойди к книжному шкафу возле камина и возьми с полки резную шкатулку. Она должна стоять там, если только эта глупая тетка не убрала ее на место. Возьми эту шкатулку и принеси сюда. Правда, она довольно тяжелая, но ты, думаю, справишься». «Ну, конечно, мистер Пендлтон, я ведь очень сильная», — воскликнула Поллианна и выбежала из комнаты. Мгновение спустя она вернулась обратно со шкатулкой в руках, после чего они с мистером Пендлтоном провели просто восхитительные полчаса. В шкатулке хранились всевозможные редкости, которые мистер Пендлтон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещицей, от искусно вырезанных шахматных фигур из Китая до маленького идола из жадеита, у мистера Пендлтона был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием предавался воспоминаниям. Когда он дошел, наконец, до маленького идола, Поллианна, выслушав, мечтательно проговорила: «Да, наверное, воспитывать мальчика из Индии все-таки лучше. Он ничего не знает. Он думает, Бог сидит в таком вот идоле. Конечно, он интереснее, чем Джимми Бин, потому что Джимми уже знает, что Бог на небе. И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы Джимми тоже был нужен». Но Джон Пендлтон не услышал ни слова из этой страстной речи. Он опять неподвижно уставился куда-то вдаль и витал в ином мире, где явно не находилось места ни Поллианне, ни тем более несчастному Джимми Бину. Правда, вскоре он вспомнил, что у него гости, и, взяв из шкатулки очередную забавную вещицу, принялся излагать ее историю. Но они говорили не только о редкостях из резной шкатулки. Мистер Пендлтон вдруг принялся дотошно расспрашивать о Нэнси, о тете Полли, о том, как жила она сама в маленьком городке на Дальнем Западе. Когда же Поллианна стала собираться домой, Джон Пендлтон заговорил с ней таким проникновенным голосом, что она страшно удивилась. При всем хорошем отношении к мистеру Пентону она и не предполагала, что в этом суровом человеке таится столько нежности. «Я хочу попросить тебя, милая, приходи ко мне почаще. Хорошо? Понимаешь, я очень одинок, и ты нужна мне. Есть еще причина. Сейчас ты поймешь, в чем дело. Когда я узнал в прошлый раз, кто ты, я решил, что не желаю больше видеть тебя. Понимаешь, ты мне напомнила такое, о чем я уже много лет пытаюсь забыть. Но вот я и решил, что больше мы с тобой видеться не будем. И когда доктор каждый день спрашивал, не позвать ли тебя, я все время отказывался. Но прошло еще немного времени, и я вдруг понял, что очень хочу повидаться с тобой, потому что пока тебя не было, я еще чаще и мучительнее вспоминал то, о чем хотел бы забыть. Словом, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна? Ну, конечно, согласна, мистер Пентон, — тихо ответила Поллианна, с сочувствием глядя на его грустное лицо. Я буду рада приходить к вам. Спасибо тебе, моя милая, — ласково ответил Джон Пентон. В тот же вечер перед ужином Поллианна и Нэнси, сидя на кухонном крыльце, обсуждали визит к мистеру Пентону. Вначале Поллианна рассказывала о резной шкатулке и сокровищах, которые в ней хранились. «Но чудеса!» — выдохнула Нэнси. «И он тебе показал их все, да еще рассказал? И это когда он вообще ни с кем даже словом не перекинется?» «Не перекинется! Вот так я тебе и скажу! Не перекинется!» «Но он ведь только с виду такой суровый!» — вступилась Поллианна за старшего друга. «На самом-то деле он не сердитый, а добрый. Не понимаю, почему все считают, что он плохой. Я уверена, люди не говорили бы о нем так, если бы узнали его получше. Вот даже тетя Поля его не любит. Знаешь, Нэнси, она даже студию не хотела ему тогда отправлять. Она мне сказала, что не хочет, чтобы он подумал, что это она отправляла». «Видать, она не считает мистера Пентона своим долгом», — весьма ехидно предположила Нэнси. «Но вот напрочь не понимаю, чего это он к тебе так привязался? Ты, конечно, не обижайся на меня, мисс Поллианна, но мистер Пентон не тот человек, чтобы больно-то любить детей. Не тот, вот так я тебе и скажу, не тот. Не тот человек, чтобы больно детей любить». «Но он привык ко мне, Нэнси», — радостно ответила Поллианна и, улыбнувшись, добавила. «Сначала ему совсем не хотелось ко мне привыкать. Он сегодня мне честно признался, что сначала не хотел меня больше видеть. Он сказал, что я ему напомнила что-то, что он хотел навсегда забыть, но потом...» «Как ты сказала?» — перебила Нэнси, и голос ее задрожал от волнения. «Ты напомнила ему что-то забытое?» «Ну да. А потом...» «А он сказал, что не отступала Нэнси?» «Нет, не сказал. Он просто сказал, что хотел забыть. Вот и все». «Ну, ясное дело, чулочки мои, панталончики!» — в упоении воскликнула Нэнси. «Чуют мои ноздри. Тут без тайны не обошлось. Ой, Поллианна!
2: Ой, милая моя!
1: Это ну прямо как в книгах, прямо как в книгах. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Я об этом читала. И в «Тайне леди Мод», и в «Украденном наследнике», и в «Спрятанных на много лет». Это просто потрясающие книги. В них тайны и все такое прочее. Домик мой с палисадником. Никогда бы не подумала, что прямо перед моим носом люди живут точно в книге. Ну, расскажи, расскажи, милая моя, что он тебе говорил-то? Нет, он к тебе не просто так привязался. Вот так я тебе и говорю, не просто так, не просто так. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Да нет, Нэнси, — горячо возразила Поллианна, — ведь я же сама первая заговорила с ним на улице. Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему стюдень из телячьей ножки. Только тогда он и узнал, потому что мне пришлось объяснить, что тетя Поля ему стюдень не посылала. И Нэнси вскочила на ноги и принялась изо всех сил хлопать в ладоши. «О, мисс Поллианна!» — завопила она. «О, милая моя! Я знаю! Вот так я тебе и скажу! Знаю!» Она вновь резко опустилась на крыльцо подле Поллианны. «А ну скажи, только подумай хорошенько и после скажи все как есть. Это он после того, как ты объявила, что ты племянница мисс Полли, сказал, что не хочет тебя больше видеть?» «Ну да.
2: Я ему в прошлый раз рассказала, а он мне сегодня объявил, что решил тогда больше меня не видеть.
1: Так я и знала, — издала торжествующий клич Нэнси. А мисс Полли, значит, ни под каким видом не желала, чтобы ты стюдень несла от нее?
2: Да.
1: И ты ему сказала, что она просила не посылать, и он...
2: Я пыталась ставить Поллиана.
1: И он упорно, продолжала Нэнси, стал себя вести как-то странно и взопил по поводу того, что ты ей племянница, так?
2: «Да», — задумчиво отозвалась Поллиана. «Он повел себя чуть-чуть странно, и мне кажется, он не очень обрадовался этому стюдню», — нахмурившись, добавила она.
1: Нэнси бдительно оглянулась вокруг и набрала в легкие побольше воздуха.
2: «Ну, теперь я точно знаю. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Все знаю точно. Ну, слушай, ну, слушай. Мистер Джон Пентон был возлюбленным мужчиной мисс Полли Харрингтон». Без малейшего колебания объявила она.
1: «Да нет, не может этого быть, Нэнси. Она-то ведь не любит его!» — возразила Поллиана.
2: Нэнси с сочувствием уставилась на нее. Так умудренный науками человек взирает на первобытного дикаря. «Ясно, не любит. Они же поссорились». Но даже такой сильный аргумент не до конца убедил Поллиану. Видя это, Нэнси еще удобнее уселась на крыльце и принялась излагать историю со всеми подробностями.
1: «Вот как все было, милая моя. Надо тебе заметить, перед самым твоим появлением сюда мистер Том сказал мне, что у тети твоей был предмет».
2: «Какой такой предмет?» — удивилась девочка.
1: «Ну, возлюбленный! Какая же ты глупая, милая моя!» — продолжал Нэнси. «Я мистеру Тому не поверила. Она и возлюбленный мужчина». Но мистер Том еще раз сказал: «Был и все тут. Был и живет в нашем городе». «Вот так он и сказал, милая моя!» «Но кто он? Этого, говорит, он сказать не может, потому как обязан хранить тайну семьи». «Вот так и сказал. Тайну семьи. Но теперь-то мы с тобой и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пентон. Гляди сама. Тайна у него есть?»
2: «Есть.
1: Заперся он в своем большом доме один-одинешенек».
2: «Заперся.
1: Вел он себя со странностями, когда ты сказала, кто твоя тетя».
2: «Вел».
1: «А потом еще признался тебе, что, мол, что-то хочет забыть.
2: Тут дело ясное. Теперь любому дураку понятно, что забыть он хочет, мисс Полли.
1: Хочет и не может. Вот так я тебе и скажу. Не может. Хочет, я тебе говорю, и не может. Вот как оно все складывается, милая моя».
2: «Вот это да!» — широко раскрыв глаза, выдохнула Поллиана. «Но я вот о чем подумала, Нэнси. Как же они не помирились за столько лет? Ведь они любят друг друга, и они оба такие одинокие. Мне кажется, они бы должны быть рады помириться».
1: Нэнси презрительно сморщила нос. «Ох, милая моя, рано тебе судить о таких вещах. Ничего ты не понимаешь, возлюбленных, но в одном ты права. Если в мире сыщется два человека, которым не понять твою игру в радость, так это наша парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя. Это они. Они и есть. Вот так я тебе и скажу. Гляди, какой он всегда злобный. А она...»
2: Неожиданно вспомнив, с кем и о ком беседует, Нэнси подавленно замолчала. Правда, мгновение спустя от ее замешательства и следа не осталось.
1: «Ну, слушай, ну, слушай!» — громко засмеялась она. «А если бы их все же втянуть в твою игру? Представь, что они вдруг смекнули бы, как рады были бы помириться. Земля моих предков, вот диво-то будет для всего города, мисс Полли и он».
2: «Но верно, это почти невозможно. Вот так я тебе и скажу. Невозможно. Почти». Поллиана встала с крыльца и вошла в дом. Лицо ее было серьезно. Она явно что-то обдумывала.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Ветка. Однажды один из учеников старого мудрого наставника спросил его: «Учитель, если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать? Если на тебя с дерева упадет сухая ветка и ударит тебя, что ты будешь делать?» — спросил тот в ответ. «Что я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под деревом, когда с него упала ветка», — сказал ученик. Тогда учитель заметил: «Так делай то же самое. Кто-то был безумен, разгневан и ударил тебя. Это все равно, что ветка с дерева упала на твою голову. Пусть это не тревожит тебя. Иди своим путем, будто ничего не случилось». Преподобный Серафим Саровский говорил: «Возложи упование на Бога и проси Его помощи. Да умей прощать ближних своих, и тебе дастся все, о чем попросишь. Ты обязан понести слова ближних, потому что каждый из них будет говорить с тобой, исходя из своей боли», — пишет богослов уже нашего времени Сьерхимандрит Эмилиан Вафидис. «Когда ближний откроет уста, он будет говорить с тобой не так, как ты заслуживаешь, но соответственно тому, что у него в сердце. Если ему больно, если он человек грубый, невоспитанный, жестокий, без любви, без духа, без Бога, то так он и будет с тобой говорить. Тебе нужно принимать людей такими, какие они есть. Необходимо постоянно быть готовым к тому, что ближние не перестанут быть для нас испытанием. Но то, что они скажут, и то, как будут обращаться с тобой, все это тебе нужно. Через одного человека ты научишься терпению, через другого — прощению, третий поможет стать кротким. Когда ты, наконец, смиришься и сможешь принять людей со всеми их немощами, то не будешь больше беспокоиться о том, как с тобой поступают. И только тогда ты обретешь долгожданный мир и покой».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом Московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Сторожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны», на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкальный поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня хочу поговорить с вами о флоксах. Это настолько замечательная культура, что каждый должен хотя бы 1-2 сорта каждый год покупать флоксов новеньких. Их сейчас огромное количество. Я даже затрудняюсь, сколько тысяч сортов выведено. И у нас в Нижнем Новгороде есть коллекционеры, которые собрали коллекции, состоящие из 200-300 сортов. То есть это вот когда к ним приходишь на участок, видишь это все великолепие. Флоксы цветут не единичными какими-то цветочками, а они цветут пышными шапками. И даже молоденький кустик, вот который дает 3-4 таких пышных шапки, он уже выглядит как большое облако цветов. И вот когда в саду много этих разноцветных, разнообразных облаков, это очень красиво. Теперь вот поговорим о том, какие флоксы бывают разные еще по срокам цветения. Дорогие друзья, у них разница на месяц, на полтора в сроках цветения, именно в начале цветения. То есть вот первые зацветают у нас в июне месяце, даже где-то в первой декаде июня. Среднее и массовое количество сортов цветет в июле, и есть сорта, которые начинают только цвести в августе. Вот я сказала месяц-полтора, а получается, наверное, даже все два месяца разница в сроках цветения. Есть сорта, которые в сентябре прекрасно цветут и радуют вот такой вот свежестью. Так что, пожалуйста, вот ищите и читайте в описании сортов, какой у них срок цветения. Дальше, когда спрашивают меня, вот, например, а что бы еще такого новенького посадить в саду, я говорю, посадите флоксы. Ой, они у меня есть. Я говорю, а какой у вас флокс? И вот говорят, розовый, белый, красный и все.

представляете, что один кустик, например, может быть 60 сантиметров, а другой куст может быть 1,20 м, и все это красные флоксы. И их можно комбинировать и включать в композиции и тот, и другой сорт, и они вот из-за разницы по высоте будут вам давать совершенно разные цветовые пятна в вашем саду. Там фантазии безграничны, как можно комбинировать вот эти флоксы. Дальше, вот я сказала, что делят их на розовые, красные и белые. Но опять же, вот, например, в белой гамме там существует огромное количество сортов, и даже у белых цветов существует масса оттенков. Белого цвета как такового, художники это знают, его не существует. Один белый цвет с зеленоватым оттенком, другой белый цвет чуть с кремовым оттенком, третий белый цвет чуть с розоватым оттенком, а у флоксов есть сиреневым оттенком. И получается, что вот даже несколько сортов белых флоксов будут выглядеть по-разному. Еще различия у флоксов в строении самого соцветия. У одних сортов это соцветие просто кругленькое, у других оно пирамидальное, у третьих оно очень сильно разветвленное, и получается такая огромная шапка на одном стебле. То есть это тоже важно. И по продолжительности цветения очень есть такие фавориты, что ли, которые очень-очень долго цветут. И у них сначала зацветает вот эта вот основная шапочка, а потом подключаются боковые побеги, и цветение одного вот этого куста может продолжаться в течение месяца. Вот вы видите, сколько я уже назвала отличий, ну а сколько уж сортов существует сейчас. У них еще интересные очень названия, очень поэтические названия, и уральские сказы, и лебедушка, и конек-горбунок, и Василиса, и Василий и Василиса, например, да, вот такие названия парные существуют. Но это еще вот целая такая поэтика вот этих вот названий. Есть сорта, которые названы в честь каких-то известных людей. Есть, например, сорт, который называется Фаина Раневская. Очень яркий, такой красивый, под стать темпераменту вот этой великой актрисы. Ну и ищите, пожалуйста, вот эти вот сорта в продаже. Именно вот когда вы какое-то название для себя новое увидите где-то, обязательно приобретайте, потому что это будет совершенно другой флокс, не похожий на тот, который у вас уже есть. Теперь немножечко об агротехнике флоксов, потому что очень многие выращивают флоксы совершенно неправильно. Они за ними практически не ухаживают, потому что флокс достаточно прихотливое растение. Даже при минимальном уходе он будет прекрасно у вас цвести. Но, дорогие друзья, если вы правильно за ним поухаживаете, вы свой сорт, который много лет у вас цвел в саду, можете просто не узнать. Что нужно флоксу? Рыхлую и плодородную землю. Я подчеркиваю рыхлую. Если он у вас сидит в глине, вот будьте уверены, что он и половины потенциала своего не показывает. У него более мелкие соцветия, чем он может вам выдать. У него будет сокращен срок цветения. Дальше полив. Флоксы очень любят, когда у них все время влажная почва. Не болото под ними должно быть, но всегда влажная, хорошая почва, чтобы корешки у них не пересыхали. Тогда и листья сохнуть снизу не будут. Тогда и соцветия, опять же, будут более крупные, и цветоносы будут более прочные, и вот этот куст у вас разваливаться никогда не будет. Следующий момент – это обработка от всевозможных заболеваний. Есть сорта, которые очень устойчивы, и никакой мучнистой росе они не подвержены. Но есть сорта, которые вот от мучнистой росы сильно страдают. Сразу скажу, если у вас какой-то посредственный флокс, какой-то, ну, такой себе простенькой окрасочки, и он всегда поражается у вас мучнистой росой, просто выбросьте его со своего участка. Купите примерно такой же, но более устойчивый. А если у вас какой-то флокс, который вам очень нравится, он очень яркий, он с хорошими пышными шапками цветов, то нужно просто его обрабатывать от этой мучнистой росы. Это совершенно несложно. Есть сейчас препараты системного действия, которые впитываются в растение. Это значит, что они проникают в ткани листа и очень долго защищают растение от этой мучнистой росы. То есть осадки прошли, а этот препарат все равно находится в растении и осуществляет свою защитную функцию. Это такие препараты, как Скор, как Топаз. Можно и просто медным купаться.

0: Росом опрыснуть ваш флокс, и вот тогда он будет чистенький, здоровенький и будет у вас иметь хороший декоративный вид. Вот, дорогие друзья, я еще не полную вам информацию дала про флоксы. Сейчас хочу вам рассказать о группе мелкоцветковых флоксов. Это такие флоксы, которые имеют размер цветка всего 1,5-2 максимум сантиметра. Но вот этот мелкий размер цветка вовсе не недостаток, а наоборот достоинство. Знаете почему? Потому что крупноцветковые флоксы, у которых размер цветка может достигать 5 сантиметров, представляете, вот один такой цветочек на этом флоксе размером 5 и даже 6 иногда сантиметров, они, эти флоксы, страдают от осадков, от ветра. И вот эти цветочки, они просто измочаливаются, если у нас плохая погода. А мелкоцветковые флоксы, они всегда аккуратненько выглядят, всегда эту шапочку свою держат, очень плотненькую такую, очень симпатично выглядят. И самое главное, сейчас созданы такие интересные окраски, как, например, «Мистер Икс», «Чароитовая крошка», «Бисер». Вот посмотрите эти названия в интернете, и вам непременно понравится и захочется их купить. Вот, дорогие друзья, посмотрите на флоксы совершенно с другой стороны. У нас август, сентябрь, время посадок. Покупайте новые сорта. Сейчас они продаются и в магазинах, в горшочках, и на выставках. И можно поискать коллекционеров, которые тоже вам продадут какие-то новиночки.
1: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ». Все образуется. Добрая песня на радио «Образ».
1: Песня
2: «Не забывай».
1: Автор.
2: Слова Михаил Танич, музыка Юрий Антонов.
1: Песня Юрия Антонова «Не забывай» была написана на стихи Михаила Танича, который сочинил слова после войны, столкнувшись с некоторыми личными трудностями. Не все знают, но трудности эти были связаны с политическими репрессиями. В 1947 году он был арестован по статье 58.10 УК РСФСР. Это антисоветская агитация. В дружеской компании он сказал, что немецкие радиоприемники и автострады лучше, чем советские. Один из услышавших это донес на него. В тюрьме, а затем в лагере, в районе Соликамска, в ту пору Молотовская область, Танич провел полученные им 6 лет, работая на лесоповале. Затем имел 3 года поражения в правах. При этом Михаил Танич награжден орденом Красной Звезды. Кстати, песня «Не забывай» была также включена в саундтрек к мультфильму «Три богатыря и морской царь», который увидел свет в 2016 году.
2: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Слово «консервирование» произошло от латинского слова «консерв», которое означает «сохранение». История консервирования уходит своими корнями глубоко в древние века. Сначала для длительного хранения продуктов применяли сушку и вяленье. Еще один способ хранения пищи, который использовали древние люди, — это охлаждение. Используя глиняные кувшины, они складывали в них продукты, а кувшины затем ставили в прохладное место. Первые изготовленные человеком консервы были обнаружены в Египте при раскопках гробницы фараона Тутанхамона. Это были жареные утки в глиняных чашах, забальзамированные и залитые оливковым маслом. Первые письменные упоминания о консервировании продуктов относятся к временам Римской Республики. В записках римского сенатора Марка Порция Катона Старшего сказано следующее. «Если хочешь иметь круглый год виноградный сок, то влей его в амфору, засмоли пробку и спусти амфору в бассейн. Вынь через 30 дней». В китайских документах 3 века до н.э. упоминается о квашении капусты. В России о консервированных овощах упоминается в летописях, датированных 5 веком. История современного консервирования началась в 1795 году, когда император Наполеон пообещал премию в 12 тысяч франков тому, кто найдет простой и доступный способ сохранения пищи. Наполеону это было необходимо для того, чтобы в долгих походах иметь под рукой привычную солдатам еду. Победителем конкурса в 1809 году стал парижский повар Николя Франсуа Аппер. Он сам не знал почему, но после кипячения стеклянных или керамических банок с вареньем или мясом продукты оставались съедобными около года. За такое изобретение Аппер получил не только премию из рук самого Наполеона, но и титул «Благодетель человечества». Только 50 лет спустя французский ученый Луи Пастер открыл существование бактерий и дал научное объяснение консервированию. Кстати, в его честь способ частичной стерилизации веществ при повышенной температуре был назван пастеризацией. Для консервирования тогда использовали стеклянные банки и бутылки, но при перевозке они часто бились. Поэтому в 1820 году англичанин Питер Дюран придумал способ упаковки продуктов в жестяные банки. Они делались из железа, были очень тяжелыми, об них можно было запросто порезаться, но зато они не бились. Немного позже железо заменили листовой жестью, покрытой тонким слоем олова. Кроме того, в 1860 году для новых банок был придуман специальный нож. Он был похож на голову быка, за что и получил название «бычья голова». Это изобретение позволяло не только открывать жестяные консервы, но и крышки на банках и бутылках. Именно по этой причине в России консервный нож стали называть в народе просто «открывашкой».

потом, проходя мимо зеркала, я скажу: а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного, я даже немного, ничего.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Эфир «Радио «Образ» продолжает программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. И сегодня мы будем с вами знакомиться с удивительным человеком, его удивительным и уникальным делом, в котором объединились и ценные знания, и педагогическое мастерство, и опыт верующего человека, сердце верующего человека. У нас в студии сегодня автор программы духовно-нравственного воспитания дошкольников «Родники добра», преподаватель платформы «Клевер Лаборатория», заместитель заведующего детским садом номер 323 Маргарита Григорьева. Здравствуйте, Маргарита Николаевна.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Еще дополню, конечно, важные регалии Маргариты Николаевны. Человек, имеющий огромный опыт в сфере образования, заслуги которого признаны на высоком уровне. Маргарита Николаевна – почетный работник общего образования Российской Федерации, лауреат педагогической премии фонда «Преподобный Серафим Саровский», а также победитель, дважды победитель регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Не случайно, наверное, в жизни все бывает, и не случайно наша встреча, будет она иметь большую пользу для тех, кто сейчас трудится в сфере дошкольного образования, тех, кто, может быть, находится на распутье, какую программу взять, как воспитывать детей, если хочется, чтобы это было в духовно-нравственном ключе, с одной стороны, и в православной традиции, да, одновременно. Сегодня, наверное, трудно удивить уже людей, если они слышат о том, что дети, их ребятишки на занятиях, общеразвивающих занятиях в садике, общаются со священником, рисуют, предположим, храм или мастерят что-то. С другой стороны, ваша программа «Родники добра» имела такой резонанс и такой отклик во всей стране. 14 регионов по ней сейчас занимаются. Напрашивается такой вопрос. Почему именно ваша программа смогла так заинтересовать, оказалась такой удачной, такой востребованной и такой рабочей?
2: Ну, первое причины, я бы сказала, объективные. Мы тоже в своем детском саду, когда начали говорить о том и получили запрос от родителей, я думаю, что о проблемах воспитания духовности, нравственности говорить много не приходится. Они существуют, к сожалению, они есть в любой образовательной организации, в том числе и дошкольной. Семья понимает, что воспитание духовности и нравственности переживает много всяких проблем. Но вот когда получили мы запрос от родителей о том, что они хотят, чтобы мы воспитывали православно ориентированную личность дошкольника, мы, конечно, задались вопросом, надо взять содержание, надо взять программу. И вот к объективным причинам относится то, что, к сожалению, федеральный перечень не предлагает нам программу, соответствующую федеральной образовательной программе. Она, напомню, с 23-го года, с 1 сентября реализуется. То есть парциальных программ духовно-нравственного воспитания. Мы рассматривали многие программы. Я назову программу «Гладких», «Мир. Прекрасное творение». Я назову программу «Шевченко. Добрый мир». Программа Аллы Валентиновны Бородиной. Но, к сожалению, вот тот объем содержания, который хотели бы мы, а мы хотели бы, чтобы, воспитывая духовность, ребенок все-таки воспитывался как юный нижегородец, то есть с краеведческим таким уклоном. И поэтому мы уже предполагали, какое должно быть содержание нашей программы. Поэтому мы остановились на том, что программа должна быть нашей, авторской. Она должна соответствовать ФОП, то есть требованиям к структуре, к содержанию парциальной программы выдержать. И она может быть реализовываться в двух вариантах. То есть как дополнительная на кружке православной культуры, а именно так мы начинали ее реализовывать. А уже потом, когда выросло, как вы говорите, вот доверие, да, родителей, когда мы поняли, что большинство родителей групп старшего, да, подготовительного в школе возраста готовы к тому, что их дети будут осваивать православный компонент, вот тогда мы перешли на вариант, когда программа стала частью, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы нашего детского сада. Поэтому вот ответ как бы так. И объективные причины, и субъективные. Вот поэтому появилось на свет. То есть мы приняли свое управленческое решение разработать свою программу, попробовать. А вот когда мы ее стали пропагандировать, значит, распространять опыт, в том числе и на Клевер-платформе, на онлайн-семинарах, вебинарах, на конференциях международных, значит, люди проявляли заинтересованность, мы показывали, как это проходит. А потом к нашей программе есть УМК, то есть педагог может взять рабочую тетрадь для детей, взять методические рекомендации для педагогов по ее использованию и работать, в общем-то, в таком режиме, когда все уже определено, то есть никак в поиске. хорошо, когда человек, педагог особенно, находится в творческом поиске, но когда у тебя такая занятость, педагога, понимаете, да, когда у тебя 5 образовательных областей, я про дошкольное образование говорю, нужно их содержание в соответствии с ФОП реализовывать, вот тогда это тоже удобно, когда у тебя разработан весь учебно-методический комплект. Вот, наверное, причина в том, что мы распространяем, мы общаемся, вот буквально сейчас я вернулась с международных чтений из Бутурлино, где тоже мы достигли договоренности о том, что будем реализовывать в Бутурлино и в перевозе вот нашу программу. То есть, слава Богу, с Божьей помощью мы вот как-то находим соработников, и это очень важно.
1: Я вернусь к рождественским образовательным чтениям, на которых вы уже презентовали свою программу, и, по-моему, не первый год вы уже с ней выступаете. Четыре раза, а программе уже 5 лет, да, как она
2: существует? Да, программе больше 5 лет. 5 лет мы реализуем ее уже.
1: В 34-й год в этом году проходили образовательные чтения, и уже, как вы упомянули, даже несколько имен назвали авторов духовно-нравственных программ и рекомендованные для дошкольных образовательных учреждений. Неужто до сих пор никто из этих авторов не привел в соответствие эта программа, содержание этой программы с федеральным общеобразовательной программой? Вам первым пришлось прокладывать путь?
2: Вы знаете, вот федеральная программа определила жанр, парциальная, четко определена структура, что должно быть. Ну, например, если это целевой раздел, то это не только цели, задачи, предполагаемые результаты по каждому году обучения, но это обязательно еще должна быть диагностика авторская, которая, вы знаете, проведение диагностических занятий с детьми по всем образовательным областям крайне сложно, всегда вызывает затруднения у педагогов, да, и не только у дошкольников. А вот проведение диагностики уровня духовно-нравственного воспитания крайне сложно. Если это содержательный раздел, значит, там описаны должны быть все образовательные линии, объем содержания, который должен по образовательным линиям. Если это организационный раздел по православным компонентам, то он должен содержать все методические, то есть и духовную, и литературу, и художественную литературу нравственного содержания, какие можно предложить видеоролики, мультфильмы православные, мультфильмы советские. То есть это, знаете, большой-большой труд. И почему? Я, наверное, может быть, мой ответ покажется таким странным. Я думаю, что вот авторы программ, которые уже давно реализуются, то есть еще до принятия ФОП, вот они вошли, реализуются, и поскольку они распространяются, я вот знаю, например, что в Чебоксарах там работают по доброму миру и работают по истокам Камкина-Кузьмина. В Подмосковье очень распространено, но даже в этих территориях все равно есть вариант и нашей программы. То есть, значит, педагоги работают в том шикарном, шикарном УМК, который... Почему? Да потому что над разработкой этих программ трудились целые кафедры и институты. А, да, и, наверное, вот они не видят смысла... Программа распространяется, программа работает. Наверное, нет... У нас была другая ситуация. У нас была ситуация реализовать тот запрос параллельно и государственный, и общественный, который, значит, поставлен в 809-м указе. И мы уже с вами понимаем, что 26-й год объявлен годом дошкольного образования, когда патриарх вместе с министром говорят, что именно в дошкольное детство имеет очень важное значение для развития будущего страны. Поэтому мы пытались соблюсти все интересы. Вот, и поэтому было очень... А потом, вы понимаете, что, может быть, слово конкуренция здесь не совсем уместно, но конкурировать вот с такими маститыми авторами, это очень сложно. Поэтому нам было крайне важно, чтобы наша программа соответствовала всем предъявляемым требованиям. Поскольку это программа с православным компонентом, вы знаете, что не так часто в детских образовательных организациях частью формируемой участники образовательных отношений является программа с православным компонентом. Это сложно, в том числе и работа с кадрами, которые готовы реализовывать эту программу. Поэтому нам пришлось, что называется, вот все соблюсти все условности, все требования, чтобы она соответствовала предъявляемым требованиям, которые сейчас программам выставлены.
1: А все ли участники образовательного процесса могут принимать участие в этой программе, и как они к этому относятся, если они, предположим, не исповедуют православную традицию? В условиях нынешней ситуации, когда много семей смешанных или семей...
2: Разных конфессиональных.
1: Как они относятся к тому, что их детки изучают православную традицию в вашем садике?
2: Вопрос, что называется, самый горячий. Мы тоже очень, ну, если не боялись, то волновались. Но у нас были варианты, то есть мы предполагали, что в каждой группе, которая реализует программу, а я напомню, эта группа старшая и подготовительная к школе возраста, там бывает 2-3, ну, до 5 детей из мусульманских семей, да? То есть дети мигрантов, из ближайших, так сказать, ближнего зарубежья нашего, да? В начале реализации программы, когда это была дополнительная программа, что значит дополнительная? То есть реализуется на кружке по желанию родителей, которые пишут заявление, что они хотим, что мой ребенок реализовывает эту программу. И мы организуем группы до 12 человек из разных групп одного возраста. И через навигатор, значит, эту программу реализуем. Тогда было проще. То есть когда мы перешли к варианту часть формируемой участниками образовательных отношений, и наши так называемые уроки добра уже были включены в расписание занятий, и в изменении учебного плана, тогда мы понимали, то есть эти семьи никуда не ушли, с ними нужно работать, им нужно вести разъяснительную работу. Как мы с ними работаем? Ну, во-первых, мы пошли по тому пути, и ФОП там тоже в помощь, что называется, мы стали формировать в группах, в среде вот билингвальные уголки. То есть, когда ребенок исповедует другую веру, когда ребенок двуязычный, семья двуязычная, мы всем давали понять родителям, что их культура – это тоже часть нашей культуры, и коль ребенок ходит в эту группу, значит, дети этой нашей группы должны знать, в какой культуре, в каком языке. Ну, что там мы представляем? Представляем произведения фольклорные, то есть малого фольклора, сказки, значит, какие-то мудрые высказывания. Далее, национальную одежду, национальные блюда, кухня, жилища и так далее. То есть то, что гимн, конечно, флаг вот той страны, откуда... То есть и родители, когда приходят, группа видит это, они, знаете, по-другому воспринимают. То есть они чувствуют себя частью общей нашей культуры. Не зря год этот не случайно объявлен, да, годом единства народов России. И еще я бы сказала большое спасибо, заслуга, наверное, в этом, все-таки педагогов, которые реализуют эту программу, которые находят правильные слова, правильные даже, я бы сказала, интонации, тональность разговора, когда предлагают... Вот мы же... у нас священник приходит в группу с письменного согласия родителя. На основе соглашения с благочением мы раз в год получаем это согласие, чтобы он пришел на занятие, на праздник. Так вот, в начале года практически у нас нет случаев отказа, когда бы мусульманские семьи не подписывали согласие. Да, они приходят, смотрят, как проходит занятие, как проходит праздник. Вы сказали об участии. Да, мы программу реализуем параллельно, то есть комплексно и с детьми на занятиях, и с родителями на семейном православном клубе. И вот на семейном православном клубе, когда приходят родители, мы демонстрируем в виде фрагмента занятий, то есть как ребенок усваивает православное содержание программы. Мы говорим о добродетелях христианских, о том, что такое добро и что такое зло, что такое добрый поступок. Мы говорим о том, что нельзя грешить, то есть нельзя совершать злые поступки, говорить злые слова и даже недобрые мысли являются грехом. В общем-то, в любой конфессии вот то, о чем мы говорим, и, в общем-то, это ценности, они единые. И поэтому родители мусульмане из другой конфессии нас понимают. То есть у нас получается пока. Но если вдруг приходят, предположим, какие-то новые дети вот билингвальные, у нас есть система работы. То есть мы начинаем сначала с детьми этими работают специалисты, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. То есть на первые занятия, когда еще с родителями такая вот готовность родителей не определена, мы ребеночка очень тактично из среды убираем, чтобы он даже и не догадывался, что в это время в группе проходит православное занятие, потому что ребенок чувствует, что почему-то нет там меня. Но потом, когда происходит встреча, и дети начинают между собой обсуждать, делиться, ребенок проявляет интерес. А что там у них происходило? Да? Потом он спрашивает, потом он говорит родителям о том, что а почему я? То есть, вот, к счастью, в настоящий момент у нас получается работать с такими семьями. Надеемся, что так и будет в дальнейшем. То есть программу у нас усваивают дети с особыми образовательными потребностями. И билингвальные, и дети с ОВЗ.
3: И такие дети в вашем саду?
2: Да, у нас есть в саду такие дети. Детьми, да, у нас есть 4 группы. Мы, конечно, в упрощенном варианте, но... Вот мои педагоги, которые работают с детьми с ОВЗ, они, как правило, отмечают такую особенность. Если в группу приходил батюшка, то, значит, детки спят, детки спокойны, конфликтов в группе меньше. Говорят, давайте мы батюшку в штат детского сада возьмем. Потому что, то есть, вот такие дети особо чувствительны к приходу батюшки, к общению с батюшкой, к тому, как он говорит, что он говорит. И мы этому только рады, что, в общем-то, тот запрос, который мы получили, мы удовлетворили. удовлетворяем.
1: Маргарита Николаевна, как вы и ваш коллектив, ваши единомышленники пришли вот к этой идее, разработать эту авторскую программу? Потому что казалось бы, что любая программа дошкольного учебного заведения, она такую преследует общую развивающую цель и старается развить своего ребеночка как личность в разных направлениях, да, и в плане патриотического, трудового воспитания, эстетического, ну, наверное, отчасти духовного воспитания. И все это заложено в общую цель. Почему потребовалось разработать, причем вы столько на это положили сил, времени, своих ресурсов, вот такую отдельную программу с таким мощным содержанием и инструментарием?
2: Ну вот смотрите, мы же государственный муниципальный детский сад, да? Мы вернемся к нормативной базе. В 23-м году, 1 сентября, мы приступили к реализации федеральной образовательной программы. В федеральной программе ее часть, в структуру программы вошла рабочая программа воспитания. В рабочей программе воспитания 7 направлений воспитания. То, о чем вы говорили. Экологическое, трудовое, социальное, в том числе духовно-нравственное. То есть еще стандарт 2014 года сказал, приоритет воспитания духовно-нравственное. То есть мы как бы в рамках.
3: И далее, указ президента.
2: Да, и указа 809, который да. является основополагающим, да, где перечислены не только все ценности, но... Опять-таки, в этом указе подчеркнута особая роль православия в их становлении и укреплении. 309-й, майский 24-го года, да, указ, который сказал, что давайте воспитывать патриотичную личность, да, о том. Так вот, и в патриотическом направлении воспитания, вот я про ФОП говорю, да, там сказано, что у ребенка-дошкольника нужно формировать отношение к вере. Формировать отношение к вере каким образом? Вот говорить о православии, о той вере. Мы понимаем, что русская вера, да, испокон века, наше отечество, наша вера православная, да. И опять-таки вернусь к тому, что у нас запрос. Родители были не против, хотели, чтобы мы занимались этим. Поэтому и был готов коллектив, сложности кадровые я уже отмечала, но мы кадровые сложности, к счастью, преодолели. Сейчас я точно могу сказать, что любой педагог, который работает в нашем детском саду, готов к реализации этого содержания, потому что мы прошли все практические курсы, курсовую подготовку на платформе «Клевер Лаборатория». Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с кафедрой дошкольной педагогики и психологии МГПУ, который читает, с Волгоградским социально-педагогическим университетом, который читает вебинары, и наши педагоги участвуют. Поэтому эту проблему мы решили. Вот поэтому, то есть мы реализовывали государственный заказ и то, что понимали приоритет дошкольного образования. Поэтому мы, вот чтобы... Да, и я уже говорила, что содержание программы, те, которые были в федеральном перечне, нас не устраивали. Почему? Потому что они не отражали той потребности, тех проблем, не могли позволить нам решить те проблемы, которые мы выявили. В том числе вот проблема о том, что какая бога... Почему у нас в апреле месяце на Нижегородской земле, буквально 23 апреля, значит, открывается по дошкольному образованию международная научно-практическая конференция. Какой богатейший опыт имеет наша Нижегородская земля, да? И вот сюда приезжают со многих регионов России гости, в том числе из Белоруссии. Мы, кстати, тоже с Белоруссии.
3: По образованию?
2: Да, образование. По дошкольному образованию. По дошкольному, то есть она очень узкая. С темой духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе российских духовно-нравственных традиционных ценностей. То есть вот как раз та конфиг, где мы тоже будем транслировать свой опыт. И, к счастью, вот, наверное, к нашему счастью и к удовлетворению сподобилось так, что уже на этой конференции наши социальные партнеры, которых у нас очень много, и мы сейчас работаем над международным договором, они будут в том числе представлять и опыт реализации нашей программы. Это и Чебоксары, это и Павлова будут, да, говорить. Поэтому мы очень рады, что вот у нас на Нижегородской земле пройдет такая конференция, где будет аккумулирован весь опыт представлен. И, конечно, пользуясь случаем, я всех слушателей приглашаю заинтересованных лиц на эту конференцию 23, 24, 25 апреля. Три дня здесь будет у нас такой большой форум по дошкольному образованию. То есть как раз в рамках я очень рада, что наша Нижегородская земля в рамках заказа государственного, когда год объявлен дошкольным образованием, проведет такой форум на Нижегородской земле.
3: Дай бог, чтобы все, кто нас сейчас слышит, имели такую возможность подключиться к работе этой конференции, почерпнуть бесценный опыт и включить в свою работу его, естественно, взять на вооружение. Маргарита Николаевна, мы сегодня говорили про государственный заказ и про год дошкольного образования. Почему, как думаете, такой вектор имеет именно нынешний год? Даже государство обратило внимание именно на эту ступень образования, на дошкольную, насколько оно важно вообще вот во всей этой цепочке, во всех этих, ну, скажем так, ступенях образовательного процесса.
2: Да, вот знаете, я когда сидела, была лично на открытии...
3: Ну, что, знаете, вот кажется, ну что еще маленький ребенок, чем
2: да.
3: он понимает?
2: Что? Вот, вот подрастет... ровно так рассуждают родители.
3: Как
2: когда...
3: родители говорят, вот вырастет, он и выберет, да, куда да. ему идти, во что и в кого
2: вот,
3: верить.
2: Да, то, что мы сейчас заложим, понимаете, вот я очень часто говорю своим педагогам, что вот работа в детском саду, работа с нашей программой, это все-таки служение. Это служение, и мы понимаем, что служение каждодневное. Понимаете, вот такой сензитивный период, когда ребенок, вот то, что в него положишь, доброе семечко посеешь, вот оно и прорастет. И я своим педагогам говорю, и вот за этот посев мы с вами и ответственны.
3: То есть их сердца пока это самая благодатная, да, мягкая почва, восприимчивая,
2: да? Я участвовала в работе круглого стола в Совете Федерации, вот в рамках международных рождественских образовательных чтений, и председатель Государственной Думы по образованию, значит, так, произнесла такие слова. Вот именно... В дошкольном детстве, как то, что мы заложим, это играет важнейшую роль в будущем нашей страны. А патриарх, как бы в продолжении этих слов, сказал о том, что да, у нас вы начали с чего? Что да, казалось бы, не видишь, приходят священники во многие детские сады, но все ли священники могут прийти и вот донести до маленьких таких деток ту вот христианскую ценность, причем на том понятном детям уровне, которое вот как должно быть. Поэтому патриарх сказал, что нужно заниматься в хорошем смысле слова, педагогическим образованием священников. То есть священники, приходящие к детям, они должны иметь вот тот инструмент, как с детьми общаться. Я, к большому счастью, могу сказать и поделиться, что нам в этом плане очень повезло. У нас в Сормовском благочении есть традиции, когда за каждым детским садом и любой образовательной организацией закрепляется кормляющий священник. И мы 5 лет работали с иереем отцом Яном Крючковым, который приходил к нам в детский сад. И мы понимали все категории участников, и дети, и педагоги, и родители, что у нас появилось солнышко в детском саду, к которому можно подойти, спросить. То есть никакой границы, понимаете, вот это очень важно. От священника, который приходит в детский сад, зависит, ну, если не половина, то больше половины успеха, то о том, почему, потому что, опять-таки, цитата с Совета Федерации, выросло 2 поколения невоспитанных родителей в том плане, что дети перестройки, да, вот этих реформ, которым мы, взрослые, не заложили вот эти ценности. И если в семье, а семья – это малая церковь, они не культивируются, да, если родитель не чувствует своей ответственности за то, как духовно воспитан ребенок, конечно, это трудно. И образовательная организация, и священник, православная церковь, они вот как раз идут, их служение, чтобы воспитать и ребенка, и помочь родителю, чтобы мы вместе воспитывали. То есть, как говорит программа, опять-таки, наша нормативная, в детском саду должна быть создана единое образовательное пространство, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. И в это пространство входят и педагоги, и родители, и православная церковь, и социальные партнеры. Только тогда мы можем рассчитывать на успех.
3: И соответственно, ваша программа, она работает, как вы сказали, не только с детками, но и с родителями.
2: Да.
3: И в вашем садике есть семейный православный клуб.
2: Да.
3: И даже школа
2: православной мамы.
3: Расскажите вот про эти направления.
2: Да, мы очень рады, что вот семейный православный клуб и школа православной мамы – это инициатива снизу родительская. То есть, когда мы начали реализовывать программу, мы понимали, что надо параллельно готовить и родителей, чтобы родитель понимал. Ребеночек, приходя с занятий, он уже делится, о чем говорили, у него остались какие-то вопросы. Он хочет рассказать, и родитель не всегда понимает, а вот как направить, как скорректировать, что сказать ребенку. Ну, вот, например, с рефлексивного круга приходит ребеночек и говорит: а вот нам сегодня посоветовали там научиться разговаривать со своим ангелом-хранителем. Не каждый родитель, да, не воцерковленный, не православно ориентированный, может ответить на этот вопрос. Мы начали с того, что повесили сначала ящики почты доверия, куда мы получали огромное количество сначала анонимных вопросов на самые разные темы, не только темы, связанные с нашей программой. Потом эти вопросы родители пошли на клуб. То есть они поняли, что нужны встречи. Именно на этих встречах, я уже говорила, показывали видеофрагменты занятий, и родители иногда приходили в замешательство. Ребенок может осваивать, понимать то, о чем говорит вот батюшка, эту тему. То есть для родителей это тоже было открытие. И потом мы поняли, что если просвещать православно родителя, и если проводить православные занятия, уроки добра, мы их так называем, с детьми, то все это вместе вот и дает как раз результат. То есть семья, детский сад, опять-таки, единые подходы к воспитанию, да, вот в воспитанию духовности и нравственности. Школа православной мамы появилась через год после того, как мы начали программу реализовывать. Это для мам детей раннего возраста, 2-3 лет.
3: С которыми вы не занимаетесь.
2: Которыми мы программу не реализуем, да. Но мама видит, что у нас в детском саду священник, а у нас священник иногда бывает там 3-4 раза в месяц приходит на праздники, там, значит, на вопросы, на какие-то, на клуб, на беседы. Им тоже стало интересно, а почему? То есть нет священника в их группах. И они нам дали запрос на организацию школы православной мамы, мотивируя это, знаете, чем? Вот наши детки вырастут, они же будут программу осваивать, а мы уже к этому будем готовы. Мы только, что называется, за. Мы с большим удовольствием открыли. Опять-таки помогал нам отец Иоанн Крючков. И хочу сказать, что вот 1-2 раза в месяц занятия в школе православной мамы по самым разным темам. Причем мы, знаете, выбрали так, опять-таки. Патриарх говорил, надо, чтобы дети дошкольного возраста образ священника воспринимали. То есть полюбили вот священнослужители, вы бы видели, как детки, к которым приходит священник 2-3 лет. А сначала школа занятий проходит для мам отдельно, для деток отдельно, а потом в общей части они соединяются. Значит, одаривают мам вот той творческой работой, которую они сотворили с педагогом-психологом. И образ батюшки для них стал естественным присутствием в детском саду. То есть они могут потрогать его одеяние, могут его спросить, могут просто забраться к нему на руки, обнять. То есть, понимаете, вот это вот какая-то грань стирающаяся. Мы только рады. И мамы тоже очень активные. У нас уже сложилось православное сообщество, в которое входят семьи и сотрудников, и воспитанников. Мы, поскольку люди православные, то есть мы ходим на молебны, вместе в разные храмы с батюшкой. И понятно, что если семья воцерковленная, то они воспитывают ребенка как православного, как маленького христианина. То есть и ребенок все те православные традиции, которые соблюдаются в православной семье, соблюдает тоже. То есть он знает молитвы, он ходит на службу, они ходят в воскресную школу. И вот последнее занятие, которое было с детками 5 лет, как раз занятие по Великому посту. То есть как ребенок может участвовать в Великом посте, как называют седмицы Великого поста, как себя подготовить к Пасхи Христовой. То есть вот детки такого возраста, это содержание вполне доступно, если говорить об этом понятным детским языком.
3: Мы знаем и говорим неоднократно в нашей с вами программе о том, что духовно-нравственное воспитание, оно основано на православных ценностях. И это прописано и в указе президента, действуем в рамках закона, в рамках Конституции. Но при этом мы понимаем, что культурологическая направленность имеет ваши занятия. А давайте вот про содержание программы. Интересно, из каких разделов тематических состоит ваша программа?
2: В нашей программе 5 разделов. Они 4 раздела, они повторяются из года в год. Разделы разработаны с учетом возраста. И на втором году мы повторяем, актуализируем, да, педагогический термин, содержание, которое дети получили на первом году обучения, и усиливаем религиозное и философское звучание. То есть, если, например, возьмем темы Рождество Христово, да, если на первом году это просто семейные традиции празднования Рождества, то уже на втором мы рассказываем всю евангельскую историю этого праздника, откуда он пошел. Мы говорим о том, что это было первое пришествие Христа, да? То есть более глубоко рассматриваем. А вот пятые разделы первого и второго года разнятся. Я хочу подчеркнуть и подтвердить, что действительно наша программа, поскольку детский сад муниципальный,
3: не православный.
2: Это культурологический подход. То есть мы рассматриваем на первом году икону, как произведение иконописи. То есть мы рассматриваем сюжеты иконы, их символы, цветовые символы, кому посвящены, самые известные иконы, в каких храмах находятся. То есть мы школа, у нас художественно-эстетическое развитие предполагает знакомство с хохламской росписью. И дети знают, что хохламская посуда, да, все нижегородцы знают, гордятся, но мы говорим о том, что хохламская роспись, хохламская школа иконописи была, и что она возрождается, и какие традиции. Мы сравним ее с Палехской школой, со школой лаковой миниатюры, да? То есть дети рассматривают иконы как произведение иконописи. Мы узнаем известных иконописцев. То есть дети знакомятся с православной культурой.
3: Как произведение православного искусства.
2: Да. На втором году мы знакомимся с православной молитвой. Да, мы не заучиваем тексты молитв, мы не учим, но мы говорим о символах. Мы говорим о том, что молитва – это разговор с Богом. Что молитва настолько впечатлила многих художников, поэтов, композиторов, что очень много эта тема молитвы в искусстве. И мы знакомим, у нас есть программа, опять-таки возвращаюсь к программе, потому что наша программа, я имею в виду та часть, которая формируется участником образовательных отношений, она интегрирована с содержанием основной части, а в основной части по музыкальному воспитанию дети знакомятся с детским альбомом Петра Ильича Чайковского. И вот там одно из составляющих утренней молитвы, да? Вот мы знакомимся с музыкой, мы сравниваем молитву в поэзии, молитву в музыке, молитву каноническую, та, которая читается. То есть не приучаем и заставляем молиться, но мы же понимаем, что если вот это вот в душе ребенка отклик найдет, то, наверное, когда-то он у нас мы готовим на конференцию научно-практическую, мастер-класс, чтобы показать коллегам из разных регионов, а как проходит занятие, что. И у нас в этом году было 125-летие Спасо-Преображенского собора, и мы как раз готовим. У нас это вообще жемчужина нашего района. Потому
3: и
2: что,
3: не только района, но
2: да,
3: и нашего города.
2: Да, но мы с вами еще особенно им гордимся. Мы говорим, мы очень благодарны потомкам, которые нам оставили такой храм. Потому что это один из трех храмов России, который построен в неовизантийском стиле. И его прообразом является Софийский храм в Болгарии. И он отпраздновал 125-летие. В 1998 году он был возрожден молитвами нашего владыки, митрополита Нижегородского Арзамасского
3: Николая,
2: Георгия.
3: Да. Наверное, еще в 98 году еще Николай.
2: Вот он начал, значит, его вернули в православную церковь, и потом в 2000 году он был освящен. Так вот, мы рассказываем, когда говорим об этом, то мы говорим о том, что читаем детям православные стихи. И ребенок, который слушает стихи о том, что он впервые пришел в храм, услышал какой-то странный голос, молитву. И ему показалось, что он его ни разу не слышал, но он такой знакомый и понятный. Вот если мы устраиваем экскурсию не выхода на службу, а экскурсию в храм, где мы показываем святыни, как замечательную мы рассказываем про икону Преображения Господня, да, как она написана, в каких храмах, какие сюжеты, то есть как изображен...
3: Ну, иконографию объясняется.
2: Да, иконографию, да. И вот дети, когда это стихотворение слушают, они понимают, что вот это... Мы говорим, а как вы думаете, кто герой этого стихотворения? Они говорят, да это ребенок, который ни разу в храме не был, пришел и ему понравилось. То есть детские души вот на эти вот очень духовные ценности, они почему-то, наверное, понятно почему, откликаются быстрее и как острее и ярче. И ровно на этом и рассчитываем, что когда мы в детстве, в дошкольном детстве будем говорить о том, что ценно, о том, на чем стоит русская земля.
3: Стоит русская культура, русское государство.
2: Конечно,
3: более
2: да,
3: того.
2: Да.
3: И мы, дети, вот еще советской школы, в этом плане были усечены, потому что в силу идеологии из содержания нашего образования было убрано вот то, на чем строили, зиждилось все. Наша культура, наша поэзия, наша литература. К сожалению, нам это объясняли уже в сильно таком усеченном виде, и мы во всей полноте не понимали даже нашу классику.
2: К сожалению. Теперь вот благодаря тому, что мы вообще живем в удивительное время, да, вот когда мы понимаем, мы, конечно, понимаем, что у нас светское образование, но опять-таки, если вот соблюдать все нормативно-правовые рамки, которые, то есть, то это без культуры православной, как большой части общей российской русской культуры, воспитать полноценного гражданина, а именно этого требует от нас федеральная программа, воспитать ребенка-дошкольника как гражданина Российской Федерации. Как тогда не говорить то, о чем говорим мы, Ярослав Мудрый, Александр

0: в светских семьях, как они пересмотрели, переосмыслили многое в этой жизни. Когда он рассказывает ситуации про танкиста, который волею судеб непонятно был из танка выброшен каким-то образом, который дал маме зарок, что он
1: не будет употреблять скверных слов матерных.
0: И спасся.
1: Да,
0: то есть вот эти ситуации
1: чудесно совершенно.
0: Чудо. Мы рассказываем, да, о чудесах там Сергея Радонежского, Серафима Саровского. И вот оно, чудо современности, да. Вот верую в Бога, верую в Богородицу, значит, дал обет маме, ты спасен. Вот это ведь, это, знаете, очень глубоко. И эти такие яркие примеры, они вот, ну, воспитывают, что называется, на современных, да, вот они, современные герои.
1: Маргарита Николаевна, возвращаясь к содержанию образования, к разделам. Вы сегодня говорили, да, мы знакомимся с произведениями искусства, с устройством храма, его архитектурой. Мы расширяем культурные горизонты наших детей. А вот такие качества личности воспитать, как милосердие, доброта, еще что-то. Только на примерах, наверное, невозможно. Нужно как-то и деток подключать к деятельности, через которую они могут проявлять вот эти чувства любви, милосердия, заботы. Наверняка у вас тоже
0: Конечно.
1: Есть такие занятия.
0: Конечно, вообще мы понимаем, что деятельностный подход, это вот так называется, опять-таки, в педагогике, который приоритетным назвал стандарт, деятельностный подход, то есть в совместной детско-взрослой деятельности. И вот в рамках клуба у нас организована самая разнообразная деятельность. Ну, во-первых, мы благотворительная деятельность. Мы ежегодно проводим до 10 благотворительных акций. Мы помогаем детскому онкологическому центру, мы помогаем детскому Сормовскому дому, детскому дому. Мы помогаем детям, ветеранам и инвалидам Сормовского дома вот для ветеранов-инвалидов. Мы помогаем участникам СВО. Только что закончилась акция помощи участникам СВО. Причем у нас есть обратная связь с участниками. Да, нам целая рота прислала видеоролик с благодарностью. Спасибо за то, что вот ведь мы понимаем, что ребятам, которые там находятся на передовой и на волосок, вы сами понимаете, да, когда вот детские пожелания, открытки, рисунки, сделанные игрушки, на Рождество мы игрушки делали, насколько это важно. То есть они понимают, что здесь их помнят. И такие слова, когда мы включаем этот ролик детям и пересылаем семьям, вы знаете, без слез это смотреть нельзя. Это вот единение, единство, да, вот это, да, конечно.
1: И чувство ответственности за свою страну,
0: да,
1: что
0: конечно,
1: я тоже вношу свою лепту, как могу, на уровне своего возраста, своих возможностей,
0: конечно,
1: как ребенок.
0: Конечно, письмо солдату. Вот они, мама пишет, или подготовишки сами печатают, сами рисуют, конечно. И потом, когда этот солдат показывает, что это письмо дошло до адресата, представляете, какой эмоциональный отклик в душе ребенка это находит, да. Потом мы реализуем очень много проектов, в том числе социально значимых проектов. У нас есть постоянно действующий проект. Мы называем его благотворительная ярмарка «Добрые сердца». Мы его проводим дважды в год. Значит, осенью проводим ярмарку для того, чтобы помочь онкобольным детям. А весной мы собираем банк данных, кто еще остался жив. Ветераны, дети войны, участники блокады, концентрационных лагерей. То есть к Дню Победы проводим ярмарку. Дальше мы формируем подарки и по всей Нижегородской области поздравляем до 30 и более семей. То есть тоже дети рисуют рисунки, пишут письма. То есть ветеранов поздравляем, потому что это тоже важно. Особенно недавно был год 80-летия Победы. А в нашем микрорайоне находится механический колледж Сормовский. А на его территории установлен бюст Героя Советского Союза Семенова Павла Афанасьевича, нашему знаменитому танкисту, который на 34-ке еще в Испании воевал. И мы взяли шефство над этим бюстом. Мы там проводим митинги памяти героя, мы проводим уроки мужества. И там же у нас зародилась традиция межвозрастного общения с учащимися, с обучающимися этого колледжа, который выходит, это тоже, знаете, один из очень важных, когда разные поколения детей, можно, знаете, вот детям можно говорить сколько угодно, а когда это от своего старшего товарища, пример, это очень тоже дорогого стоит. То есть, да, у нас очень творческая деятельность, тоже у нас, вот только что подведены итоги, мы участвуем во всех епархиальных конкурсах, всегда у нас есть результат, практически всегда, вот, наши родители большие молодцы, у них золотые руки, и никогда не было, чтобы мы вот не приняли участие. Поэтому, да, совместные праздники, опять-таки, мы проводим и государственно-церковные праздники, то есть те, которые почитаются церковью, например, День
1: народного единства,
0: Осенней Казанской Богоматери проводили недавно, значит, праздник. Поэтому день письменности, славянской письменности у нас традиционно проводится. Православные праздники. Это по нашей программе мы проводим более 11 праздников православных.

0: православных. Кроме того, у нас есть даже родители с большим удовольствием выходят на территорию наших храмов. Троицу мы проводим в храме Живоначальной Троицы, Преображение в Преображенском храме, то есть по выходным. Поэтому вот это вот, когда вместе семья, детский сад, это вот как раз та среда, в которой развивается личность ребенка-дошкольника. Это то, к чему мы стремимся как раз.
1: Образовательная среда вашего детского сада, она как-то специально формируется под ваши занятия? Вот православный компонент
0: конечно.
1: В нее тоже закладывается? Да. Каким образом?
0: Вот особенность ребенка-дошкольника в том, что мы за неделю... У нас есть православные, так называемые православные уголки. В группах, где реализуется программа, формируются православные уголки. То есть в среде появляются и репродукции икон, которые будем рассматривать как произведение искусства, подчеркиваю.
1: Она постоянно обновляется, согласно
0: вот графику ваших занятий. Она раз в неделю обновляется к занятию, конечно. Дальше мы выкладываем репродукции известных картин на библейские сюжеты. Мы выкладываем житие святых с иллюстрациями. Мы выкладываем альбомы с изображением храмов Сормова, храмов города, храмов, известных храмов страны, альбомы для рассматривания, для раскрашивания. То есть очень много в среде. И дети, собственно, от их вопросов мы идем. А что это такое? Они уже понимают, что если появилось что-то новенькое, значит, о чем мы, да, о чем мы будем говорить. Это тоже вот развитие. То есть мы вот эти разные формы работы, они активизируют в том числе и познавательную, и творческую активность. Для ребенка-дошкольника он в действии вот всегда все познает.
1: У детей есть самые любимые занятия? Я предполагаю, что это, наверное, праздники?
0: Дети очень... Вообще праздник, православный праздник, это уникальная форма. Мы же понимаем еще, что разница между светским праздником, да, шумным шоу, где ребенок центральная личность, да, и православный. Вот у нас есть одна из моделей, про технологии мы говорили, и в позапрошлом году, в 24-м, на Москве на рождественских чтениях, на инновационной практике я как раз, значит, представляла модель православного праздника, где мы говорим, да, у ребенка есть, он любит эту деятельность, он любит сотрудничать со взрослым при подготовке и проведении, но... Очень важно донести до ребенка-дошкольника разницу. На православном празднике это тихий, миросозерцательный, спокойный праздник, когда есть возможность поговорить, прославить Господа. Там нет личности ребенка, который важнее всех, да? И подарки мы делаем кому? Мы делаем Господу. И песни, и стихи мы читаем для кого, да? И мало того, у нас есть специальная модель, где прописано, в общем-то, под все этапы. Что делает педагог на подготовительном этапе, что делает родитель, что делает священник. Мы понимаем, что даже образец речи и активности, в которые вовлекает в том числе и священник, на православном празднике отличаются от светского. И мы вот в структуре праздника православного отмечаем, что самое важное отличие – это уже на этапе подготовки соработничества с семьей и с православным священником. На этапе проведения праздника соработничества и обязательно на этапе анализа. То есть родитель – это пример, как одеться, как говорить, как себя вести, как общаться на празднике для ребенка, да? А педагог должен родителю об этом сказать и рассказать. А как это? А священник на празднике, после праздника на совете клуба должен сказать, а вот да. И то есть священник обязательно приходит на праздники с подарками. Мы воспитываем традиции православного гостеприимства. И в ответ получает от детей, от семьи тоже подарки. Даже наши родители, вот даже на занятии, которые мы только что проводили, на Великого Поста, и то постный пирог обязательно для батюшки за постную трапезу. То есть это тоже очень важно. Вот этот личный пример, знаете, его ничем не заменишь, никакими словами, никакими картинками. То есть родитель, который присутствует на празднике и демонстрирует вот эти вот нормы православные, общепринятые, это, конечно, воспитатель с большой буквы. То есть, но подготовить всю эту работу черновую незаметную должен педагог. Сделать педагог в соработничестве со священником.
1: Осуществляется ли в нашей епархии подготовка священников для работы в образовательных учреждениях, в детских садах или, например, в гимназии?
0: Вы знаете, я вот опять вернусь к Клевер-платформе. Там есть открыт курс, пасторский так называемый курс, где готовят священников к тому, как прийти в детский сад, с чего надо начать пошагово, да, вот дорожную карту, и как говорить. У меня есть вопросы, я там читаю вот для священников свою лекцию, и у меня есть вопросы, где священники говорят, а мы вот пришли к детскому саду, куда хотели бы попасть, нажали домофон, а заведующий говорит, а мы не хотим, разговаривать мы не готовы. Что мне делать дальше, понимаете? То есть надо понимать, что а вот священник тот человек, который должен достучаться сначала, в данном случае, до заведующего о том, что, о чем я хочу поговорить. Потом он должен поговорить с педагогическим коллективом, чтобы дать понять, насколько важно педагогу говорить об этом, и что рядом будет священник, который... Вы знаете, у нас какая есть практика? Вот у нас у ОМК разработан конспект каждому занятию. Но это не значит, что взять конспект, не меняя в нем ни одной строчки, и идти в любую группу по нему работать. В одной группе есть дети, которые, у которых родители воцерковлены. В другой группе нет ни одного такого родителя. А в этот педагог чувствует себя уверенно в этой теме, а педагог в другой группе чувствует себя крайне неуверенно. Поэтому мы завели вот на втором году такую традицию. Перед тем, как провести занятие, батюшка и педагог берут вот этот конспект и адаптируют. То есть это детям доступно, это пока недоступно, мы об этом не говорим. Вот на этом этапе говорит педагог. У педагога есть инструмент, методы, формы, средства. Он уже владеет этими механизмами. А вот этот этап, где нужно донести основную ценность христианскую, только батюшка. Конечно, таких батюшек хотелось бы больше, но я хочу сказать, знаете, вот чем активнее эта работа, то есть тем активнее приходят батюшки в детские сады, а я вот хочу сказать, что у нас совсем недавно проходила в Благочине по осени встреча благочинного и отдела катехизации и образования нашего Благочиния с руководителями и заместителями наших детских садов, где я вижу, что многие руководители проявляют очень высокую заинтересованность к тому, чтобы батюшки приходили и говорили. Но это говорит о том, что если есть обоюдная заинтересованность, значит, о том, что надо помогать, то есть педагогам получать христианские ценности, уметь доносить, а батюшки, глядя на педагогов, то есть педагог должен может посоветовать. Вот это можно использовать вот такой метод, просто рассказать. А вот это только в деятельности. А это обязательно сочетать с наглядностью. То есть если мы говорим это так, интегрировать методический опыт педагога и духовный опыт священника, тогда можно добиться успеха.
1: Нас слушают батюшки, которые вот как раз на распутье, им нужно идти в садик, но они растерялись, они не имеют опыта общения с такой маленькой аудиторией, скажем, такими маленькими детками. Вот им, конкретно этим батюшкам, мы бы что посоветовали, куда им пойти? Вот на этот пасторский курс, на платформу «Клевер»?
0: Да, возможно, на пасторский курс. Потом, вы знаете, вот как правило, я из моих личных наблюдений, если у батюшки, который приходит, есть свои детки, то тогда стопроцентное попадание. Почему? Потому что он знает, как общаться с разными детками, он знает, как достучаться до них. И если ребенок батюшку принял, то есть если он понимает, что да, я тебе доверяю, я тебе могу рассказать, расскажи, а что это у тебя такое, да, вот, то тогда понятно. Но если, предположим, батюшка, ну, не у всех есть уже дети, у кого-то выросли, значит, я думаю, что первое, что надо начать встречу с педагогами. Начать встречу с педагогами и, возможно, в детском саду, куда они придут, вот выбрать как раз, чтобы не было ошибок, отрицательного опыта, потому что если появится отрицательный опыт, как правило, на этом все замыкается и складывается впечатление, что все, это тупик. А вот я слышала такие разговоры от батюшки, вот буквально общаясь в Лысковской епархии, только что говорила, что иногда, казалось бы, все выстроено, а не получается. Значит, вот надо найти такую группу детей, такого педагога, куда бы батюшка пришел, и у него однозначно, пусть в одной сначала группе, пусть это будет не полноценное занятие, встреча, а просто разговор. Наша программа, я в Ярославле, в Переславле-Залесской, в Ярославской области, реализуется пятый год. Но они начали, они мне рассказывали это, об этом, батюшка причем, они начали с теплых встреч. Они говорят, мы посмотрели, мы поняли, что мы не сможем провести так, батюшка не сможет провести такое занятие вот вместе с педагогом. И мы начали с теплых встреч. Что это такое? Сначала встречаются с педагогами, а батюшки по теме, а потом встречаются с детьми, а потом с родителями. И вот когда со всеми участниками, значит, батюшка пообщался, то в результате, наверное, вот та ценность, про которую он говорил, все-таки дошла и воспринята, и усвоена всеми. Поэтому не надо бояться. Не надо бояться, надо идти, потому что, ну, в большинстве случаев, я вот знаю опыт нашего района, в большинстве случаев это получается. Пусть не сразу, пусть не всегда, но опыт, знаете, успех заключается в системе. Если это разовые приходы батюшки, например, в начале учебного года на великие праздники и там в конце, понятно, что... А если это систематические приходы к батюшке, то это, как правило, вот накапливается. И я могу сказать, что вот даже на примере своего детского сада понятно, что когда прямо виден рост, то есть виден рост, вот, понятно, что педагогический опыт ни у батюшки, ни у родителей нет, но он нарабатывается. Семья – это малая церковь, поэтому без нее мы воспитать духовность не сможем.
1: Я знаю, что у вас есть большая нагрузка методическая в своем работе. Вы руководите методическим объединением педагогов, и вы их собираете, и в том числе говорите вот на эту тему по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.
0: Да, мы, наша тема шире. У нас 37 детских садов в методическом объединении объединено. Наша задача – обобщить и транслировать опыт. Опыт гражданско-патриотического образования и духовно-нравственного воспитания.
1: В том числе духовно-нравственное.
0: В том числе. И я, к счастью, могу сказать, что вот я тоже 5 лет, уже 6-й год руковожу объединением. У нас все большие и большие детские сады как раз вовлекаются в эту работу, то есть в работу с благочинием более плотную, более глубокую. Вот буквально сейчас мы работаем с детским садом, который 177-й детский сад, который хотят проучиться вместе с руководителем на платформе «Клевер» и начать реализовывать программу. То есть, да.
1: Ваша программа,
0: да,
1: «Путники добра».
0: Да. То есть они вот как бы постепенно... Вы знаете, если об этом говорить и показывать, и вот на конференции я горда тем, что 3 детских сада из нашего, из моего объединения методического будет представлять свой опыт на международной конференции. Вот в 3-й день, там, где, да, где инновационные практики. То есть есть что показать, да. То есть у нас такой более широкий, это не узкоправославный, но это и патриотическое, и духовно-нравственное воспитание. Такая направленность нашего методического объединения.
1: Я знаю, что в 2025 году, то есть в прошлом, вы получили гран-при в номинации за лучшую методическую разработку. Насколько успех программы, любой программы, ну, в данном случае, да, в духовно-нравственном воспитании, зависит от качественной, правильно продуманной, да, учебно-методического комплекса?
0: Учебно-методический комплект – это очень важная составляющая. Это помощь и поддержка педагогам. Почему? Потому что когда у тебя есть конспект, который можно рассмотреть, расширить, значит, сделать, например, поуже, добавить, убрать. Это очень важно. Это первое. Второе. Когда у тебя есть рабочая тетрадь для детей, а у нас разработано по 2 рабочих тетради на каждый год обучения, ребенок, дошкольник, усваивает, ему интереснее усваивать и нагляднее содержание программы, когда он все это видит. Мало того, мы в своей рабочей тетради используем такие условные... Дети же дошкольники не читают, а нам программа ОФОП говорит, надо воспитывать самостоятельность, инициативность, умение работать в команде. Поэтому мы разработали специальные условные обозначения, которые как раз помогают воспитать. То есть ребеночек, посмотрев на значок около задания, он понимает, что ему нужно сделать. Если это поработать в паре, то он начинает работать с соседом. Если это в группе, то они организуются в группе. Если это... То есть это тоже помогает. Мало того, там есть... значок для взаимосвязи с родителями. Поэтому если вдруг какие-то задания педагог не рассмотрел, чтобы оно делалось на занятии, то это можно выполнить дома с родителями, опять-таки вовлечь родителей, да, в содержание программы, или в свободную самостоятельную деятельность, где ребенок может самостоятельно, если ему что-то нравится, какой-то вид заданий, он берет и выполняет. Поэтому, да, качественный учебно-методический комплект – это большая помощь, подспорье. И мы от своих социальных партнеров, где реализуется программа, с удовольствием получаем отзывы о программе, о рабочей тетради, о методических рекомендациях и выполняем все пожелания какие-то, может, еще какие-то. То, что, как на взгляд педагогов, казалось бы, надо усовершенствовать. То есть у нас вот сейчас буквально в прошлом же году вышла новая редакция нашей программы, а мы с псковскими коллегами, псковской епархией, с псковским университетом педагогическим выпустили программу, которая называется «Родники добра Псковушка», то есть где заменили нижегородский компонент на псковский компонент, и они стали реализовывать программу. 41-й детский сад, Центр развития ребенка реализует эту программу.
1: Я знаю, что у вас очень активная деятельность, и даже назначить с вами интервью, договориться о конкретном дне было не так просто, потому что вы постоянно находитесь в движении, вы куда-то ездите, выступаете, и это и конкурсы, и вебинары, и конференции, и так далее. Но можем ли мы пригласить наших слушательниц, педагогов на обучение к вам? Ведь вы являетесь педагогом на Клевер-платформе, да? Лаборатории.
0: Да.
1: Как часто у вас совершаются наборы, и когда будет ближайший, можно подключиться.
0: Вот ближайший начался вчера.
2: Уже
0: опоздали. Ближайший, да. Вот, да, я с удовольствием приглашаю всех на платформу «Клевер Лаборатория». Эта платформа готовит педагогов на безвозмездной основе, потому что работает с фондом президентских грантов. Она готовит педагогов и дошкольников, и школы, и вот и пастыри. То есть очень широкий спектр всяких разных, значит, курсов. Проходит 4 потока в год. Вот это начался в 3-й поток. Как проходит обучение? Обучение проходит в удобном для педагогов онлайн-режиме, где можно прослушать предзаписанные лекции. И предлагаются также живые вебинары. Я вот предзаписанные лекции там по ФОП читаю и читаю по своей программе по МК. И меня еще пригласили вот по праздникам, по православным читать, и по семейному клубу, то есть на разных курсах. За месяц принимаются документы. Нужно подгрузить на сайт Clever Lab ксерокопии своих документов. Вам будет выслан договор, вы его оформляете, и все. И дальше вы уже будете зачислены на курс, обучаться, а в конце вы получите документ государственного образца о том, что вы прошли 72-часовую курсовую подготовку. Вот по проблеме называется наш курс «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации в ГОС» нашего стандарта. Поэтому я приглашаю. Как правило, мест там бывает 300 или иногда добавляют 350. Расходятся они за неделю. Поэтому, как правило, там всегда переполнено. И если у вас есть желание, то, пожалуйста, не затягивайте. Это быстро. Вот, знаете, у нас есть такой термин «клеверные». Потому что на рождественских международных чтениях в Москве всегда есть секции клевера. Так вот, все, кто на клевере проучился, все, кто в клевере участвовал, я начала там со слушателя, потом куратора, потом преподавателя и эксперта конкурса «Клевер ДНК». Вот наши клеверные, они всегда, их видно сразу. Мы всегда собираемся вместе. Это, знаете, это сообщество единомышленников, которое очень много дает. Вот в плане духовной поддержки. Поэтому я вас приглашаю. Вы, я
1: духовной
0: уверена,
1: поддержки и, наверное, обмена опытом.
0: Да, конечно. Мало того, на Клевер-платформе, на сайте Клевер-лаборатории есть огромнейшая методическая помощь по разным направлениям, начиная с детского сада и по всем. То есть вы можете зайти и попользоваться ею, если вы зарегистрированы на сайте, безвозмездно любые материалы. Кроме того, там размещают материалы вот как раз победителей конкурса Клевер-ДНК. Поэтому приглашаю вас на платформу.
1: Спасибо, Маргарита Николаевна. Спасибо вам за ваши труды, за вашу программу, за ваш опыт и за то, что уделили нам время и внимание. На студии сегодня, напомню, была автор программы «Духовно-нравственное воспитание дошкольников Родники Добра», преподаватель платформы «Клевер Лаборатория», заместитель заведующего детским садом номер 323 Маргарита Николаевна Григорьева. Это была программа «Чистый исток». Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
3: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родитель.

Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцели, небо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при двори, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшая Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Отече. Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея спасал есть, сам се издав смерти. Тлением смертью моя есть и твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но пред дворека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, во утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителе милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: каким.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

Отче. Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имамо бо ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
1: Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и сказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и снова обращаемся к иконостасу. К такой знакомой, такой важной части храма, которую все мы сами видим и не всегда знаем ее историю и происхождение. Становление русского классического канонического иконостаса происходило при активном участии преподобного Андрея Рублева Великого, русского иконописца. Он работал над созданием многоярусных иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора Владимира, где покоятся мощи основателя Нижнего Новгорода, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Во второй половине XVI века структура иконостаса была дополнена праотеческим чином. Таким образом, в этот период иконостас стал из двух, трех, четырех или пяти ярусов. На Руси с 15 по 17 века классическими считались иконостасы, имевшие так называемую полную схему, то есть состоящие из четырех или пяти ярусов. А я вам напомню, что пять ярусов – это местный ряд, это праздничный, затем деисис, который простонародно называется деисус, затем идет пророческий ряд и праотический, а завершается иконостас обычно крестом над центральными царскими вратами. Первым фрагментарно сохранившимся до нас стал иконостас 1408 года Успенского собора во Владимире. Работы преподобного Андрея Рублева и Данила Черного. Он состоял из четырех ярусов, среди которых доисусный чин был выделен более крупными размерами и немного выдвигался в пространство наоса, то есть храма, что подчеркивало его особую роль в сравнении с остальными чинами. Этот иконостас не закрывал подкупольные столбы, а делился ими на части. Я объясню вам, что значит подкупольные столбы. Вот когда мы приходим в храм, мы сами видим большие колонны или столбы, поддерживающие купола в храме. Такие же столбы поддерживают и в алтарной части эти купола, но у нас сегодня их не видно, поскольку иконостас их закрывает полностью. И мы видим только те столбы, которые находятся, собственно, в храме. А вот те иконостасы 15 века, которые делали Андрей Рублев и Данил Черный, они не закрывали столбов алтарной части. И эти столбы делили иконостас на три части. Центральный перед центральным алтарем и две боковые части. Владимирский иконостас послужил прообразом для иконостасов Успенского собора Московского Кремля 1481 года и Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. В 20-е годы 15 века был создан первый сомкнутый, то есть неразделенный подкупольными столбами иконостас. Он находится и поныне в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, а тогда просто Троицы Сергиевого монастыря. Работали над ним также преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный по заказу игумена Никона, наследника и преемника преподобного Сергия Радонежского. Но в этот раз они были окружены учениками и помощниками, взявшими на себя основную долю работы, что чувствуется в разной стилистике икон, находящихся в этом иконостасе. В самом начале XVI века в Новгородском Софийском соборе впервые к полнофигурному доисусному и праздничному ярусам добавляется полнофигурный пророческий чин, который здесь значительно выше, чем праздничный. Я вам напомню, что в пророческом чине обычно изображают пророков, в руках которых пишут свитки, содержащие пророчество их о рождении Христа, о его страданиях, о его смерти, о воскресении. То есть то, что пророки говорили о будущем. Некоторые четырехъярусные иконостасы имели в качестве завершения икону Спаса Нерукотворного, ну, как, например, иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. Вероятно, такое расположение иконы над четвертым пророческим чином было предпосылкой появления еще одного, пятого яруса. Наиболее ранний иконостас с пятью ярусами относится к самому концу XVI века, и находится он в перестроенном, правда, виде в Смоленском соборе Московского Новодевичьего монастыря. Вместе с местными иконами, местными святыми, в нем представлены полнофигурные доисусные, праздничные, пророческие и праотеческие чины. Это тот самый пятый ряд, который появляется впервые в этом иконостасе.
0: Русские иконы.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании святых, о причислении к лику святых. Мы говорили о том, что в каждой из поместных православных церквей есть несколько святых, которые пользуются большим почитанием, нежели все остальные. Некоторые святые почитаются равно во всех церквах. Например, почитание преподобного Серафима Саровского. Велико у нас, велико оно и в восточных церквах. В храме гроба Господня есть икона преподобного Серафима Саровского. Некоторые святые причисляются к лику святых для так называемого местного почитания. Местночтимые святые. Местночтимые святые могут почитаться в пределах одной епархии. Или в пределах нескольких епархий, но чаще все-таки в пределах одной епархии. Тогда решение о причислении к лику святых для местных

Макария Оптинского, предшественника Амвросия Оптинского, пока еще не прославили в святости. На что Амвросий Оптинский с удивительной мудростью ответил. Он сказал: «Дорогой брат, никто из нас, жителей, насельников, монахов Оптиной пустыни, не сомневается в том, что Макарий свят. Но главным является именно смирение, является ожидание того, чтобы он был прославлен в лике святости для церковного почитания. Мы должны об этом молиться». И именно это произошло спустя несколько лет, когда преподобный Макарий был причислен к лику святых среди остальных оптинских старцев. А как же быть, когда явлены явные чудеса, существует общенародное почитание, но пока еще нет решения о причислении того или иного человека к лику святых, о причислении всей церкви? Такие ситуации возможны. О таких людях церковь говорит как о подвижниках благочестия. Но здесь очень важный критерий. Почитание их возможно только на уровне какого-либо отдельного человека. Пока не произошло общецерковное вчинение в лик святости, общецерковное почитание не благословляется. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 17 июля, церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, страстотерпцев царя Николая Александровича, царицу Александру, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а также святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Первая встреча 16-летнего наследника русского престола цесаревича Николая и совсем юной германской принцессы Алисы произошла в 1884 году. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которая перешла затем в глубокую и все возрастающую любовь. В 1894 году состоялось бракосочетание Николая и Алисы, которая была присоединена к православию через миропомазание, получив имя Александра. Через год после свадьбы родилась первая дочь, великая княжна Ольга. Затем последовало появление на свет Татьяны, Марии и Анастасии. Вскоре исполнилось и заветное желание царской четы. Родился наследник, царевич Алексей. В жизни императора Николая II было как будто два отдельных периода – его царствование и время пребывания в заточении. Рожденный в день памяти Иова Многострадального, государь принял свой крест как библейский праведник, перенес испытания твердо, кротко и без тени ропота. Императрицу Александру даже в самые трудные дни после отречения государя от престола не оставляли доброта и душевное спокойствие. Утешение в перенесении скорбей царственным узникам давала молитва, чтение духовных книг, богослужение и причащение. В ночь с 16 на 17 июля царская семья была расстреляна в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. В 2000 году царственные страстотерпцы были прославлены в лике святых.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Старцы – светильники веры. Преподобный Алексей Засимовский.
1: Если ты заручишься крыльями смирения, терпения, самоукорения и молитвы, только тогда ты обрящешь мир, когда будешь верить в промысл Божий. Наставление преподобного Алексея Засимовского.
2: В истории русского старчества преподобному Алексею Засимовскому принадлежит особая роль. Именно он в начале XX века воспринимался как главный моральный авторитет русской церкви, чему свидетельствует приглашение его к участию в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917 года. Именно ему было доверено вытянуть жребий с именем будущего патриарха Тихона – Белавина. Он явил волю Божию, определив, кто станет первым патриархом после длительного перерыва. А созданные им молитвы в минуту особого умиления, в предчувствии кончины, человека, ищущего покоя в Боге, и другие, записанные его духовными чадами, составляют бесценное духовное наследие. Один из самых славных и почитаемых старцев XX века, иеросхимонах Алексей Засимовский, в миру Фёдор Алексеевич Соловьев, родился в 1846 году в многодетной семье протоиерея Алексея Петровича Соловьева, настоятеля Московской церкви Семёна Столпника Заяузы. Обладатель отличного голоса, Федя с раннего детства пел в церковном хоре, а также прислуживал отцу в алтаре. В 8-летнем возрасте он потерял мать. Во время учебы в Андрониевском духовном училище с Феодором случилось несчастье. Когда он звонил на колокольне, язык колокола ударил его. Он потерял сознание и ослеп на левый глаз. Тем не менее, в 1866 году он окончил Московскую духовную семинарию по первому разряду, вторым в списке выпускников. Не чувствуя в себе призвания к богословской науке, юноша решил в академию не поступать. В 1867 году Федор женился на любимой с детства дочери священника, друга их семьи. После рукоположения в диакона отец Федора был назначен служить в храм святителя Николая в Толмачах, настоятелем которого в те годы был протоиерей Василий Нечаев, впоследствии епископ Костромской и Галичский Виссарион. Отец Василий и стал его первым духовным наставником. В 1872 году от скоротечной чахотки скончалась супруга отца Федора, оставив на его руках маленького сына. Чтобы вывести отца диакона из состояния непомерной тоски, настоятель загрузил его работой в церковном журнале «Душеполезное чтение». Отец Федор стал писать статьи, некоторые из которых были изданы отдельными брошюрами. Первым его печатным трудом стала краткая история храма, в котором он служил. Он участвовал в народных чтениях, преподавал закон Божий. В своем служении отец Федор старался никогда не отказывать в помощи нуждающимся. Будучи бессеребренником, по возможности он помогал всем нуждающимся не только деньгами, но и кормил, приглашал в дом обогреться, хлопотал за неграмотных и больных. Однажды на улице он снял с себя верхнюю рясу и отдал дрожащему от холода нищему. За свои деяния отец Феодор считался в приходе настоящим духовным светочем. В 1892 году приход торжественно отметил 25-летие его служения в сане диакона. Подарком стала икона святителя Николая в серебряном окладе. В 1895 году диакон Федор был рукоположен в пресвитера и определен в штат Успенского собора Кремля. Через 2 года он был избран духовником соборного причта и вскоре стал протопресвитером. К этому времени сын вырос, окончил институт и женился. Теперь путь в монастырь для отца Федора был открыт, и он поступил в Смоленскую Засимову пустынь. В 1898 году игумен обители Герман постриг его в иеромонаха с именем Алексей в честь святителя московского Алексия. Так начал свой иноческий путь великий молитвенник и знаток человеческих душ, знаменитый старец Алексей Засимовский. со временем главным делом иеромонаха Алексия в монастыре стали старчество и духовничество. Духовная опытность, сила молитвы и необыкновенная прозорливость привлекали к нему многочисленных посетителей, которых он принимал в маленькой избушке кельи. И среди его духовных чад было немало подвижников благочестия начала XX века. Его духовными чадами были многие молодые монахи. На исповедь к старцу приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Мариинской обители. У нее окормлялась матушка Фомарь Марджанова, которая по его благословению основала Серафимо-Знаменский скит под Москвой. Не раз бывал у старца Павел Флоренский, в будущем священник и философ, а тогда студент Московской духовной академии. Многие посетители отмечали присущий отцу Алексию дар прозорливости. По его молитвам множество людей получили исцеление от болезней. С каждым годом поток исповедников увеличивался, батюшке приходилось принимать народ почти безвыходно, по много часов. В 1908 году он получил разрешение уйти в неполный затвор. В 1915 году состояние его здоровья ухудшилось, и вскоре он получил благословение уйти в полный затвор. Старец поселился на втором этаже братского корпуса, рядом с алтарем надвратной церкви, куда мог незаметно входить через особую дверь. Каждый четверг он исповедовался и каждую пятницу причащался. Из затвора ему пришлось выйти в 1917 году, когда шли выборы патриарха. Отец Алексий был избран членом Всероссийского поместного собора. Предстояло событие огромного исторического значения. Избрание патриарха должно было решиться жребием, чтобы проявилась воля Божия. И жребий поручили тянуть как раз старцу-затворнику Зосимовой пустыни отцу Алексию, потому что он был очень почитаемым старцем, пользовался авторитетом, ему доверяли. И он вытянул жребий с именем митрополита Тихона, при том, что на голосовании тот набрал не самое большое число голосов. В 1919 году старец был пострижен в Схиму с именем в честь святого праведного Алексия, человека Божия. После закрытия в 1923 году Зосимовой пустыни отец Алексий с келейником переехал в Сергиев Посад, где жил у своей духовной дочери Веры Тимофеевны Верховцевой. Скончался иеросхимонах Алексий 2 октября 1928 года. 4 дня и 3 ночи люди не отходили от гроба, желая проститься с ним. Отец Алексий был погребен возле алтаря Всехсвятского храма в Сергиевом Посаде, а в 1953 году, после закрытия кладбища, перезахоронен на новом городском кладбище. В 1994 году останки старца Алексия были перенесены в Зосимову пустынь. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года иеросхимонах Алексий Соловьев был причислен к лику святых для общецерковного почитания. Память преподобного Алексия Зосимовского совершается в соборе московских святых. «Неоскудный источник благодати» – так назван святой старец в посвященном ему кандаке, и в этих словах нет ни капли преувеличения.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и вничайно лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишися, омыши мне и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 29 по 31. Давайте послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, прииде на море Галилейское...»
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: «И славляху Бога Израилева».
1: Сегодня мы услышали совсем небольшой евангельский отрывок. Однако, несмотря на свою краткость, он содержит в себе очень глубокие смыслы. Образ гор в Священном Писании встречается довольно часто. Взять хотя бы известные сюжеты ветхозаветной истории. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Здесь же древний патриарх принес Богу жертву. На горе Авраам собирался принести в жертву Исаака. Богоявление Моисею в виде горящего тернового куста произошло на горе. На горе Синай Бог заключил завет со своим народом, дал ему закон. Явление Господа пророку Илие в образе легкого ветерка тоже произошло на горе. Все это не случайно. В сознании древнего человека гора – это место, приближенное к небу, то есть к Богу. Именно поэтому испокон веков жертвенники, а потом и храмы, устраивали на высотах, то есть на возвышенностях. По этой причине в псалмах Давида сам Господь именуется горой. «На Тебя, Господи, уповаю, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя». Горы – это место, куда человек уходит для поста, молитвы и общения со своим Творцом. Вспомним опять же Моисея, а за ним и пророка Илью. Для того, чтобы сподобиться богоявления, они постились на горе 40 дней. Но особое значение образ гор получает у ветхозаветных пророков. Для них гора – это символ наступающего царства Мессии. У пророка Исаии читаем: «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Христианская традиция понимает это место как ветхозаветное пророчество о Царстве Божьем, которое открылось человечеству с пришествием Христа. Люди получили возможность прийти к Нему, получить утешение и радость. Тот же пророк Исаия пишет об этом времени так: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки». Если через призму вышесказанного посмотреть на услышанный нами отрывок, то упоминание евангелиста Матфея о том, что Христос сел на возвышенности, это далеко не просто случайная подробность. Оно наполнено глубоким богословским смыслом. Апостол показывает нам, что древние пророчества исполнились. Пришел тот, кого Израиль ждал многие сотни лет. Пришел Мессия и наполнил сердца людей радостью, подарил им свободу от скорбей и болезней. Интересно еще одно. Этот краткий фрагмент исцеления – лишь начало большого эпизода, в котором говорится о чудесном насыщении 4000 человек семью хлебами и рыбой. Исцелив немощных, Господь проявляет всецелую о них заботу, восполняет их радость чудесной трапезой. Так евангелист Матфей самими событиями евангельской истории указывает нам на наступление мессианского царства. События 2000-летней давности имеют непосредственное отношение к нашей жизни. Согласно христианскому учению, то мессианское царство, которое открылось в момент пришествия Христа, продолжает во всей полноте существовать в каждый момент исторического бытия Церкви. Чтобы стать его участниками и разделить эту радость, от нас требуется лишь одно. Подобно тем евангельским хромым, слепым, немым, увечным и иным многим, сделать усилия и постараться в свою меру взойти на вершину той духовной горы, на которой восседает Христос, приступить к тем таинствам, которые нам предлагает Церковь. Единственно за это понуждение Господь даст нашему телу исцеление, а душе – покой.
0: Евангелие, день за днем. Thank you.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 февраля 2021 года.
2: В евангельском чтении мы встречаемся с удивительной человеческой трагедией, которая разрешена была и исцелена была силой Божией. Некто слепой неотступно следовал за Спасителем, зная о его чудодейственной силе, и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он просил Господа об исцелении его страшного недуга. И можно себе представить, какой силой была эта мольба, когда слепой точно знал, что перед ним тот, кто может его исцелить. И сознавал также слепой и то, что если он упустит эту великую для себя возможность, то уже никогда не увидит Божьего света. И Господь говорит ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Вот эти слова доносят до нас величайший смысл того, что есть вера в Бога. Какой огромной силой исполняется человек, который верит в Бога. А почему? А потому что вместе с верой открывается и ведение. Вера вводит человека в живое соприкосновение с Господом. И каждый, кто с верой к Богу обращается, переживает особый жизненный опыт. Вот вся атеистическая работа в нашей стране с верующими людьми, направленная на то, чтобы разрушить веру, сводилась к тому, чтобы рационально, опираясь, ложно, конечно, опираясь на некие научные достижения, доказать, что Бога нет. И те несчастные пропагандисты просто не понимали, что они используют совершенно иной способ убеждения, чем тот, через который люди в Бога верят. Тогда предлагалось со ссылкой на некие научные достижения, на некие логические рассуждения, убедить людей в том, что вера в Бога ничтожна, потому что Бога нет. А почему все это не достигло цели? Да потому что вера людей основывается не на каких-либо человеческих знаниях, но на реальном духовном опыте, опыте соприкосновения с божественной силой. И поскольку этот опыт – реальность, поскольку это не самовнушение, потому что уж какое там самовнушение могло дать людям силу идти навстречу мучениям, смерти, вставать около расстрельных стенок, какое такое самовнушение, когда нередко стоял вопрос, быть или не быть, если ты остаешься верующим, не быть или вернуться к жизни – если от веры отрекаешься, какие здесь человеческие убеждения? Все ведь обступает, наступает момент истины, самый, может быть, главный момент человеческой жизни. И в этот главный момент не логикой, не доказательством, а реальным опытом переживания живого Бога в своей жизни люди заявляли о своей вере и не предавали Господа. Вера, помимо того, что она соединяет человека с Богом, она возвышает человека. Она дает ему некие крылья, помогающие взлететь над обыденностью, над повседневностью, над человеческими предрассудками, предубеждениями, некими штампами мысли и слова. Вера вооружает человека таким знанием, что он воспаряет над всем этим и становится неуязвимым. И все то, что легко порабощает человека, все то, что вводит его в плен чужих мыслей или тем более чужих действий, искренне верующего человека поработить не может.
0: Первосвятительское

Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, страстотерпцев царя Николая Александровича, царицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а также святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его доподлинно ничего не известно, хотя наличие родового прозвища или, говоря современным языком, фамилии Рублев дает основание предположить, что преподобный родился в знатной образованной семье, поскольку в XIV веке фамилии носили только представители высших слоев общества. Некоторые летописи содержат краткие упоминания об иконописце Андрее. В этих свидетельствах отмечена необыкновенная мудрость преподобного. Но ярче всего о святом Андрее свидетельствует его творчество. Принято считать, что живописному мастерству Андрей Рублев учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Преподобный Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Известно, что уже при жизни Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый образ Пресвятой Троицы, который до сих пор называют непревзойденным образцом в писании икон. Андрею Рублеву посвящен одноименный фильм режиссера Андрея Тарковского.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Утро в храме.
3: Доброе утро, Елена Олеговна.
4: Доброе утро, Михаил. Сегодня такое настроение у меня прекрасное, просто радость какая-то внутри разливается.
3: Надо же, и у меня что-то похожее. Может, мы с вами с утра какую-нибудь таблетку радости проглотили и не заметили?
4: Вот уж не знаю, но настрой...

0: Мне нравится, тем более, что сегодня такая тема у нас с тобой начинается. Радостная.
1: Интересно, это какая такая тема? Хотя мне уже она, пожалуй, нравится.
0: Я сегодня предлагаю начать разговор о церковных праздниках.
1: О, да я с радостью и удовольствием. Только мне вот интересно, как же мы так без нее до сих пор обходились-то? Без праздников церковь нашу православную и не узнать. Хотя про праздник праздников у нас с вами, Елена Олеговна, разговор был. И даже не на одну программу растянулся, насколько я помню.
0: Был, конечно, Миша. Разве можно было не рассказать о воскресении Господа нашего Иисуса Христа? И, насколько я помню, эти беседы были тоже пронизаны радостью.
1: Я по-другому о Пасхе даже думать не могу. Только с радостью. Ведь не зря же это самый главный наш праздник. Праздник праздников.
0: Совсем не зря, Миш. Ну, я предлагаю уже начать двигаться дальше и хочу прочитать тебе цитату из книги о церкви, которая как раз поможет нам в этом продвижении.
1: Слушаю внимательно, мотаю на ус, как говорится.
0: Православные праздники имеют несколько степеней торжественности. Пасха – праздник праздников. Главные праздники года, их 12, и называются они поэтому двунадесятые. Рождество Христово, Крещение Господне.
1: Этот праздник еще Богоявление называется.
0: Существенное дополнение, продолжаю. Сретение, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Праздник Святой Троицы, Преображение Господне.
1: А можно я? Еще Успение Богородицы, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня и Введение во Храм Богородицы.
0: Верно. Вроде бы все 12 перечислили. Продолжим. Другая степень – великие праздники. К ним относятся Обрезание Господне, Собор апостолов Петра и Павла, Покров Богородицы, Собор Архангела Михаила, память святителя Николая и другие.
1: Праздник Собора Архангела Михаила мне особенно близок почему-то.
0: И правда, почему, интересно, Миша? Надо, наверное, поразмыслить на досуге. Ну, давай-ка я продолжу. Множество праздников связаны с именами святых. Из них одни более торжественны, другие менее. Это зависит от национальных и исторических причин.
1: А еще от места, где эти святые почитаются. У нас, например, в Нижегородской области преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский. Вряд ли ему где-то в Сибири будут молиться так, как у нас в Макарьеве.
0: Браво, дорогой мой друг! Снова от тебя существенное дополнение прозвучало. Поехали дальше. Также много праздников в Русской Православной Церкви в честь Богородицы ради ее чудотворных икон, говорит нам книга о церкви.
1: И правильно говорит. Я вот, например, богородичные праздники очень люблю. Какая-то совершенно другая атмосфера в храме во время этих праздников. Это, наверное, потому что Богородицу нашу Царицу Небесную, Деву Пречистую, на Руси особенно любят и почитают.
0: И снова я с тобой согласна. Я эти праздники, посвященные Пресвятой Богородице, тоже очень люблю. Так, ну и вот, что еще написано в книге о церкви. Введение к теме о церковных праздниках. Для каждого праздника написаны свои песнопения. Среди них главные – тропарь и кандак. Они передают в сжатом виде смысл празднуемого события. Эти тропари помещены в конце описания каждого праздника.
1: И очень многие из них православные христиане знают наизусть и поют во время праздничных богослужений. Мне очень нравится, когда прихожане вместе с клиросом поют. Сразу чувствуется, вот она, церковь Христова, и не одолеет ее врата ада.
0: Прекрасно сказано. А теперь слова преподобного Ефрема Сирина. Все праздники святы и досточестны. И, различаясь между собой в славе, осиеваются блистанием божества.
1: Аминь. Наверное, поэтому в церковные праздники нельзя работать.
0: Ну, я бы не говорил так категорично «нельзя». А давай-ка я тебе вот эту цитату прочитаю. Преподобный исповедника Никона Оптинского, Беляева. «Без крайней необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздником надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу, быть в храме, дома молиться и читать священные писания и творения святых отцов, делать добрые дела.
1: Вот раньше так вся Россия и жила. И работали вовремя, и праздновали от души. Ни одного церковного праздника не пропускали. Эх, сейчас бы так!
0: Все в ваших руках, Миша, в руках нового, молодого поколения. Мы очень надеемся, что наша страна будет в ваших надежных руках. Ну и на этом доброго всем дня желаю я.
1: И всего вам самого светлого и радостного, конечно. Слава Богу за все!

Сегодня, 17 июля, Церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, страстотерпцев царя Николая Александровича, царицу Александру, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а также святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в 7 веке в городе Дамаске. До 7-летнего возраста мальчик не мог говорить. Однажды, причастившись святых христовых тайн, он обрел дар речи. И после этого стал стремительно развиваться, быстро усваивать священное писание и богословские науки. В 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме, в обители преподобного Савва Священного. В 680 году святой Андрей участвовал в 4-м Вселенском соборе. После собора был отозван из Иерусалима в Константинополь, где служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святой Андрей стал архиепископом на острове Крит. Святитель основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Более всего известен великий покаянный канон Андрея Критского, который читают во время Великого Поста на 1-й и 5-й неделе. Также святителю Андрею принадлежит канон «На Рождество Христово», «Стихиры на Сретение Господне». Всего более 70 песнопений. Скончался святитель Андрей на острове Митилена, возвращаясь на Крит из Константинополя. Мощи его были перенесены в Константинополь.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, вопрос. Христианство – религия любви. Так пишут и говорят. Но мне все разговоры и рассказы православных кажутся пустыми. Не вижу любви. Что делать?
2: Если с первых слов этого вопроса начать, да, здесь такая завуалированная, на самом деле, цитата из соборного послания. Только здесь не христианство любви, а апостол Евангелист Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. И вот если поразмышлять над этой фразой, я могу предположить, что эта фраза, она вот в одну сторону понятна и правильна с догматической точки зрения. Но вот когда мы пытаемся в обратную сторону эту фразу «любовь есть Бог», вот здесь вот получается не вполне точно. Потому что мы по-человечески в слово «любовь» вкладываем какие-то свои смыслы, свои человеческие смыслы. А поскольку все мы человецы, как известно, плоть носящие, местами от дьявола прельстишься, нету у нас абсолютно точного понимания, абсолютно точных формулировок. И для кого-то любовь – это исключительно восторг от влюбленности, такой сентиментальный некий психоэмоциональный порыв, да. Для кого-то, скажем, любовь к родине, да, это совершенно иное чувство. Любовь к продуктам пищи, да, это тоже своего рода любовь. И здесь формула «Бог есть любовь», вот она дает некое высшее наполнение всех смыслов этого слова. Почему Бог есть любовь? В апостольском корпусе мы видим дальше пояснение этой мысли, что Бог так возлюбил этот мир, что Сына Своего отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть любовь – это самопожертвование даже до смерти. Христианство – религия любви. И да, и нет, потому что здесь сразу же надо оговориться, о чем мы сейчас будем размышлять. О достоинстве христианства или о поведении конкретных христиан. Если брать некую идеальную ситуацию, идеальная религиозная традиция, безусловно, да, христианство должно стать религией любви. Но когда мы видим нашу повседневную жизнь, часто мы замечаем недостатки христиан и окружающих нас, в первую очередь, самих себя. Потому что, да, есть заповеди Божьи, но почему-то в тех или иных случаях я готов о них забыть и поступить совершенно не по этим заповедям. И поэтому, да, христианство, оно не выражается в полную меру, в которой могло бы выражаться. И это уже зависит от нас, от конкретных людей. И когда слова не подтверждаются какими-то конкретными поступками, может возникнуть вот это разочарование. Но для автора вопроса мне бы хотелось уточнить и поставить такой акцент. Ведь кто в полной мере выразил любовь к людям? Не конкретные христиане, а сам Бог, который стал человеком. И Он является залогом этой любви, и Он всегда верен в этой своей любви. А мы, конкретные христиане, можем быть в меру праведными, в меру греховными, и да, не всегда являть своим поведением этот высокий идеал любви. Вот автор пишет: «Не вижу любви». Можно совершать дела любви самому и видеть, как количество любви увеличивается в этом мире. Поэтому не видишь любовь в других людях, сам совершай дела любви. И в этом исполнишь заповедь и высокое призвание христианина.
1: Отец Илья, то есть при совершении дел любви нам что-то больше открывается?
2: Мы становимся созвучны Богу любви. Я глубоко убежден в этом, что когда мы совершаем дела любви, мы открываем свое сердце для нашего Бога, который есть любовь.
1: То есть в эту сторону надо идти маленькими шажочками самому. И да, если такая ситуация, что ты не видишь любви, то надо делать движение самому. Правильно я понимаю?
2: Безусловно, безусловно. И когда человек начинает совершать дела любви сам, он начинает видеть, что и окружающие тоже совершают эти же дела любви.
1: Отец Илья, спасибо большое за такой светлый эфир. Я надеюсь, автор вопроса получил ответы.
2: Помощи Божией вам, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и со беззаконьми моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и си, во еже утренности и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснегу убелюся, слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижде во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилися нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалися обычно и в нечаянии лежащие ны воздвиглися, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сии, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл сии, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 63-е зачало Евангелия от Матфея. 15 глава с 29 по 31 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Придя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Христос возвращается из Самарии к Галилейскому морю и восходит на одну из прибрежных вершин. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что если человек желает найти Христа, то он должен точно так же, оторвавшись от земной суеты, оставить болото своих страстей, поднимаясь на гору духовных добродетелей, и там обрести Бога. Христос снова приходит туда, где бывал довольно часто, в Капернаум и Вифсаиду. В этих городах он совершил немало чудес, и люди хорошо знали его. Заслышав, что Спаситель вновь пришел в их места, они ищут его. Интересно, что иногда Христос сам шел к народу, и бывало, что подходил к каждому больному, а порой делал так, что люди сами искали его, и через это сподвигал в них возрастание веры. Когда человеку все дается очень легко, то, как правило, он это не ценит. И наоборот, добытое потом и кровью обычно помнят, ценят и берегут. Сейчас людям вновь нужна была помощь, и они пришли на гору, где остановился Христос. У каждого из нас в жизни случаются моменты, когда мы нуждаемся в чьей-либо помощи. Будь то скорби или болезни, мы ищем, кто помог бы нам освободиться от них. По этой причине люди идут во множестве ко Христу, ведя за собой хромых, слепых, немых, увечных. Их вера была настолько крепка, что, придя на гору, они буквально повергают своих болящих к ногам Иисусова. Они верят в то, что Спаситель исцелит недужных. Сострадание к чужой боли является одной из составляющих любви. Для исцеления Спаситель не совершает никаких действий, он просто желает, чтобы эти люди выздоровели, и они исцеляются. «Весьма удивительно и странно было бы видеть, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — что те, которых прежде носили, теперь ходят, слепые видят и не имеют нужды в вожатых. Но самое множество исцеляющихся и легкость исцеления приводили в удивление народ». Побережье Галилейского моря населяли язычники. Они тоже слышали об Иисусе из Назарета как о великом чудотворце и вместе с иудеями пришли на гору. Видя совершающиеся чудеса, в благоговейном трепете они склоняют свои головы, прославляя Бога, которому поклонялись иудеи. Болезнь как бы уравняла национальные и религиозные различия. И все же собравшиеся относились к Иисусу как к человеку. Их вера хоть и сильна, но далеко не совершенна. Они не могли себе представить, что Бог пришел к людям, чтобы их сделать богами. В этой связи блаженный Феофилак Болгарский возвышенно призывает каждого из нас: «Припади к ногам Иисусовым, коснись следов Его жизни, и получишь исцеление». Прислушаемся, друзья, к Его мудрым словам. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 17 июля, церковь вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Андрея Рублева, страстотерпцев, царя Николая Александровича, царицу Александру, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а также святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 году стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие. При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал 30 храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюбским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя.

0: день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утреннем эфире сегодня Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Самое сложное – это преодолеть инерцию кровати и одеяло утром и начать новый день, вот, потому что так хочется еще 5-10 минут, а потом впоследствии, может быть, и часов проваляться и ничего не делать. Поэтому, да, в нашем нынешнем состоянии лениться приятнее, но, в общем-то, далеко на лени не уедешь, поэтому нужно действовать.
5: Далеко ли на лени уедешь?
6: Вот. Лены бывают всякие. Вот. Но, тем не менее, лениться не стоит. То, что воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Ну вот день мы начинаем с бодрого труда в нашей утренней эфирной студии. Ходим в гости по утрам к нашим дорогим радиослушателям и общаемся на разные темы. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Отец Илья, тогда я не могу не спросить, а как же тогда давать себе отдых?
6: Обязательно нужно давать себе отдых. Вот
5: как?
6: Время ночное, оно как раз и для отдыха.
5: Это сон, а отдых, когда, знаете, сидишь с книжечкой где-нибудь под яблонькой, комары не кусают, идеальные условия, да?
6: Сразу же эта идеальность каким-нибудь комаром будет нарушено. Вот, где вы видели такое место?
5: Я же говорю, идеальные условия.
6: Вот,
5: комаров нет.
6: Но, вот, слава богу, понимаете, наше нынешнее законодательство позволяет человеку 5 дней работать, 2 дня отдыхать, ну, или, не ходить на работу. Вот,
5: на первую работу, основную. Но, потому что нынешние цены не позволяют человеку в 5 дней работать, а в 2 отдыхать.
6: Ну, что ж делать?
5: Не знаю, вот, работать.
6: Работать, либо немножечко убавить маховик, так сказать, потребления, вот, и как раз насладиться книжечкой и яблонькой.
5: Книжки, знаете вы, сколько стоят эти?
6: Ну, ой, да. Ой, знаю.
5: Я что-то сегодня какая-то это...
6: Меркантильная сегодня.
5: Нет, это не меркантильность, это знакомство с реальностью.
6: Да, ну вот что же делать. Такая, знаете, не идеальная реальность, но все-таки, дай Господи, в этой не идеальной реальности найти время и для отдыха, и для книжечки, а самое главное, и для молитвы. Вот, это тоже немаловажно для нас, как для людей верующих. Вот так найдешь время для молитвы, и все нормально распределяется в течение дня, недели, месяца, года, и надеюсь, что всей жизни. Во всяком случае, если не найдешь время для молитвы вот сегодня утром или там как-то в течение дня, проверено на себе неоднократно, все потом как-то выстраивается в какую-то такую кракозябру, да, что как раз это является вот это предстательство пред Господом, той осью, вокруг которой вот эта наша неидеальность как-то более-менее идеально выстраивается. Вот как ни парадокс.
5: Уважаемые радиослушатели, а расскажите, с чего начинается ваше доброе утро? Пишите нам, номер телефона редакционного планшета постоянный, мессенджер Макс открыт для сообщений, 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще у нас есть группа во ВКонтакте, она называется «Радио Образ», и там можно писать сообщения сообществу. Мы их читаем, делайте пометку «утро» перед началом сообщения. Ну, либо, если у вас адресный вопрос к одному из священников утренних эфиров, пожалуйста, пишите их, указывайте. Если хотите сохранить анонимность, то тоже приписочку сделайте. Мы люди понимающие, и деликатничать наше любимое занятие на самом деле. Так что не оставайтесь в стороне, давайте разговаривать, давайте выходить на диалог. Это здорово, важно, тем более приятно, вот я знаю от слушателей, слышать приветы в нашем эфире персональные, например, как вот некоторым там подругам я с вами передаю, потом скидываю, кстати, им записи наших утренних эфиров, говорю, я тебе привет передавала, на вот слушай, вот здесь от сих до сих. Ну, потому что, а как по-другому?
6: Да уж, коль имеешь право дорваться до эфирного микрофона, можешь просто по списку передавать привет, или по графику.
5: Да-да-да.
6: Слушайте, а у нас вот июль месяц, приветы, молитвенные поклоны, взор в сторону, понимаете, Московской области всегда обращается, потому что вот несколько дней, посвященные памяти святых, непосредственно связанных, строят с Серговой лаврой, поэтому мы как-то вот уже традиционно туда, в этот эфирный час путешествуем, но не только туда, а самое главное по истории, на волнах церковной памяти туда-сюда перемещаемся. Сегодня, между прочим, 17 июля, день памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца, подвижника, который жил, трудился, молился в 14-15 веках, вот, вроде бы достаточно давно, нас отделяет толща времен, ну и, в общем-то, километры немалые, вот, и для 21 века немалые километры, но, тем не менее, этот человек, который памятен в церкви, и жизнь, и подвижничество, и творчество которого, в общем-то, является уже не одно столетие образцом, вдохновляющим многих тоже на духовное творчество.
5: Ну, если говорить так вкратце, то преподобный Андрей Рублев принял постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре около 20 лет, подвязался вместе со святым иконописцем Даниилом Черным и создал непревзойденные образцы иконописи, включая знаменитую Пресвятую Троицу, расписал Благовещенский собор Московского Кремля, Успенские соборы во Владимире и Звенигороде, Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры. Его творчество стало вершиной древнерусской живописи, так говорят эксперты.
6: Да, безусловно, искусствоведы должные относят

0: и личного переживания, а уже потом последующие пласты, последующие века, они как-то вот кристаллизовали и канонизировали, что ли, это творчество и сделали единственно возможное.
1: То есть потом начали красть как художники.
0: Да, именно так. Ну вот, коль скоро мы говорим о преподобном Андрее Рублеве, меня в свое время просто поразил этот искусствоведческий факт. Вот Троица, самый известный шедевр и с точки зрения именно духовного содержания, богословия в красках, и с точки зрения художественного. Но когда я узнал, что преподобный Андрей Рублев очень модернистски поступил в 15 веке, изображая этот сюжет Троицы, то есть до Андрея Рублева этого сюжета не было в иконописи.
1: То есть его придумал вот это композиционное решение?
0: Именно, значит, композиционное решение было отдаленно таким, а преподобный Андрей совершенно не характерно для эпохи взял и вот творчески переосмыслил этот привычный сюжет. Известный библейский сюжет гостеприимства Авраама, когда к Аврааму Бог в виде трех путников приходит в гости. Уж простите за такое, как бы, может быть, приниженное, профанное изложение библейской истории, но оно вот иногда помогает как-то вот преодолевать эти толщи времен и смыслов. Так вот, три путника, три ангела пришли в гости к праотцу Аврааму. Это происходило как раз в Дубраве Мамре, и вот этот сюжет изображается. Три ангела с пассажками, Авраам с Сарой, находящиеся в таких позах встречающих гостей, услужливые такие, да, вот все это, пейзажная и портретная композиция вся устроена. Вот преподобный этот сюжет иконографически именно так изображался. Вот преподобный Андрей, он взял и отсек все лишнее, он убрал Авраама, убрал Сару, убрал излишние пейзажные подробности и оставил именно в сердцевине то,
1: самую
0: суть. Да, именно то, что является осью этого повествования, что Бог пришел к людям, Бог открылся людям. Как он открылся? Уже тогда в Ветхом Завете прекровенно открывается вот эта тайна Святой Троицы, что три путника, три ангела, но Авраам обращается к ним как к одному, господин мой. Вот, и здесь, как уже в последующей экзегезе, есть мысль, что вот это такое сокрытое именно пророчество о полноте откровения, о том, что Бог есть Троица, един по существу, но троичен в лицах. И вот эту тайну взаимного общения Святой Троицы очень удивительно преподобный Андрей смог передать. Вот. Но тоже здесь именно, мне кажется, есть два взгляда на происходящее с точки зрения чисто искусствоведческой. Вот если всю эту, знаете, религиозную метафизику отключить, он был одаренным художником, он хорошо работал с материалом, у него была твердая, наработанная рука, он был профессионалом. Вот. Ну, в принципе, с таким описанием можно подойти к любому,
1: к любому художнику,
0: да, к любому шедевру, будь то Мона Лиза, будь то чаепитие в Мытище близ Москвы. То тоже своего рода, знаете, сюжет классический, да. Так вот, однако вот если помнить о том, что Андрей Рублев не просто был художником, он был иконописцем, он был монахом, то это как раз нам открывает, может быть, более широкую перспективу для осмысления вот этого его труда, подвига и жизни. Потому что он, помимо того, что, безусловно, был эстетически, художественно одаренным человеком, он был еще и одаренным духовно-молитвенно. То есть это именно произошло вот такое содействие этих одаренностей. И если церковь впоследствии его канонизировала как преподобного, как подвижника, она еще говорит, что он был и нравственно тоже одаренным, нравственно чутким человеком. Вот это, эти три составляющие, художественное, духовное и нравственно чуткое, она как раз вот позволила преподобному Андрею написать вот этот сюжет. И здесь бывают вещи если вот мы такую систему координат предложили для такой модели объяснения, бывают вещи на самом деле очень интересные.

0: и очень странный по-своему. Бывают люди, скажем так, художественно одаренные и духовно одаренные, но нравственно не чуткие. И получаются какие-нибудь, знаете, демоны в Врубеле. Ну, мне так кажется. Вот что-то вот такое инфернальное, что просто оно с холста смотрит на тебя и приоткрывает духовный мир, но совершенно как бы не в светлых тонах, возвышающих, окрыляющих.
1: У меня тогда встречный вопрос, а что же такое нравственная чуткость? Что в нее включено? Что она в себе несет?
0: А к Богу устремленности именно...
1: Но она же бывает разная. Она бывает такими путями, хитросплетениями, переплетениями, эта устремленность к Богу. Или все однозначно как луч?
0: Ну вот, понимаете, когда смотришь вот на преподобного Андрея Рублева, на каких-то вот таких подвижников, кажется, что у них все было устремлено как луч, без каких-то там вот этих обиняков.
1: А Врубель, он, значит, что-то вилял.
0: Не могу сказать, но все-таки вот в истории, скажем так, художества он... Врубель никак иконописец.
1: Нет, ну это понятно.
0: Остался, да. И вот как раз вот какие-то такие мрачные тона его картин, они присутствуют. Бывают и интересные вещи, когда просто человек религиозно одаренный, нравственно нечувственный, но при этом властью облеченный. Это типичный пример инквизитора получается. Когда человек точно знает, кому как и верить, вот, и поэтому к вящей славе Божией готов вот, всех насильно вести ко спасению стройными рядами в Царство Небесное. То есть это так очень-очень интересно на это смотреть, потому что Господь, Он создал человека с разным, сложным, с разными вот этими, знаете, пластами, отдаленностями, с разными талантами, и иногда по результату, да, жизни можно сказать, как человек эти таланты так или иначе реализовывал. Ну, это такие, как, знаете, мысли по древу, по радиоэфиру растекаешься.
1: Ну, это когда уже... Ну, смотрите, когда можно сказать, как жил человек, и что он реализовывал в течение своей творческой жизни, творческой самоидентификации, то это уже по итогу, то есть он вот жил этот свой... шел своей дорогой жизни, потом уже умер, а потом уже вот собрав все это наследие, все то, что он там нарисовал, наваял, создал, оставил после себя, и вот уже можно сделать какие-то выводы. А в моменте-то это невозможно?
0: Безусловно. Именно поэтому на досужие иногда журналистские вопросы, а возможно ли канонизация человека при жизни, церковный ответ однозначно нет. Потому что пока человек живет, у него есть всякая возможность как изменить свое восхождение, так и что-то сделать со своим нисхождением. А здесь, да, в этом смысле конец жизни, исход из времени, подытоживает все то, что человек сделал, наваял, и не только в плане художественной, в плане взаимоотношения с Богом и с людьми.
1: А как вы думаете, возможно будет изменение чего-нибудь, чтобы канонизация стала допустимой при жизни?
0: Я думаю, что нет. И что пока все-таки Дух Святой и здравый смысл в церкви присутствует, а более того, опыт какой-то, вот он не позволит вот такой глупостью заниматься. Вот, потому что человек, он существо изменчивое. Ты его сегодня канонизировал, а он завтра...
1: Пошел в кабак.
0: Бац, да. И ладно, если в кабак пошел. Вот, а то...
1: Читать стихи и жарить спирт.
0: Да, всякое бывает. Здесь, конечно же, есть светский взгляд, да, есть корифеи, понимаете, властители думы, и тоже своего рода такая канонизация людей, их творчества, их мыслей. Вот, но это далеко не то, о чем говорит церковь в своем опыте святости.
1: Но если продолжать тему жития Андрея Рублева, то он родился около 1360 года и происходил из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью, о чем свидетельствует его творчество. Живописному мастерству учился в Византии и Болгарии. Святой Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Вся жизнь преподобного связана с двумя монастырями – Троицей Сергиевой Лаврой и Спаса Андрониковым Московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в Спаса Андрониковой обители и, живя в высокодуховной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцам окружавших его подвижников. Около 20 лет до самой смерти он вместе со своим сопостником Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника. И уже после смерти преподобного Андрея Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествию, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царстве Небесном.
0: Вот, по большому счету, это все, что мы более-менее достоверно знаем о преподобном Андрее Рублеве, как сказано о его сопостнике, сомолитвеннике Данииле Черном. Более того, вот в чем, мне кажется, очень важная разница, и это тоже определенный штрих к портрету, если рассматривать их иконографическое творчество, и пусть даже и какое-то духовное творчество, но более-менее современных авторов. Взять того же там «Христа в пустыне», да, как Крамской, кажется, да. Так вот, любой художник, он где-то там в уголочке обязательно подпишет свой холст, что, дескать, это...
1: Да,
0: вот,
1: потому
0: это,
1: что автограф мое. Добавляет ценности произведению и говорит об авторстве.
0: И он, да, говорит главным образом об авторстве. Вот как ни парадоксально, но ни преподобный Андрей, ни Даниил Черный, и вообще это такое правило иконописи, которое вот оно, что называется, выработано за века, они не ставили свои подписи, потому что осознавали себя в очень-очень скромном таком состоянии. Они только вот орудия в руках Божьих, и они вот открывают, насколько это возможно, при помощи дара Божия, то, что им было открыто, да, в их духовном взоре. И, конечно, здесь никакой этой авторской интерпретации. Это тоже как, знаете, некоторое правило духовной жизни. Вот очень часто вот мы как-то вот даже говорили об апостольском измерении жизни христианина, что нужно стараться быть проповедником и словом, и делом, и всякое. Вот проповедник может слишком личную интерпретацию тех или иных евангельских каких-то событий, церковных установлений.
1: А это будет момент манипуляции, я тогда уточню? Или это будет момент того, что человек через призму своего восприятия реальности и через свое сознание прогоняет какой-то общеизвестный факт, и этот факт обретает еще характерные для этого человека грани?
0: Да, но это еще и говорит о том, что человек еще только на пути к духовному восхождению, потому что здесь задача именно не преломлять, не искажать вот это вот божественное откровение, этот духовный, совершенно верно, не приукрашать, вот, не делать его там, знаете, более понятным, там где и так все понятно, или наоборот, менее понятным, да.
1: Можно напустить туман и сделать менее понятным.
0: Совершенно верно. А опять, для чего это делается? А чтобы вы не сами упражнялись, чтобы вы пришли ко мне, я вам точно все рассказал. То есть это вот зацикленность на себе.
1: Опять как
0: вот
1: будто этот... бы, да, городской священник на деревенском глухом приходе.
0: Да, то есть здесь нужно именно вот смотреть на образы этих подвижников, в том числе вот иконописцев. То есть они подчеркнуто сделали себя прозрачными для вот этого света божественного откровения, который вот таким образом ими был зафиксировано.
1: А как тогда определяли кисть Андрея Рублева, ну или чем там они писали, или не Андрея Рублева?
0: Вот я не искусствовед, но я знаю, что это сложность была именно с точки зрения экспертизы. Я думаю, что именно по каким-то вот этим вот материалам, по материалам досок, по материалам красок, по каким-то изводам, по характерным линиям.
1: Почерк, опять
0: да,
1: же,
0: поэтому, по большому счету, вот что принадлежало перу Андрея Рублева и Даниилу Черного, это ведь не так много на самом деле. Вот совершенно точно понятно, что это Троица, что это Спас из Звенигородского монастыря, что это Страшный суд Успенского собора в городе Владимире. Ну и косвенно, здесь еще, я так понимаю, по историческим каким-то источникам, потому что они, будучи иноками монастыря, не могли заниматься этим, знаете, кустарным производством, поставить это на поток, то есть это всегда был запрос от заказчика к священноначалию и благословение в священноначалии. То есть в этом смысле как бы они и не были как бы кустарями, зарабатывающими своим творчеством себе на жизнь. То есть они целиком полностью себя Богу посвятили, ну, а коль скоро там какие-то вот эти вот их движения, их логистика, и в том числе финансовая, прослеживалась в исторических документах, там, в сборнике древних актов, в которых хранится, тоже можно было таким косвенным путем проследить их творческий путь. И раз там их артель работала, значит, их перу и их школе это принадлежало.
1: Ну и, конечно же, если так перечислять, то что пишут эксперты? Кисти святого Андрея Врублева принадлежат знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным образцом в иконописи. Святой Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор во Владимире. Написал он Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора, также во Владимире, и написал иконостас и расписал стену Успенского собора в Звенигороде. Диисусный чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Савва Старожевского монастыря расписал стены и выполнил иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Это, видимо, полное собрание, так скажем, работ перечислено. Да,
0: ну и,
1: вообще не густо.
0: Вообще не густо, да. Но здесь, во-первых, все-таки нас отделяет 6 веков от рассвета.
1: Весьма.
0: И вполне возможно, что многое было утрачено. Хотя, и, в общем-то, и жизнь-то тоже...
1: Была не так длина, как нынче?
0: Ну, преподобный Андрей Рублев все-таки, получается, он более 60 лет прожил и протрудился, но все равно какую-то часть немалую он учился.
1: Путешествовал,
0: да, и поэтому, конечно, в абсолютном количестве, может быть, это не так много, сколько там современные иконописцы, современные эти артели могут похвастаться. Ну, тогда и времена были совершенно иные. А мне вот больше нравится прослеживать вот эту именно духовную связь, которая отражается и в том числе в логистике, где они и что расписывали, писали. То есть так или иначе вся жизнь, служение преподобного Андрея Рублева связаны с Троицким монастырем, вдохновленный примером преподобного Сергия Радонежского. Андрей, он пришел, подвязался, и все те обители, где он что-то, какие-то иконы писал, они тоже связаны с Троицей, потому что игумены этих монастырей, они тоже были выходцами с Маковца и, возможно, тоже с постниками и самолитвенниками преподобного Сергия Радонежского. Ну, чтобы просто понимать хронологически, преподобный Андрей Рублев – это следующее поколение после преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий родился в 1314 году, а преподобный Андрей Рублев в 1360 году. То есть здесь еще все было очень-очень свежо, и были личные какие-то свидетельства. И Савино-Сторжевский монастырь, тоже преподобный Савва Старожевский, ученик преподобного Сергия. И Спасо-Андроников монастырь в Москве на Яузе, вот когда... На Курский вокзал еще приходили поезда из Нижнего Новгорода, вот через Яузу мостик переезжать как раз мимо этого монастыря Спаса Андроникова. Вот преподобный Андроник тоже ученик преподобного Сергия, которого преподобный Сергий благословил вот эту монашескую жизнь возрождать в Москве. Все это вот вокруг такого центра духовной жизни, столицы, если можно так сказать, духовной жизни русской церкви, вокруг Троицы Сергиевой Лавры. Ну, а и память преподобного Сергия, она на следующий день, преподобный Андрей Рублев тоже входит в этом смысле в собор, в сон святых, которые просияли в Радонежской древней земле.
1: А можно ли тогда сказать, что написанная Андреем Рублевым Троица стала определенным символом эпохи и символом даже дальнейшего развития церкви?
0: Здесь все даже чуть сложнее, потому что, если я не ошибаюсь, икона Пресвятой Живоначальной Троицы была написана преподобным Андреем по благословению Никона Радонежского в похвалу преподобному Сергию. Вот это очень интересная конструкция, что эта икона в похвалу уже почившему духовному наставнику. Вот. Ну, казалось бы, да, вот сейчас, если хотят поздравить человека иконой, да, вот как какого-то, ну, это сюжет такой, какого-то...
1: Ну, это очень, такой, кстати, шикарно, мне кажется.
0: Во-первых, да, это дорогой во всех смыслах подарок, но вот несколько раз вот ваш покорный слуга сподоблялся, вот мне там дарили икону святого пророка Божия Илии, моего небесного покровителя. И это было, как все понятно, в традиции, вот, а тут вдруг в похвалу преподобного Сергия, ну, казалось бы, если этой логике следовать, нужно было мученика Сергия и с мучеником источником Вакхом, вот, в честь которого преподобный Сергий принял постриг, или в честь апостола Варфоломея, как он был назван, Кириллом и Марией при крещении. То есть уж, вот уж что-то такое, какую-то связь. Но здесь именно образ Пресвятой Троицы, потому что преподобный Сергий основал Троицкую обитель, первый храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы, и в немногочисленных сохранившихся поучениях преподобного Сергия вот эта тема троического богословия, троичного единства, она была очень-очень важной, центральной, и это была именно такая тема, собирающая разрозненных людей, разрозненные мысли воедино. И как раз вот эта известная цитата, которая в житии, записанном преподобным Епифанием Премудрым, житие преподобного Сергия до нас доходит, преподобный Сергий учил братью, взирая на образ Пресвятые Троицы, побеждать страх перед ненавистной рознью мира сего. И поэтому, в общем-то, образ Пресвятой Троицы, он и в Троицкой обители, и вот в целом, как бы, в истории брать нашей церковной, он связан и с преподобным Андреем Рублем, и вот если производно сделать, с преподобным Сергием Игуменом Радонежским. И, конечно, это такой вот как бы путь преодоления розни во имя единства, так же, как вот в божестве это все преодолевается. Вот, он предначертан для нашей церкви, для нашей страны.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Это утро на «Радиообраз». Продолжаем эфир. Продолжаем с Иереем Ильей Третьяковым говорить про Андрея Рублева, про преподобного Андрея Рублева, про Троицу Рублевскую. И, конечно, побеждать страх ненавистной розни мира сего. Побуждать должна была икона, написанная в похвалу преподобным Андреем Сергию Радонежскому. Насколько же высоко было доверие к художнику, к иконописцу?
3: Ну, видимо, как раз это...
2: Уже тогда
3: была рука наработана, и сердце, и душа очищены, чтобы вот к такой теме приступить. Потому что само богословие Троицы в нашей православной традиции — это та область, где очень сложно, ну, мягко скажем так, не для средних умов это богословие, потому что и оно даже как-то вот и очень мало дает нам пространства для рационального познания. Вот это вот такой как бы момент, что вот вроде бы эту фразу, этот догмат о Троице излагаешь, сам его исповедуешь, но как учат и в семинарии, и в целом в нашей церковной традиции, что догмат о Пресвятой Троице до конца разумом не понять. То есть это именно попытка, ну, оправдать, что ли, феномен. Да, вот Бог открылся нам так. Троица — это вообще искусственный термин, его мы не найдем в Священном Писании. Это именно попытка объяснить, как так. Да. Не три Бога, но единый Бог. Но Троичен.
2: Он один, но три.
3: Да, но Троичен в лицах. Вот, Сын Божий кому-то молится непонятно, как бы, если Бог один, как он сам себе, что ли, молится? Говорит, что пошлет иного утешителя Духа Святого, который от Отца исходит. И вот это вот все, как бы, полнота вот этого откровения, которое было явлено во Христе, и последующее, как бы, богословие этого божественного откровения, вот оно именно к такому искусственному термину привело, но, ну, в общем, это хоть как-то нас приближает, вот насколько это возможно в нынешних реалиях. А здесь, чтобы это изобразить, то есть это просто такая система зеркал, понятийных образов, вот даже вот эта история с гостеприимством Авраама, и вот она на таком, как бы, ну, вульгарном уровне, вот Аврааму явилась Святая Троица. Ну, слушайте, Святая Троица не может явиться, вот. Вот, Бог Отец вообще, он в этом смысле невоплощенный, и его даже изображать нельзя, не получится. Воплотился только Сын Божий. Так вот, Аврааму явились три путника, три ангела в виде трех путников, и в этом церковь увидела вот так прикровенно пророчество о полноте откровения о Святой Троице. То есть вот это вот производное, вот, но вот у нас иного нету пути, потому что Бог и человек — это слишком разные уровни бытия. И если человек попытается увидеть Бога вот без вот этой системы зеркал, вот, в Священном Писании есть, что невозможно увидеть меня и остаться живым. Вот такая эта полнота. Поэтому Бог где-то вынужденно скрывается, вынужденно выстраивает вот эту дистанцию, но эта дистанция может быть преодолена путем подвижничества, путем вот этого духовного опыта, и человек может все-таки вместить, насколько он себя приготовит, вот эту полноту божества.
2: А не получилось ли так, что церковь очень искала глубокий смысл в Троице и нашла его, то, что хотела, собственно, и увидеть?
3: Ну, это одно, понимаете, возможных...
2: Да. Не думай о белой обезьяне.
3: Да, и из возможных объяснений со стороны людей внешних, не церковных, что смыслы появились потом, что возможны иные интерпретации, но это вот именно пространство нашей веры.
2: Ну, отец Илья, а вот перед этой иконой молятся, сейчас она вернулась в Лавру буквально, ну, несколько лет, да, или даже меньше года назад?
3: Два года назад.
2: И икона почитания, то есть одни иконы мы почитаем больше, другие иконы мы почитаем меньше, одни иконы мы хотим видеть, на другие иконы мы ходим в Нижегородский государственный художественный музей смотреть, потому что там шикарнейшая сейчас экспозиция и так далее. Вот как распределить, где произведение искусства музейное, а где окно в мир горний?
3: А иногда бывает, Оль, здесь и распределение-то очень странное. Бывает, с точки зрения искусства это произведение, а с точки зрения молитвы это образ такой, как бы, не очень
2: молитвенный. Ну, в музее, когда вот я зашла, это было так, как-то я удивилась, думаю, нет, в музее, а такая атмосфера.
3: То есть это именно всегда должно быть внутреннее чувство, вот перед этим образом легко молиться или нет?
2: Или хочется молиться?
3: Да, хочется молиться. Или ты хочешь молиться, а тебя отвлекает какая-то тысяча деталей, которые именно свидетельствуют об иконописце и эпохе, нежели чем о каком-то духовном изображении. Вот бывает, да, действительно, иконописцы очень талантливые в художественном плане, но вот в духовном измерении они совершенно могут быть или бесчувственные, или малочувственные. Вот у меня, вот признаюсь, не вызывает какого-то отклика вот все то, что мы называем барокко вот в нашем и богослужений в целом, и иконописи в частности. Вот эти вот очень такие чувственные, с округлыми попами, простите, херувимы, с крылышками, вот так вот все это. А это был мейнстрим в течение там 3 столетий, понимаете, вот имперское вот это. Вот. В этом смысле питерские храмы, они, ну, как бы они интересны с точки зрения именно как эпохи в церковном искусстве. Но вот лично для меня за себя свидетельствует, ни в коем случае там не образец для подражания, но вот мне очень сложно сосредоточиться, потому что вот все вот эти вот тяжеловесные какие-то вот золоченые вещи, они тащат на себя молитвенное внимание, а у меня его очень-очень мало. А вот в том же самом Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, вот когда вот все туда устремлено, и там вот ты чувствуешь, как будто тебя вот не только стасидия монашеская держит по стенам, если ты в этой стасидии находишься, но и сама атмосфера, она помогает тебе сосредоточиться в молитве, и даже толпы туристов, они в этом смысле не мешают, да, то есть вот она Троица, вот мощь преподобного Сергия Радонежского, вот, в общем-то, то место, где ось нашей истории проходила, и многие события, связанные и с этим местом, и с этим подвижником, и все оно как-то вот совершенно выстраивает в непротиворечивую схему. Это все.
2: То есть, получается, икону хорошей или красивой делают как раз ощущение человека, подходящего к ней?
3: Скорее, те чувства, которые этот образ пробуждает в молящемся. Вот
2: Это очень такое, на самом деле, субъективное понятие.
3: Ну, в определенной степени, да. В определенной степени, да.
2: Невозможно тогда не вспомнить времена иконоборчества, когда иконам начинали поклоняться, и шла как раз борьба с этими окнами в Миргорне.
3: А здесь как раз тот случай, что когда неуемный, неразумный вот это вот религиозное чувство, которое возникало у людей, вот, оно приводило к таким странным, нежелательным, в общем-то, последствиям.
2: Но тогда получается, что вот икона Андрея Рублева, она как раз и побуждает в человеке вот эти неуемные чувства.
3: Правильные чувства.
2: Так они вот неуемные или правильные?
3: Мне кажется, что сама икона, она побуждает все-таки правильные чувства, потому что она с правильным духовным настроением была написана. Ну, все-таки вот...
2: Не барокко.
3: Не барокко, мягко говоря, да, далеко не барокко.
2: Ну, если продолжать вообще историю жития, знакомство с житием, ну, как знакомство, я уверена, что многие наши радиослушатели читали не раз житие преподобного Андрея Рублева, смотрели фильм Тарковского Андрея Рублева, скорее всего, тоже. Ну, хоть кто-нибудь. Так вот, если говорить, что его наследие, так имеется там и изображение греческого морского судна во фреске «Земля и море отдают мертвых» Владимирского Успенского собора. Она была написана примерно в 1408 году. Мачты, реи, корпус корабля, флаг на корме. Все написано с таким живым знанием конструкции корабля, какое трудно представить в сухопутной Руси. И можно предположить одно из двух. Либо святой Андрей видел сам такие корабли, то есть он был на море, либо перенял эти сведения от своего наставника, художника греческого происхождения. Согласно одной из гипотез, святой Андрей ученик знаменитого Феофана Грека. Эта гипотеза основана основана на том, что в записи 1405 года их имена упоминаются совместно, причем первым идет Феофан. То, что Феофан оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, можно считать несомненным, хотя бы в силу того, что они работали какое-то время вместе. И более молодой Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек. Однако никаких указаний на их более тесное сотрудничество нет. Наоборот, то, что в записи 1405 года между ними упомянут еще один мастер, старец Прохор с Городца, не имеющий отношения к Феофану, скорее говорит об отсутствии тесных контактов между Феофаном и святым Андреем. Несомненно при этом, что святой Андрей был во всеоружии культуры своего времени. А насколько тогда, как вы думаете, отец Илья, важно быть вообще иконописцу во всеоружии относительно культуры своего времени? Ведь сейчас тоже идет наше время, 21 век.
3: Безусловно.
2: И каков он?
3: Здесь все-таки хорошо, что церковная традиция, она не позволяет сильно современным веяниям проникнуть в сакральное пространство иконы. Конечно, меняется именно форма иконы, ну, в том смысле, что там древесина обрабатывается современными инструментами, в состав левкаса входят современные продукты, и краски тоже, в общем-то, используются. Не всегда это камушки растертые, цветные. То есть есть это, безусловно, современные веяния на икону, но вот само содержание, сама форма образа, само это молитвенное какое-то наполнение, оно остается неизменным, и более того, оно уже в канонически зафиксировано, что изображать так, а не иначе. К сожалению, у нас есть примеры, когда люди, ну, такие, знаете, революционеры от искусства, условно говоря, пытаются пересмотреть все и вся и какую-то концептуальную составляющую внести, в том числе и в область древнерусской живописи, как они называют иконопись. И какие-то примеры мы видели совершенно неудачные и не соответствующие духу. Здесь, ну, вот картины Рериха, которые на тоже библейскую тему, кстати, образ преподобного Сергия тоже там неоднократно встречается, но они совершенно, вот чувствуется, что они иного духа, они, может быть, художественную ценность и несут себе, но вот совершенно не соответствуют этому духовному наполнению. А если говорить о преподобном Андрее Рублеве, мне кажется, вот он как раз очень сильно опередил свое время. Вот мы говорили, что он, в общем-то, модерново очень поступил в отношении композиции этой иконы, но долгое время, насколько я могу судить, все-таки вот всю глубину этого образа люди не воспринимали. Более того, эта икона воспринималась как одна из икон в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, да, и это просто исторический тоже факт. Ну, искусствоведы меня поправят, я не помню, сколько точно там слоев было записи и позднейшего поновления, 5 или 6 слоев за 600 лет, то есть когда икона фактически, нельзя сказать, что она переписывалась заново, вот, но, в общем, очень-очень сильно правилась с нарушением, скажем так, слоя, принадлежащего преподобному Андрею Рублеву. И вот это тоже удивительный момент, касающийся промысла Божия, что после закрытия лавры во время гонений эпоха была передана икона была передана музейщикам, и они смогли как раз добраться до рублевского слоя, и вот тогда вот вся эта красота древняя, 600-летняя, она открылась, и долгое время, не одно десятилетие, в общем, она была достоянием Третьяковской галереи. И общаясь, вот, милостью Божией по долгу службы с поколением уже старшим, людей верующих, которые застали советскую эпоху в жизни церкви, вот отец Евгений Юшков, наш священник Нижегородской епархии, художник по образованию, уже в летах он, в 90-й год батюшки, и вот он рассказывал, как они с группой художников просто совершали паломничество. Они уже были...
2: Именно к Троице Рублёва?
3: Именно к Троице, или в отдел как раз древнерусской иконописи Третьяковской галереи. И, конечно, был диссонанс от нахождения образа в профанном, нехрамовом пространстве. Но, тем не менее, тоже с другими людьми общались. Вот в частности, в вопросе проповеди Слова Божия в советскую эпоху, когда эта проповедь была невозможна, он говорит, самый большой миссионерский эффект был вот у Троицы преподобного Андрея Рублева, когда люди заходили, попадали вот в это пространство иконы, а она ведь очень интересно выстроена.
2: Да, у нее обратная перспектива.
3: У обратной перспективы у многих икон, но смысл в том, что вот в этот полукруг, который ангелы отображаются,
2: приглашается зритель.
3: Человек, когда приходит, он как бы замыкает этот полукруг, и вот человек находится в этом сакральном пространстве иконы. И это, конечно, и с искусствоведческой, а самое главное, и с религиозной, с духовной точки зрения, очень важная находка преподобного Андрея Рублева. И она вот, как свидетельствует старшее поколение верующих людей в Советском Союзе, многих как раз побуждала к более глубокому изучению сначала этого шедевра, а потом уже через призму изученного люди и до первого образа, до троического богословия восходили. То есть икона в этом смысле играла свою каноническую важную роль, когда человек, взирая на образ, восходил духовным путем к первообразу, взирая на образ Троицы Андрея Рублева, к первообразу, к Пресвятой Живоначальной Троице, вот, искал ответы, где же можно встретиться, и как-то начинал изучать священное писание, входил в церковную традицию, и это троическое богословие становилось его достоянием.
2: Но если продолжать также говорить о житии преподобного Андрея Рублева, то на миниатюрах рукописей XVI века святой Андрей изображается с нимбом. Приводимые источники удостоверяют, что в 15-17 веках никто не сомневался в святости Андрея Рублева, как и в высокой праведности Даниила. Согласно традиции, в Троице-Сергиевском монастыре память преподобного Андрея совершалась 4 июля, в день памяти святого Андрея Критского. В 18-19 веках были времена забвения многих православных традиций, в частности, канонического иконописания, поэтому данный период не был благоприятен для почитания памяти святых иконописцев. Известность святого Андрея стала возвращаться лишь с начала 20 века, когда пробудился интерес к традициям православного иконописания. На протяжении этого столетия она чрезвычайно возросла. Ну, как вот вы, отец Илья, только что и говорили, да, то есть в советское время советские люди, приходя в Третьяковскую галерею, мне кажется, она там за стеклом тогда висела, да, видя за стеклом Троицу.
3: Она сейчас находится за стеклом в таком ковчеге. Кстати, если в Троице-Сергиевую лавру кто-то будет паломничать в ближайшее время, можно как раз посмотреть. Вот, прикоснуться, приложиться, наверное, не всегда получится, но там есть одна там небольшая хитрость для тех, кто ранним утром пойдет молиться за братским молебном, то он приложится и к открытым мощам, к раке открытых мощей преподобного Сергия, и вот как раз там по солье путь молящихся будет проходить, уж можно будет, уж если не приложиться губами, то во всяком случае вот на расстоянии вытянутой руки быть от этого шедевра. То есть долгое время были опасения, вот возможно ли сохранить икону в этих немузейных условиях, но тем не менее здесь команда специалистов, как светских, так и церковных, позволила вот этот вот ковчег, который поддерживает постоянную температуру, влажность, вот уже на протяжении 2 лет Троица находится в Троицком соборе, там, где она и должна находиться, это, конечно...
2: По месту прописки,
3: да, это такой большой знак, ну, как минимум свидетельствующий о изменении государственного взгляда на происходящее в церковной среде и на восстановление исторической справедливости. Ну и в конце концов, в общем-то, икона органично, гармонично смотрится, конечно же, в храмовом пространстве, а не в музейном. Ну и наработки музейщиков тоже, они в этом смысле были учтены. Ну вот вновь повторюсь, да, что преподобный Андрей опередил свое время, и, конечно, вот такая глубина такое вот осмысление и творческое, и богословское, оно не в 15 веке стало возможно, а в веке 21, равно как и технология сохранения и обретения, фактически, второго обретения этой иконы тоже это технология 21 века. Вот. Ну, а сам факт, что эта икона записывалась, переписывалась, как раз свидетельствовал о некотором таком утилитарном отношении к ней. Вот. И в этом смысле все в лучшую сторону изменилось в веке 21.
2: И преподобный Андрей канонизирован на основании святости жизни, на основании его подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту, свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям неложную истину о Боге в Троице Славиевом, также на основании свидетельства его о святости преподобного Иосифа Волоцкого.
3: Ну, если я еще не ошибаюсь, вот как бы официальное деяние о канонизации, оно достаточно позднее было. Это не собор ли 1990 года.
2: То есть, вот то так... есть его очтили как святого, но канонизировали только в 90-м.
3: Вот так вот бывает в истории церкви, когда о святости, в общем-то, нет сомнений, есть почитание, но вот официальное решение, вот оно много позже, и оно уже как бы постфактум, чтобы не нарушать, скажем, иерархического подчинения и не допускать какой-то ненужной самодеятельности в этом плане. Так же, как и учитель преподобного Андрея Рублева, преподобный Сергий Радонежский, он почитался и при жизни, и сразу после смерти, и достаточно быстро были обретены его мощи, но, в общем-то, решение все-таки тоже было церковно принято и утверждено. Хотя, ну, в этом смысле наши человеческие, вот по всю сторону церковные решения, они ничего не меняют в Царстве Небесном и не увеличивают, не уменьшают славы святых подвижников, но вот для нас, как для людей церковных, такая вот иерархичность, системность и в некоторой степени послушание, они нужны и важны, потому что уж очень это такая интересная и вместе с тем опасная область религиозного творчества людей.
2: И, конечно же, безусловно, мы почитаем Андрея Рублева, а теперь предлагаю еще и поговорить о том, что мы почитаем в нашей православной рубрике в нашей православной рубрике «Православное чтение» «Время играть словами». Отец Илья, что рекомендуете сегодня?
1: Православное чтение.
3: Сегодня в рекомендации будет книга замечательного церковного иерарха, духовного писателя, митрополита Вениамина Фетченкова. Книга называется «На рубеже двух эпох». Владыка Вениамин Фетченков, человек, который много потрудился в церкви на границе 19-20 века, его детство, юность, церковное становление, это еще царская, дореволюционная, имперская Россия, потом революции, войны, и он в этом смысле своей биографии повторил основные вехи в целом, наверное, русского народа и церковных иерархов той эпохи. Был и на поместном соборе делегатом 17-18 года, был и в эмиграции, вернулся в Советскую Россию и на покое пребывал вплоть до своей кончины в 1961 году в Псково-Печерском монастыре, и там, в богом сданных пещерах, нашел свое место упокоения. Его дневниковые записи, его взгляды на жизнь, какие-то духовные размышления. Все это было после его смерти собрано, переработано, и несколько книг вышло. И вот одна из таких книг «На рубеже двух эпох». Знакомясь с письменным наследием владыки Вениамина Фетченкова, не покидает ощущение, что этот человек, несмотря на высоту своего иерархического церковного положения, был человеком достаточно по-человечески кротким, вот, может быть, где-то даже излишне наивным, Вот. Но этот взгляд, даже убеленного сединами старца, детский взгляд на все происходящее, вот он как раз, может быть, свидетельствует об истинности такого непреложности евангельского «будьте как дети». Вот. И детские его воспоминания очень тепло, он о родителях вспоминает, и о времени учебы в духовных школах, и о начале священнослужения, архиерействе, о перипетиях именно жизни людей, верующих в советскую эпоху, о сложностях эмиграции, о непростом решении вернуться в Советский Союз. Вот во всем этом можно прочитать в этой его книге «На рубеже двух эпох» и приобщиться к духовному опыту прошедшего 20 века, вот в частности таких подвижников, коим, безусловно, является владыка Вениамин Федченков. Такая рекомендация в конце нашего утреннего эпоха.
2: Не устану напоминать, что кроме того, что рекомендации звучат в эфире на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде, можно их найти и визуальные явления в нашей официальной группе «Радио Образ» во ВКонтакте. Мы публикуем их в историях, а потом еще копируем в момент. И есть там такая вкладка на титульной странице сообщества «Радио Образ». И можно посмотреть все рекомендации книг, которые отец Илья делал в наших утренних... Ну, не все, конечно.
3: Но избранные.
2: Но некоторые. Ну, нет, некоторые просто можно посмотреть. Поэтому присоединяйтесь, выходите с нами на связь, пишите нам в той же группе «Радио Образ», мы сообщения читаем. И оставайтесь на частоте 98 FM. Утро на Образе подходит к своему завершению, а эфир продолжается. А мы с вами прощаемся.
3: Доброго, благословенного дня.
2: Всего доброго. Услышимся.
4: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Кстовское благочение Нижегородской епархии принесена икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. В Нижегородском Вознесенском Печерском монастыре состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Туристический маршрут «Выходные с Хохломой» признан победителем национальной премии в области народных художественных промыслов. Подробнее об этих событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Традиционно в форуме примут участие представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы-активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Кстовское благочение Нижегородской епархии принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Торжественная встреча святыни состоялась 12 июля в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет пребывать в Центральном храме Кстовского благочения до 19 июля. Ежедневно перед ней совершаются молебны с чтением Акафиста. По 18 июля поклониться святыне можно с 7 до 18 часов, а 19 июля до окончания поздней божественной литургии. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. Сегодня, 17 июля, в подклете Успенской церкви Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Мероприятие приурочено к трагической дате российской истории – расстрелу царской семьи. Оно пройдет в рамках проекта «Радиообраз», который носит название «Тихий вечер». В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон. Зрители также услышат музыкальные произведения имперского периода, а также стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархи Матрида Авраама Рейдмана и Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Начало мероприятия в 16 часов, вход свободный, количество мест ограничено. И в завершении выпуска еще одна информация. Туристический маршрут «Выходные с Хохломой» признан победителем национальной премии Российской Федерации в области народных художественных промыслов. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на площадке Совета Федерации. Почетную награду вручили спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Маршрут «Выходные с Хохломой» позволяет туристам в Семеновском округе Нижегородской области погрузиться в историю появления и технологию создания хохломской росписи. Гости посещают знаковые объекты показа – музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», интерактивный музей и фабрику «Хохломская роспись». Программа включает экскурсии и мастер-классы по росписи традиционной деревянной ложки и матрешки. Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, развитие мест традиционного бытования промыслов – это возможность для повышения туристической привлекательности региона. Такая задача стоит перед Нижегородской областью в рамках работы по реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

На фаворе. День за днем. Дневник православного священника. 17 июля. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4. В минуты, когда Господь вливает в нашу душу живое сознание Его близости, Его милосердия, Его помощи и нашего бесконечного ничтожества, когда во время теплой молитвы или принятия святого таинства мы чувствуем себя как

Но невозможно сохранить такое чудное настроение надолго. Это было бы слишком большое счастье для нашей души. И когда жизнь с ее неизбежными смущениями, соблазнами и дрязгами уносит и смывает то светлое чувство, мы не должны скорбеть об этом чрезмерно, еще менее раздражаться этим. Господь снова поведет нас на Фафор, снова пошлет нам свою благодать, когда мы всего более будем в ней нуждаться. А общение с людьми, земные занятия не удаляют нас от Него, как нам иногда кажется. Напротив, тут-то и вносить бы нам долю небесного, влагая во всякое дело, в каждое отношение наше к людям ту частицу молитвенного настроения, которое возвышает и очищает все, не исключая даже и самого ничтожного.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. –

0: мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Любовь, сказано, не радуется неправде, а сорадуется истине». Нам приходится часто видеть неправедные, греховные дела человеческие или слышать о них. И мы имеем грешный обычай радоваться таким делам и выражать без стыда радость свою безумным смехом. Худо, не по-христиански, не любовно, богопротивно мы делаем. Это значит, что мы не имеем сердца христианской любви к ближнему, ибо любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Перестанем вперед так делать, да не осудимся вместе с делающими неправду. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
1: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: С задачами строительства новой государственно-политической системы несомненно перекликался и такой аспект монастырского послушания, как требование не покидать обители без позволения и благословения игумена. Если мы обратимся к грамотам русских иерархов XIV-XV веков, направляемых в монастыри, то мы увидим, что в этих грамотах особо выделяется требование к инокам не выходить из монастыря без воли игумена. В одном из самых авторитетных сочинений по вопросам жизни общительного монастыря на Руси, в уставе преподобного Иосифа Волоцкого, в 5 главе «Яко не подобает инокам исходить вне монастыря без благословения», очень подробно развивается идея благодетельности, послушания в деле спасения души, и особо Иосиф подчеркивает, что для спасения инока благодетельно пребывание в одном монастыре, в месте своего пострижения. Преподобный Иосиф рассказывает о старце, который 50 лет не выходил из монастыря и чернечествовал добре. А по выходе из обители он разбился о камень, и хоронившим его братьям был глаз, чтобы они не считали его за брата, но уже им за нозе и повергыши вверзли его в ров. Это сказание находится в самой тесной связи с монашеским требованием не покидать монастырь без благословения игумена. Это требование очень точно соответствует требованию, которое в XIV веке стало предъявляться к боярам и другим княжеским слугам не оставлять своего княжения, не переходить от одного князя к другому. И хотя в юридической практике XIV-XV веков право свободного отъезда бояр и других вольных княжеских слуг оставалось вполне признаваемым, но с нравственной точки зрения уход боярина от князя, переход его из одного княжения на службу в другое, стал рассматриваться уже как недопустимый проступок. В этой связи еще замечательный русский историк XIX века Василий Осипович Ключевский указывал, что в церковных поучениях XIV века выражается взгляд своего времени, когда бояре уговариваются верно служить своим князьям и не переходить из удела в удел, и объявляется, что такой переход является изменой наперекор продолжавшемуся юридическому обычаю. Скорее всего, Василий Осипович Ключевский имел здесь в виду строки из учительного сборника XIV века, который назывался «Золотая цепь». В этом сборнике мы находим такие наставления, обращенные к боярам. «Князю земли вашей покоряйтесь, не рците ему зла в сердце вашем, примите ему головою своей и мечом своим, и всею мыслью своею, и не возмогут чужие противиться князю вашему. Если кто от князя своего отпадет к иному, не будучи им обижен, подобен есть Иуде». И очень характерный пример отношения к переходу бояр от одного князя к другому мы можем найти в летописях под 1392 годом. Для нас с вами особенно интересно то, что пример этот связан с нашим Нижегородским княжеством. В 1392 году нижегородские бояре, служившие князю Борису Константиновичу Нижегородскому, обещали ему, что они будут защищать своего князя и княжество от посягательств со стороны московского великого князя Василия Дмитриевича. Однако, после того, как москвичи подошли к Нижнему Новгороду, бояре сначала уговорили Бориса Константиновича открыть ворота Нижнего Новгорода и впустить в город представителей московского князя. А как только москвичи оказались в пределах городских стен, старший нижегородский боярин Василий Руменец заявил нижегородскому князю, что теперь бояре не смести с тобою, но на тебя есть мы. Исследователи отмечали, что речь нижегородского боярина проникнута сознанием права делать то, что он делает. Отказ бояр и вольных слуг от службы своему князю и присяга на верность другому князю являются законными с точки зрения феодальных представлений. А поэтому Василий Руменец вроде бы не совершил никакого преступления с точки зрения феодального права. Однако у русских летописцев конца XIV – начала XV века на проступок Василия Руменца имелась совершенно иная точка зрения. После рассказа об отказе нижегородских бояр служить Борису Константиновичу и их переходе на сторону московского великого князя Василия Дмитриевича, в летописи следует пространный комментарий, в котором Василий Руменец называется другом дьявола. Боярину-отъездчику адресуются слова псалтыри «Мужа крови льстива гнушается Господь», Иоанна Синайского «Душа мятежна седалище дьявола». Конечно, позиция летописца во многом определялась тем, что известия о событиях 1392 года в Нижнем Новгороде переданы в антимосковской, тверской редакции летописного свода. Но известие это было включено и в московский свод 1408 года, который являлся первым официальным сочинением, создававшимся непосредственно при московской митрополичьей кафедре и выразившим единство интересов светской и церковных властей, осуществлявших тогда общую политику централизации русских земель. Таким образом, каково ни было бы личное, субъективное отношение летописца к самовластию московского князя, его моральное осуждение практики свободного отъезда бояр объективно работало на дело собирания Руси, на процесс централизации Руси, понимаемый как собирание власти в руках великого князя.
0: Земные ангелы Руси.

0: Погляди в свое оконце. Зорька встала раньше солнца. Стала всех будить она. Просыпайтесь, не до сна. Светлый час настал рассвета, и глаза раскрыло лето. Засветилась синь озер, зашумел высокий бор, и во все свои свирели птицы радостно запели. Разве можно им молчать? Надо солнышко встречать. Иван Демьянов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет пасмурная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 18 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 18. Танец радуги. Нельзя сказать, чтобы частые визиты Поллианны очень уж подняли дух мистера Пентона. Правда, теперь он встречал ее с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней. Когда она приходила, он развлекал ее как мог. Он рассказывал ей занимательнейшие истории, показывал чудесные книги, картины или редкости, которых в доме на Пентонском холме хранилось видимо-невидимо. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался, а заодно и незваных домочадцев, которые наводят свои порядки. И все-таки Поллианна чувствовала, что мистеру Пентону нравится ее слушать и с каждым разом все больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает ее до конца. Лицо его частенько принимало отрешенное выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями в одному ему неведомый мир. Поллианна никогда не знала, какой из ее рассказов или многочисленных слов повергнет его в это состояние. Она вообще порой думала, что виной тому не слова, и, самое главное, она не знала, сможет ли когда-нибудь рассказать ему о своей игре. Пока она испытывала весьма серьезное опасение, что он даже слушать о ней не станет. Ведь она уже дважды пыталась. Но оба раза стоило ей дойти до слов, и тогда папа сказал, как мистер Пентон перебивал ее и переводил разговор на другую тему. Все это убеждало Поллианну в правоте Нэнси, и она теперь совершенно не сомневалась, что мистер Пентон и впрямь был когда-то влюблен в тетю Полли. Девочка поставила перед собой новую цель. Она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Правда, пока она совершенно не представляла себе, каким образом это сделать. Она пробовала рассказывать мистеру Пентону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда он слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения. А пару раз его хмурое лицо даже озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пентоне и тете Полли. Но та чаще всего вообще не слушала ее. То есть слушала, но совсем недолго. А потом находила что-то по ее словам более важное и переводила разговор на другую тему. Тетя почему-то часто так поступала, когда Поллианна начинала рассказывать о ком-нибудь из своих друзей. Даже о докторе Чилтоне ей, к великому изумлению племянницы, было совсем неинтересно слушать. Конечно, Поллианна понимала, что тетя смутилась, когда мистер Чилтон увидел ее в кружевной шали и с розой в волосах. Вскоре девочка убедилась, что, похоже, тетя вообще не очень-то жалует доктора Чилтона. И вот это совершенно не укладывалось у нее в голове. Она поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк и пришлось целый день сидеть дома. «Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором», — сказала тетя Полли. «Ой, я тогда с удовольствием не буду чувствовать себя лучше», — воскликнула Поллианна. «Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон». Тетя посмотрела на нее как-то странно, и это очень ее озадачило. «Я вызову к тебе не доктора Чилтона, Поллианна», — с подчеркнутой сухостью проговорила мисс Харрингтон. «Нашу семью лечит доктор Уоррен. Вот он и придет к тебе, если потребуется». К счастью, Поллианне вечером полегчало, и доктора Уоррена вызывать не пришлось. «Я очень рада, что вам не надо вызывать доктора, тетя Полли», — объявила Поллианна за ужином. «Конечно, доктор Уоррен мне тоже очень нравится, и другие доктора тоже». Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тетя Полли, я боюсь, он очень обиделся бы на меня, если бы я позвала не его. Он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала, и... Ну, хватит, Поллианна, — оборвала ее тетя. Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение. Поллианна на мгновение оторопела. Она не понимала, чем вызвано недовольство тети, и ей стало грустно. Но минуту спустя она заметила, как красиво разрумянились у тети Полли щеки. «Ой, тетя Поля!» Забыв обо всем, закричала она. «Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая, тетя Поля. Ну, пожалуйста, тетя Поля, можно я вас сейчас причешу? Если тетя Поля тщательно взывала она к почтенной родственнице». Но на этот раз мисс Полли Харрингтон одержала верх. Не дожидаясь, пока знакомое чувство парализует ее разум и волю, она быстро встала и удалилась. Навещая Джона Пентона на исходе августа, Поллианна заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зеленые цвета, а по краям фиолетовый и красный. Поллианна в изумлении застыла возле кровати. «Мистер Пентон, да это же настоящая маленькая радуга! Настоящая радуга пришла навестить вас!» Хлопая в ладоши, воскликнула она. «Как красиво! Но как она прошла сюда?» – удивилась Поллианна. Джон Пентон в то утро был очень мрачно настроен. «Думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне», – сумрачно усмехнувшись, объяснил он. «Вообще-то не дело, когда термометр висит на солнце, но по утрам солнце светит именно в это окно». «Но, мистер Пентон, ведь это очень красиво! Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Но тогда, если бы у меня был термометр, я всегда держала бы его только на солнце». «Немного было бы тогда прок от твоего термометра», — развеселился мистер Пентон. «Интересно, как бы ты определяла, тепло сегодня или холодно, если термометр твой все время висел бы на солнце? А мне было бы все равно», — решительно ответила Поллианна, по-прежнему не отрывая восхищенного взгляда от маленькой радуги на подушке мистера Пентона. «Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга?» Мистер Пентон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Поллианны. Неожиданно он хлопнул себя по лбу, словно его осенила какая-то идея, и легонько тронул кнопку звонка. «Нора», — сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях, — «будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной». «Слушаюсь, сэр», — удивленно взглянув на него, ответила служанка. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам. «Спасибо, Нора. Поставьте его на тумбочку», — распорядился мистер Пентон. «А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти». Дождавшись ухода служанки, Джон Пентон весело взглянул на девочку. «Ну-ка, неси сюда подсвечник, Поллианна». Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пентону. Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. «А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на веревку окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода». Поначалу Поллианна совершенно не понимала, зачем мистеру Пентону все это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула вглубь комнаты, и ей открылось все величие замысла старшего друга. Она так разволновалась, что руки едва ее слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Все же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на веревке. Она отвернулась от окна, и тут же восторженный вопль огласил огромную спальню. Поллианне и впрямь было чему подивиться. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель – все сияло, словно праздничная иллюминация. «Да это просто чудо!» – выдохнула Поллианна и радостно засмеялась. «Мистер Пентон! Мне кажется, даже солнце играет в игру!» «Вам тоже так показалось?» – осведомилась она, ибо совершенно забыла, что так и не успела познакомить его с правилами игры в радость. «Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки!» – продолжала она. «Тогда бы я дала их тете Поле и миссис Сноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда они все будут рады. Даже тетя Поле наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пентон?» «Да как тебе сказать, мисс Поллианна?» – засмеялся мистер Пентон. «Насколько я помню твою тетю Поле, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверями от радости. Боюсь, тут понадобится кое-что побольше. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться. Поляна некоторое время удивленно смотрела на него, затем решительно тряхнула головой. «Совсем забыла, мистер Пентон, вы же ничего не знаете об этой игре. Но раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне». И Поляна стала ему рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пентон ни разу не перебил ее. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг. «Но вот и все», — завершила она, наконец, свой рассказ. «Теперь вам понятно, почему я сказала про солнце, что оно тоже играет в игру». На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пентон глухим сдавленным голосом произнес: «Теперь понятно. Я думаю, Поляна, что лучше тебя никого нет на свете». «Но что вы, мистер Пентон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг». «Да ну!» — с улыбкой взглянул на нее мистер Пентон. И только тут Поляна заметила, что в глазах его стоят слезы. «Ну, конечно же, не сумею», — ответила она. «И вообще тетя Поля мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек». И, вспомнив о веснушках, Поляна громко вздохнула. Тут мистер Пентон отвернулся, и до Поляны донесся его тихий смех. Она внимательно пригляделась к нему, и ей вдруг показалось, что он не смеется, а плачет.

Глава 19. Неожиданный поворот. В сентябре Полиана начала ходить в школу. Ей устроили экзамены, и оказалось, что ее знания вполне соответствуют возрасту. Теперь Полиана с радостью ходила в класс, где, наконец, нашла сверстников. Трудно сказать, кто и кому на первых порах поражался сильнее. Полиана школе или школа Полиане. Наверное, справедливее всего было бы отметить, что они были друг для друга большими сюрпризами. Правда, вскоре между новой ученицей и почтенным учебным заведением установились наилучшие отношения. И однажды Полиана объявила тете, что хоть поначалу и не верила, однако убедилась, что, оказывается, ходить в школу – это тоже жить. Школьная жизнь отнимала у Полианы изрядное количество времени. Однако она не забывала о старых друзьях. Правда, теперь ей не удавалось навещать их так часто, как прежде – но она честно отдавала им все выходные. Однако Джон Пентон все равно считал себя обделенным и очень скучал по Полиане. И вот когда настала очередная суббота, и она пришла его навестить, он спросил: «А тебе не хотелось бы переехать ко мне, Полиана? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой совсем не видимся в последнее время», — капризно добавил он. Это было настолько неожиданно, что Полиана засмеялась. «А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди», — ответила она. Мистер Пентон скорчил кислую мину. «Да, в общем-то, ты права. Раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги, и тогда мы еще посмотрим, кто тут главный», — добавил он шутливо, погрозив Полиане одним из костылей, стоявших подле его кресла, ибо сегодня они сидели не в спальне, а в библиотеке. «А-а-а!» — отмахнулась Полиана и обиженно надула губы. «Вы только говорите, что рады, а на самом деле просто притворяетесь!» И, глядя на собаку, сидящую у горящего камина, добавила: «Вы всегда неправильно играете в игру, мистер Пентон, вы же сами знаете». Лицо мистера Пентона внезапно стало очень серьезным. «Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая», — с чувством проговорил он. «Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Согласна переехать ко мне?» «Вы это серьезно, мистер Пентон?» «Конечно, серьезно. Ты мне нужна, Полиана. Переедешь?» Полиана не знала, что и сказать. «Но я не могу, мистер Пентон. Вы же сами знаете, я же тетя Полина». По лицу мистера Пентона словно промелькнула какая-то тень. Он резко вскинул голову. «Ты не более ее, чем...» Яростно начал он и, помолчав, уже гораздо более мирно добавил: «Может быть, тетя Поля разрешит тебе переехать ко мне? Если она разрешит, то согласна?» Полиана задумалась. «Но тетя Поля была так добра ко мне», — после долгого молчания заговорила она. «Она ведь взяла меня к себе, когда у меня не осталось никого-никого, кроме женской помощи». По лицу мистера Пентона вновь пробежала тень. «Полиана, много лет назад я очень полюбил одну девушку», — глухо проговорил он. «Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом и мечтал, что мы проживем вместе множество счастливых лет». «Да?» — сочувственно глядя на мистера Пентона, протянула Полиана. «Но я не привел ее сюда», — с грустью продолжал мистер Пентон. «Она... В общем, неважно, почему я ее не привел. Просто не привел, и все. И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище. Потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствие ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня?» Полиана вскочила на ноги и затанцевала на месте. Лицо ее светилось от восторга. «Мистер Пентон, вы хотите сказать, что все это время мечтали о том, чтобы та девушка дала вам свою руку и сердце?» «Ну да, Полиана. Ой, я так рада. Тогда все в порядке», — воскликнула девочка и облегченно вздохнула. «Теперь вы можете нас обеих взять к себе в дом, и все будет прекрасно». «Взять? Вас обеих?» — повторил совершенно сбитый с толку мистер Пентон. «Ну, вообще-то», — глядя на него с некоторым оттенком сомнения, ответила Полиана, — «вы еще не завоевали сердце тети Поли.
Но если вы расскажете ей все так же, как мне, я уверена, что она не выдержит, и тогда мы обе сможем переехать сюда». Теперь мистер Пентон взирал на Поллианну с ужасом. «Тетя Полли переедет сюда?» — раздельно проговорил он. «А разве вы предпочли бы переехать к нам?» — спросила Поллианна, и глаза ее расширились от удивления. «Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш, но зато он ближе...» «О чем ты говоришь, Поллианна?» — очень ласково перебил он ее. «Как о чем?» «О том же, о чем и вы, без обиняков», — ответила Поллианна. «Надо же решать, кто кому будет переезжать. Просто мне сначала показалось, что вы хотите, чтобы мы жили здесь. Вы же сами сказали, что все эти годы вам нужны были рука и сердце тети, чтобы здесь стал дом и...» Тут мистер Джон Пентон исторг что-то нечленораздельное. Он поднял руку, призывая Поллианну к вниманию, и попытался заговорить. Но в следующее мгновение рука его беспомощно упала на подлокотник кресла. И тут в дверях показалась служанка. «Доктор Чилтон, сэр», — объявила она. Поллианна поднялась с кресла и стала прощаться. «Поллианна! Ради бога, Поллианна!» — тихо возмолился в ответ мистер Пентон. «Не рассказывай пока тете, о чем я просил тебя». «Ну, конечно же, я ничего не скажу ей, мистер Пентон», — улыбаясь, ответила Поллианна. «Как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться», — добавила она и выбежала из комнаты. Джон Пентон в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Что случилось? Вы чем-то взволнованы?» — допытывался минуту спустя доктор Чилтон, меряя учащенный пульс пациента. Губы мистера Пентона скривились в улыбке. «Мне кажется, я несколько увлекся вашим лекарством», — ответил он, заметив, как доктор украдкой следит за Поллианной, быстро удаляющейся по садовой дорожке.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Чему учат вещи? Однажды учитель сказал своим ученикам, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. Один из них спросил: «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Учитель ответил: «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что, опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф – тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». В этом же ключе продолжает размышление о значении произнесенного слова святитель Лука Воин Ясенецкий: «Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их произнести. Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы сказанное им было исполнено сдержанности, скромности, смирения и полезно для слушающих. Для того, чтобы быть такими, надо стяжать ум Христов, надо быть глубоко сосредоточенными на важнейшем, на святом».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание. В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
0: Радио Образ. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
5: Здравствуйте, уважаемые садоводы. Я сейчас хочу рассказать вам про уход за малиной. Уже была у нас эта тема, но вот сейчас я хочу еще раз поднять эту тему, потому что на наш сайт «Садовый мир» приходит очень много вопросов именно о малине. Огромнейшую плантацию люди вырастили, а собирают урожай всего в кружке. Или она по всему периметру участка посажена вдоль всего забора, и опять же урожай вот такой маленький. Когда приходишь, бывает, на такой участок, и вот жалуются на состояние малины, а смотришь, а малина совершенно неухоженная. От чего же она должна давать вам хороший урожай и крупные хорошие ягоды? Что значит неухоженная малина? Под ней сухо, под ней даже вот и какая-то нерыхлая земля, не пойми там, что бывает очень часто, что сорняками она заросшая. Бывает, что она вся заросшая сама собой, то есть поросли немерено в этой малине. И, естественно, вот такая малина не может дать хороший урожай. Как мы ухаживаем за своими помидорами? Каждый кустик ведь лелеем, рыхлим под ним, подкармливаем, поливаем его регулярно, стараемся, чтобы там пересыхания почвы не было. Как мы ухаживаем за своей земляникой? Тоже пляшем над ним. А малине достается, ну, мизерный какой-то абсолютно уход. Дорогие друзья, мне приходилось видеть в садах малину очень урожайную, и с нее собирали столько

0: на что она находится.
1: Начинается несколько столетий назад. Леонардо да Винчи еще в 1483 году нарисовал на бумаге модель парашюта, имеющего пирамидную форму. Но тогда подобные устройства не разрабатывались, так как особой надобности в них еще не было. Лишь только когда начало развиваться воздухоплавание, а вместе с ним и авиакатастрофы, инженеры решили приступить к созданию специального приспособления, благодаря которому можно было спуститься с высоты. Начало истории современных парашютов положил французский физик Ленорман. Он впервые построил и испытал подобное изобретение, которое и назвал парашютом. Самые первые модели имели вид зонтиков. Для их изготовления использовали специальную прорезиненную ткань. Такие парашюты были громоздкие и занимали слишком большое пространство. В 1785 году воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар провел первый эксперимент с живым существом. Со своего балкона он вполне удачно спустил на парашюте собаку. Последующее развитие парашюта было направлено на его компактность. В то время как ранние парашюты были сделаны из льняной ткани, натянутой на деревянный каркас, в конце 18 века Бланшар начал делать парашюты из свернутого шелка, так как он был более прочен и имел меньший вес. По совету неизвестного нам физика, в центре купола парашюта было сделано отверстие для вывода воздуха, что увеличивало его управляемость и ветроустойчивость. Первый в истории складной парашют был изобретен немкой Кэте Паулюс в начале 20 века, а русский военнослужащий Глеб Котельников в 1911 году изобрел новый вид парашюта РК-1, что означало «русский Котельникова модель 1». Парашют имел круглую форму и укладывался в металлический ранец. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол после того, как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. А первый в мире прибор, благодаря которому парашют стал раскрываться автоматически, изобрели братья Доронины в 1936 году. В наше время уже изобрели множество видов парашютов, которые применяются в различных сферах. Спортивные, военные, спасательные, грузовые, тормозящие, стабилизирующие и другие. Парашютами пользуются в случае, когда необходимо опустить с высоты людей, грузы, космические аппараты или для торможения самолетов при посадке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Добролюбова. Известно, что в дореволюционное время эта улица называлась Мироносецкой, потому что на ней располагалась церковь жен Мироносец. Кстати, эта церковь сегодня одна из старейших в нашем городе. Еще в XIV веке ее прихожанами были великие подвижники земли русской – Макарий Желтоводский и Ефим Суздальский. В 1649 году каменная двухъярусная церковь была освящена. Первый этаж в честь знамени, второй в честь жен Мироносец. Это был первый в истории древнерусского зодчества храм типа корабль со строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и колокольни над западным входом. В начале 19 века к трапезной пристроили двухэтажный предел. Внизу в честь Петра и Павла, вверху Ефимия Суздальского, в трапезной Макария Желтоводского. Храм восхищается размерностью архитектурных объемов. Со времени начала строительства сохранилось парадное арочное крыльцо. Церковь жен Мироносец действительно чем-то похожа на корабль. Особенно, если подходить к ней со стороны Почаинского съезда. На улице Добролюбова привлекает к себе внимание и дом промышленника Ивана Пятого. Здание построено в 1840 году по проекту архитектора Кизеветера. На фасаде очень интересно и необычно выглядят усложненные декоративные пояса. Этот дом совмещает в своей архитектуре классику и пришедшую ей на смену эклектику. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Телевизионная музыкальная комедия «Трое в лодке, не считая собаки» вышла на советские голубые экраны в 1979 году. Картину снял режиссер Наум Бирман по сценарию Семена Лунгина, созданного на основе рассказов, которые написал Джером Клапка Джером. Фильм собрал звездный актерский состав: Андрея Миронова, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Зиновия Герта, Татьяну Пельцер и многих других. Всю натуру Бирману пришлось снять за один месяц. У артистов театра сатиры, трех главных героев, был отпуск. Подходящую местность нашли в Калининградской области на границе с Литвой, в окрестностях города Советск. Он сейчас называется Тильзит. Роль Темзы исполнила река Неман. Роль фокстерьера Монморанси играли две собаки, причем один из псов был весьма злым, но точно выполнял все команды, а другой оказался очень добрым, но глуповатым. Именно он находится в кадре, когда собака имеет дело с актерами. В картину вошло немало сцен, которых поначалу не было в сценарии. Например, сцена в шлюзе, когда герои валятся за борт. Во время съемок этого эпизода Михаил Державин стоял ногами на плечах Андрея Миронова, и тот стал незаметно щекотать актера. В результате все потеряли равновесие и упали в воду. Сцена понравилась, пригласили каскадеров, отсняли ее еще несколько раз уже с дублерами, но ушла некая непринужденность, и в фильм вошла та первая сцена, где падают сами артисты. Одна деталь, касающаяся актрис. Когда съемки были уже в самом разгаре, выяснилось, что грести веслами умеет только Ирина Мазуркевич. Ее партнерши ничего этого не умели и моментально набивали мозоли. Так что, если присмотреться, когда дамская лодка идет на веслах, гребет всегда Мазуркевич. Опять-таки, если присмотреться, в фильме использованы те же каминный экран и полосатые кресла, что и в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Картины снимались практически одновременно. Для многих сейчас это странно, но критики приняли фильм в штыки. Александр Ширвинт высказался так: «Много набежало этих Джеромоведов, значит, знатоков английского юмора». Критика чем интересна? Она всегда так рассуждает, как будто они присутствовали при написании, они знали, что хотел сказать Джером. Мы не знали, а они знали. Среди критических замечаний звучало: «Где вы видели таких англичан?», «Как можно эти глупые пошлые песенки?» и даже «А где же советский патриотизм?». Но зритель рассудил по-своему, и уже более 30 лет фильм «Трое в лодке, не считая собаки» востребован и любим.
5: Ужас, прекрасно! Нам снились вы, а мы вам случайно не снились?
6: Неужели вы желали бы нам ночных кошмаров?
7: Мы и так продрожали всю ночь от страха.
8: Скажите лучше, куда нам плыть?
9: Ух, сейчас ясно. Милые леди...
5: Вы не одеты.
9: Вчера мы задавали себе тот же вопрос, но сегодня, когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе. Если вы, конечно, не возражаете. Куда же нам плыть?
10: Река светла и глубока, река течет издалека. В объятия моря синего течет.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое именование Бобров образовано от старинного прозвища «бобр». Схожее по звучанию название этого речного животного существует у всех славян. Все эти названия восходят к древнему индоевропейскому языку, общему для предков славян, греков, индийцев и многих европейских народов. В переводе это название означает «коричневый». Прозвище «бобр» могли дать работящему человеку. А в Ярославской губернии бобром называли человека за цвет волос, сходный с цветом бобрового меха. В старинных документах бобровы упоминаются с 15 века. Малушка Бобров – крестьянин. Тимофей Бобров – дьяк московский. Гапон Бобров – крестьянин могилевский.
0: Фамильная ценность.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя красавица.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Сегодня давайте мы поговорим о том, откуда археолог черпает, условно говоря, краски для своих историко-археологических картин города. Подавляющее большинство людей, которые не связаны с археологией, глубоко убеждены, что главная задача археолога и главная удача археолога – это найти что-то интересное, имеется в виду какой-нибудь предмет. Это глубокое ошибочное заблуждение. Поясню. Да, действительно, наверное, в первой половине XIX века, ну, может быть, даже в середине XIX века, вещеведение в археологии считалось основой археологической деятельности. Но уж сегодня, простите, я напомню, мы живем в век информационных технологий, и поэтому вправе рассчитывать на другое понимание, значение и результативность археологии. Главное в археологии – это получить информацию, самую разнообразную. И предметы – это лишь один из способов получить информацию. В археологии говорит все. Поясню. Это рельеф, первоначальный ландшафт, если можно найти его следы. Это так называемый культурный слой. К счастью, теперь уже, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде это словосочетание понятное, известное, но я тоже хочу пояснить, что оно из себя представляет. Это система напластований, которые образовались в результате жизнедеятельности города. От того, что мы в этой системе напластований прочитаем, увидим, зависит очень многое в наших выводах. Цвет, плотность, структура, толщина слоя, ну и целый ряд других показателей. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что, когда мы будем штриховать картину Нижнего Новгорода, мы к этой теме вернемся. Поэтому очень часто, приходя к нам на раскоп, многие люди, заглядывая внутрь, для себя не видят там ничего интересного, говорят, здесь ничего нету. Но здесь как раз самое главное есть. Мы сидим и корпим, собирая по крупиночкам ту информацию, которую удается выуживать отсюда. Затем остатки построек. Естественно, не в том виде, в каком они нам представляются, а именно в виде следов от того, что когда-то было и происходило. Сюда же нужно отнести и еще один, как сейчас модно говорить, сегмент полевой археологии. Это антропологические материалы, это материалы некрополей. Известно, что при приходских церквях в городе вплоть до конца XVIII века существовали приходские кладбища, и уж я позволю себе так сказать, значительная часть нижегородцев того времени покоится именно в культурном слое Нижнего Новгорода. Это тоже отдельная тема и отдельные штрихи к портрету города, о которых я буду говорить отдельно. Ну и, наконец, сами предметы или их фрагменты. Причем здесь очень большая палитра археологических красок, но для того, чтобы все эти находки заиграли и заговорили на нужном нам языке, нужно очень хорошо знать вообще бытовой материал того или иного времени, понимать, чем и как люди в это время пользовались. Вот только из всей совокупности таких археологических наблюдений, которые мы получаем в процессе полевых работ, мы и складываем ту картину, которая позволяет нам говорить, да, мы узнали что-то новое о жизни нашего города. Сегодня я предлагаю вернуться к 1988 году, о котором уже начала говорить чуть раньше, и рассказать о тех наших археологических работах, которые мы проводили на недоступной, по сути дела, территории. Вообще, начну с того, что это было очень удивительное ощущение, не археологическое ощущение, что вокруг снуют люди, где-то тут рядышком ходит транспорт, а мы на глубине даже чуть меньше метра, мы уже находимся в совершенно другой эпохе. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось сказать, что очень много нижегородцев тогда к нам приходило, особенно по выходным, посмотреть на нашу работу, видимо, этой стороны. Тоже завораживало. Несколько шагов сделал, а там внизу уже другие века. Я к штрихам сразу перейду. Какие же штрихи мы там откопали? Вы знаете, если сказать одним словом, это было разочарование. Еще раз скажу, где. Это проезжая часть улицы в районе площади Минина между двумя скверами. Это, по сути дела, начало улицы Варварской. И работы, поскольку, еще раз повторю, это были работы, связанные с прокладкой или перекладкой теплотрассы, нам было разрешено на проезжей части между скверами рядом с траншеей теплотрассы заложить небольшой раскоп, а дальше наши работы проходили внутри самой траншеи, где мы смотрели разрезы слоев по бортам траншеи, и собирали соответствующую информацию. И вот эта траншея тянулась от площади Минина до улицы Пескунова. То есть вот представьте себе, у нас впервые появилась уникальная возможность получить разрез Нижнего Новгорода, по сути дела, от Кремля до предполагаемой линии укреплений окружающего территорию Кремля города на XIV век. Почему я сказала, что разочарование? Разочарование заключалось в том, что мы там не обнаружили вообще никакого средневекового материала. Понятно, что на такой протяженности траншеи больше 100 метров это была уже не случайность, это была объективная реальность, которой мы готовы не были. Я помню очень хорошо себя, потому что, когда мы приступали к этой работе, я предвкушала, какие у нас здесь будут сенсационные открытия, ну как же, Нижний Новгород, 13-й, 14 век, сейчас мы увидим все. Вот наш первый штрих оказался бесцветным, я бы сказала так. Хотя вот на том участке, где был заложен раскоп, там были интересные материалы, но более позднего времени. Там были обнаружены захоронения, которые принадлежали, по всей видимости, к некрополю при Казанской несохранившейся церкви, примерно, скажем так, 17-го, начало 18 века. Там были расчищены нами очень эффектные бревенчатые мостовые конца 18-го, начала 19 века. Все это смотрелось очень эффектно, но мы-то рассчитывали, ну как же тут около кремлевских стен должен был быть средневековый Нижний Новгород. Не было не только никаких остатков слоев, построек, не было вещевого материала того времени. То есть по всем признакам археологическим, если бы мы не знали, где мы находимся, мы должны были сказать, здесь средневекового города не было. Вот такой был первый штрих и очень неожиданный к портрету нашего города. Было понятно, что так не может быть. Мы знаем, что вокруг Кремлевского холма жизнь и в XIV уже веке, может быть, даже и в XIII, активно развивалась. И возникал вопрос, почему же здесь мы ничего не обнаружили. Мы нигде на протяжении всей длинной траншеи не обнаружили никаких следов ни средневековой застройки, ни обитания людей в средние века, раньше 17 века ничего. Ответ на этот вопрос мы получили значительно позже. И об этом я расскажу в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Штат дворовых.
2: Во главе дворовых стоял дворецкий. Обычно это был солидный пожилой человек, обязанный следить за порядком в доме, за подачей блюд при обеде. Иногда его называли по-французски мажордом, в переводе «старший в доме». В Муму Тургенева выведен Гаврила, главный дворецкий барыни. Понятно, чем занимались кучера, буфетчики, горничные, кормилицы, но многие названия дворовых слуг давно вышли из употребления. Ну, например, камердинеры, которые входили в штат дворовых. Камердинеры – это комнатные слуги в просторечии камардины, камельдины и так далее. Приближенные к молодым господам камердинеры были прилично одеты, отличались самостоятельностью поведения, а иногда и развязанностью, стремлением подражать барам. Не случайно Алексей Берестов при встрече с Лизой в «Барышне-крестьянке» Пушкина выдает себя, хоть и неудачно, за собственного камердинера. Стремянными назывались слуги на конях, сопровождавшие бар во время их поездок верхом, в том числе на охоте.
0: Лошадь старого графа вел графский стременной.
2: Читаем в «Войне и мире» Льва Толстого. Савельич в «Капитанской дочке» был пожалован в дядьки, то есть в воспитатели, а до этого был стремянным. Слуга Обломова Захар первоначально был его дядькой. Казачками назывались мальчики-слуги в усадьбе, одетые в казачий костюмчик. Казачки обычно докладывали хозяевам о приезде гостей, бегали с различными поручениями, разносили угощения. В поэме Тургенева «Помещик» читаем:
0: «Изюм, конфекты, крендельки на блюдах носят казачки».
2: Форейтерами, в просторечии фалетерами, назывались кучера-подростки, реже взрослые люди худощавого сложения, сидевшие верхом на одной из передних лошадей упряжки. У небогатых или скупых помещиков должности подчас объединялись. Ну, например, в записках охотника Тургенева должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает 70-летний слуга Поликарп. У богатых дворян в поместьях и в городах служили ливрейные лакеи, то есть слуги, одетые в особую форменную одежду с шитьем и галунами. При выездах бар сопровождали рослые выездные лакеи – гайдуки, стоявшие на запятках кареты. В «Арапе Петра Великого» и «Пиковой даме» Пушкина мы наталкиваемся на странный термин «барская барыня». Так называлась ключница, то есть экономка, ведавшая хозяйством в богатых дворянских домах. Повариха, готовившая для хозяев, называлась «белой кухаркой», для дворни – черной кухаркой. При барах служили сенные девушки. Не от слова «сено», а от слова «сени». Своеобразные горничные, в ожидании поручений, обычно находившиеся в сенях. В обиходе их грубо называли девками. К дворовым слугам не следует причислять компаньонок, женщин, которых нанимали в барские дома для компании, то есть для развлечения барынь, например, для игры в карты и сопровождения в прогулках молодых барышень. Примерно те же роли, но в более приниженном положении, исполняли приживалки, часто обедневшие дворянки. Мужчины, живущие на хлебах у барина, именовались за глаза нахлебниками. Трагическую фигуру такого человека изобразил в комедии «Нахлебник» Иван Тургенев. богатые бари обзаводились для забавы дорого ценившимися людьми черной расы, арапами. «Загорецкий двоих арабчонков на ярмарке достал», — говорит Хлёстова, приехавшая в гости к Фамусову с арабкой-девкой.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении Блока «На железной дороге». Это стихотворение все мы помним с наших школьных времен, когда учили его наизусть, оно действительно входило в список для обязательного изучения. И вот у этого стихотворения есть своя очень интересная история. Сначала я напомню первые строфы этого стихотворения, чтобы мы воскресили их в нашей памяти. «Под насыпью во рву некошенным лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом. Всю обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, нежней румянец, круче локон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее, жандармы с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежную, облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой нежную, скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая. Тоска дорожная, железная свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто. Так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами. Вам все равно, а ей довольно. Любовью, грязью или колесами она раздавлена. Все больно. У этого стихотворения есть дата 14 июня 1910 года и есть адресат Марии Павловны Ивановой. Это сестра одного из друзей Блока. Откуда же приходит это стихотворение, как оно рождается? Но вообще вот первое впечатление, когда не знаешь его истории, кажется, что вероятнее всего Блок, наверное, вот увидел какую-то такую ситуацию, ну, например, девушку, раздавленную поездом на обочине. И вот это сочувствие, вот это сострадание, когда он прикоснулся к чужой трагедии, стал свидетелем чужой трагедии, чужой беды, вот кажется, это стихотворение и стало следствием вот такого соприкосновения. Однако сам Блок говорит, что стихотворение родилось у него по совершенно другому поводу. И этот повод очень литературный. Блок прочитал роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», и сцена, когда Катюша Маслова бежит за этим вагоном, в котором уезжает Нехлюдов, вот эта сцена, она как раз и становится источником для этого стихотворения. Вот этот эпизод вновь и вновь Блок прокручивал в себе, причем не перечитывал, а вот он именно жил таким уже отраженным, когда он вспоминает этот эпизод, и этот эпизод все воскресает и воскресает, эпизод из романа. И вот это стихотворение становится вот таким откликом, вот своим вариантом вот этой женской судьбы. Я напомню тот фрагмент из романа Толстого, который стал источником вот этого стихотворения. «Долго еще в ту ночь не могла заснуть Катюша Маслова. Она вспоминала о многих, но только не о Нехлюдове. Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью, в 2 часа. Катюша уложила спать барышень и подготовила

0: Говорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию. Была темная, осенняя, дождливая, ветреная ночь. Дождь-то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле под ногами не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи. И Катюша, хотя знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял 3 минуты не загодя, как она надеялась, а после второго звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окно вагона первого класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга 2 офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели отекшие толстые свечи. Он в обтянутых ритузах и белой рубашке сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода, она шла быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода, и в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежала по мокрым доскам платформы. Потом платформа кончилась, и она на силу удержалась, чтобы не упасть, сбегаясь по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон первого класса был далеко впереди. Мимо нее бежали уже вагоны второго класса. Потом еще быстрее побежали вагоны 3-го класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой, вне защиты. И ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала. «Пройдет поезд под вагон, и все кончено», — думала она. Она решила, что сделает так. Но тут же, как это всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отмстить ему хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой. Вот этот эпизод, который вновь и вновь прокручивает в своем сознании Блок, и появляется его стихотворение «На железной дороге», которое мы с вами вот только что прочитали. Вот этот фрагмент Толстого начинает жить в сознании Блока своей жизнью, то понятно, что он начинает его видоизменять, трансформировать, по-своему интерпретировать. И вот что же мы видим вот здесь происходит у Блока иначе, чем у Толстого? Дело в том, что у Толстого вся судьба Катюши Масловой вот определяется этим самым фрагментом, этим самым эпизодом. Мы видим тот момент, когда в ней рождается вот это ощущение ценности жизни. Не своей жизни, а вот чужой жизни, той жизни, которую она носит в себе. Любовь к тому еще не родившемуся ребенку позволяет ей выжить, позволяет ей выстоять в этой ситуации. И мы помним, что когда ребенка этого не станет, то Катюша Маслова вот и пойдет по вот той стезе, которая приведет ее на скамью подсудимых. Это момент такого внутреннего воскресения и перелома в Катюше Масловой. Но чувство вины вот такое же, которое испытает Нехлюдов, сидя и глядя, и узнавая Катюшу Маслову там, во время этого процесса, когда он оказывается одним из присяжных заседателей, приведет и его к тому внутреннему духовному перерождению, воскресению, как это называет Толстой, когда он пойдет вслед за ней, будет сопровождать ее по этапу, вовсе даже уже не надеясь на какую-то ответную любовь. Вот тут важно то, что происходит в самом человеке. Толстой ведь пишет, что в Нехлюдове было 2 человека. Один духовный, другой, вот этот плотский, животный человек. Что победит? Вот это существование рано или поздно заканчивается тем, что один из них погибает. Но вот все-таки этого духовного человека Нехлюдов себе открывает и идет вот именно по этому пути. Что мы видим у Блока? А у него это на самом деле исчерпанная судьба. Вот исчерпанная судьба – это гибель. Вот здесь нет никакой надежды на возможное возрождение. При этом мы не знаем, что произошло, какая трагедия случилась, осмысленно ли, да, вот этот вот поступок, вот то, о чем думает Катюша Маслова, подойдет вагон под поезд и кончено. Вот что произошло, мы не знаем, можем только предполагать. Но вот это возникает вот такой вот образ судьбы, несостоявшийся, растоптанный, уничтоженный, когда проходит мимо вот вся какая-то другая жизнь, в которой тебе места по большому счету не оказалось. Такой, ну, может быть, отголосок вот этого толстовского мы можем найти вот уже в самом финале. Опять же, если мы знаем, конечно, да, вот о том, что вот этот эпизод толстовский стал источником. Да что, давно уж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. И вот здесь первые две строки, они вот почти от Толстого, а вот следующее – это уже блок. Потому что, если мы помним, Катюша Маслова – это единственный момент. Вот она бежит за этим поездом, она бежит за конкретным человеком. А здесь это лишь мечта. Так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Когда мечта, железная дорога, вот эти проезжающие вагоны разные, желтые, синие, красные, вагоны первого класса, второго, третьего, за каждым из которых тянется какая-то своя судьба, своя история, свой образ жизни. Вот это та мечта и та ускользающая жизнь, которая проходит мимо тебя и в которой просто тебе нет места.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Разрешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, суббота, 18 июля. Казалось бы, обычная суббота, ничего особенного. Обычная суббота обычного летнего месяца. Но не все так просто. Именно в этот день состоится очень запоминающийся и очень яркий концерт под названием «Орган при свечах». Из названия, я думаю, понятно многое. Это будет незабываемое путешествие в мир классической музыки, где каждая нота проникнет в самые глубины вашей души. Талантливый органист выйдет на сцену, чтобы подарить вам чудесное исполнение известнейших органных шедевров разных эпох и разных композиторов. «Орган при свечах» — это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, которая позволит вам отключиться от суеты повседневности и погрузиться в мир гармонии и покоя. Красивые свечи, создающие нежное и теплое освещение, добавят вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и любимым удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления. Больше подробностей в сети интернет. Едем дальше. 19 июля, 18:00. «Ракушка» в Александровском саду. Концерт в рамках проекта «Столица закатов». «Россия, я другой такой страны не знаю». С одной стороны, друзья, это очень пафосно, а с другой, в хорошем смысле слова, патриотично и в целом даже мило. И все это – завершение легендарного музыкального фестиваля. Что же это за культурное мероприятие? «Я другой такой страны не знаю» – это музыкальное признание в любви к отечественной культуре. Академический, симфонический, оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Владимира Понькина, исполнит полонез памяти Пушкина Лядова. Танцы из оперы Руслана Людмила Глинки, пляску из оперы Алеко Рахманинова, вальсы и польки Шостаковича, проникновенное адажио из «Спящей красавицы» Чайковского. Ну, а также хиты Дунаевского из кинофильмов «Кубанские казаки» и «Цирк». Так что, если вы ценитель и действительно знаете толк в хорошей, качественной, классической музыке, добро пожаловать! Ну а еще, крутое развлечение приготовили для публики организаторы мероприятий «Горький фест». Это, собственно говоря, уже закрытие громкого фестиваля. Итак, 18:00 – «Красная дорожка», 20:00 – «Торжественная церемония в театре драмы», 21:00 – показ дебютного фильма Даши Чаруши «Русалочка». Внимание! Вход только по приглашениям. Ну а на следующий день, 19 числа, культурный марафон на Кожевенной. В этот день в 17:00 у вас есть возможность познакомиться с участниками марафона и путеводителем по миллионке, а еще изучить ночлежную квартиру, адрес Кожевенная, 10, а также демонстрационный зал, устроенный по мотивам пьесы Горького «На дне». Подробнее об этом марафоне, опять же, в сети интернет, она вам в помощь. Ну, а подробности о самых ярких и интересных культурных событиях города каждую пятницу в нашем эфире в это же самое время на радио «Образ». До встречи в эфире.
0: Спешите

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 12. Пароход «Русь», Тобольск, дом губернатора. С 5 по 13 августа 1917 года. Продолжение.
3: Ночью, где-то на видимой глазу высоте, в погоде произошел перелом. Тучи очистили небо, и больше не злой ветер тихим дуновением издалека принес тепло, совсем не сочетавшееся с представлением незнакомых с Сибирью людей о ее лете. Наутро вдруг грянула жара с настоящим пекущим солнцем. После завтрака Алексей, как и другие обитатели парохода, мечтал только о прогулке где-нибудь в окрестностях Тобольска. И чудо произошло. Когда государь поговорил с полковником Кобылинским, по палубе забегали стрелки, заурчала машина, из трубы пошел дым, судно медленно отошло от пристани. Сначала черепашье движение закончилось всеобщим разочарованием. Оказалось, что на противоположном причале нужно было загрузить уголь. Зато после погрузки пароход не вернулся на привычное место, а, набирая ход, вышел в Иртыш и, удалившись от города, пристал к высокому, поросшему кустарником берегу, где всем разрешили сойти. Но отправились на прогулку немногие, не всем хотелось забираться на высокий дикий берег. Маленький ручей, издалека напоминавший болотце, петлявший среди кустов покруче над рекой, ни для кого из поднимавшихся к вершине не оказался непреодолимой преградой. Княжны смеялись, перепрыгивая через воду, переступая ботиночками с камня на камень. И совсем не замочили ноги. Элегантный и, как всегда, внимательный месье Жильяр помогал каждой из них. Алексей специально пошел прямо по холодной прозрачной воде родника, почувствовав через сапоги ее холод. Это оказалось приятно в нарастающую час от часа жару. Император с князем Долгоруковым, самые ярые любители пеших прогулок, ушли далеко вперед. Пока остальные поднимались, они уже сидели на самом краю обрыва над рекой, с которого открывался потрясающий вид на окрестности. «Красота!» – не смог сдержать восторга Алексей, усаживаясь рядом с отцом на мягкую траву. «Потрясающий вид!» – мечтательно вздохнул впечатлительный месье Жильяр. «Неужели лучше Швейцарии?» – съехидничала вечно подтрунивающая над учителем Анастасия. «А вы знаете, очень похоже!» – совсем не обиделся швейцарец. «Высокие берега, чудные леса, только реки у нас не такие широкие». «Да не слушайте вы ее», — вмешалась Мария, улыбнувшись учителю. «Она же ягоза, как говорит мамина Нюша». «Чудесно!» — плюхнулась на траву Ольга. «А воздух здесь какой!» «Хвоей пахнет», — прилегла рядом с сестрой Татьяна. «И дикими цветами». Быстро всем почему-то расхотелось разговаривать. Таким самодостаточным оказался пейзаж, словно нарисованный на огромном полотне от неба до горизонта. Деталей на нем было столько, что бесконечно долго каждый мог находить для себя что-то новое. В тишине стали проявляться звуки. Кто-то невидимый, наверное, очень маленький, трещал в траве. В кустах защебетала птица, успокоенная только вновь наступившим безмолвием. Алексею хотелось остановить дыхание, чтобы природа поверила, что его здесь нет. Перестала обращать на него внимание, продолжила привычную, скрытую от человека жизнь. Так хотелось подсмотреть за ее секретами хотя бы немного. Но вдруг у него закружилась голова от терпких запахов цветущих вокруг трав, так напомнивших сладкий, знакомый с детства аромат. Конечно, это была память о розетке с благоухающим медом, что каждый день подавали во дворце к чаю или о медовом пироге. Удивительно, как умудрялись пчелы полностью сохранить этот пахучий след летних цветов в собранном ими лакомстве. Алексей глубоко вдохнул невыносимо вкусные естественные духи, рожденные распаренными солнцем травами. «Мед!» — он невольно облизнулся. «Да, медоносы!» — улыбнулся ему отец. Охрана поленилась подниматься на кручу, ожидала арестованных внизу, у воды. Присев на гальку, солдаты курили. Так легко было забыть об их существовании. Наверху царила настоящая свобода. Небо казалось ближе и голубее. Река убегала вольно на многие километры, и леса по берегам даже дорогами не были тронуты. Алексей посмотрел на отца. Одухотворенное лицо императора, любовавшегося красотами Иртыша, напомнило ему те времена, когда он был совсем маленьким и не понимал, почему парадные портреты родителей так не похожи на них, живых и добрых. Такое знакомое всепонимание сейчас светилось в отцовском лице, то самое, которое Алексей любил с детства. Любую бурю во дворце, даже мамины нервные переживания – все тушило эта спокойная уверенность. Следующие 3 дня стояла прекрасная погода. Судно по утрам отчаливало от причала, уходило подальше от города, и арестованные могли с удовольствием погулять на берегу Иртыша или Тобола. Только Алексей, к своему великому огорчению, снова заболел. Сначала у него распухла левая рука. Достаточно сильно. Скрывать такой недуг было невозможно. И к довершению несчастья разболелось ухо. Строгий доктор Боткин сразу назначил постельный режим. Это было так несправедливо, обидно. Когда пароход пустел, и все его обитатели высаживались на берег где-то в понравившемся красивом месте, а вернувшись, оставались весь день на палубе, цесаревич лежал в тесной каюте. Сердобольные сестры по очереди навещали его. Но как было не заметить, что им хочется побыстрее вновь оказаться наверху вместе со всеми? Не приходила только простудившаяся Мария. Она тоже скучала в постели. У нее поднялась температура. Иногда забегал ненадолго месье Жильяр. Рассказав пару свежих историй, он исчезал. Долгие беседы были не для его непоседливого характера. Один Нагорный будто совсем оставался равнодушным к заточению вместе с цесаревичем, целыми днями скрашивая его одиночество. «С утра не было дождя? Светит солнце?» — пытал Нагорного расстроенный Алексей, изводя себя такими вопросами. «Так что ж, распогодилось», — бесстрастно отвечал в сотый раз на расспросы о погоде матрос. «Не переживайте, как выздоровите, кто вас здесь держать станет? Набегайтесь еще». «Ухо пора закапывать», — косился на часы дядька, и, как заправский медбрат, достав пипетку и пузырек, ловко проводил процедуру, в конце прикрыв ухо ватным тампоном, как его научил врач. «Какие холодные капли!» — немного покапризничал цесаревич. «Потерпите, сейчас еще жарко станет», — успокоил его дядька. «Вам отвлечься надо. Давайте поиграем во что-нибудь». «Не хочется», — цесаревич поправил больную руку на подушке и, не сдержавшись, застонал. «Болит», — забеспокоился матрос. «Ничего, терпеть можно. Расскажи мне о своей деревне или о службе». «Так вы уж все мои рассказики знаете», — ухмыльнулся дядька. «Разве что научить вас можно морские узлы вязать. Это и на суше пригодится. Канаты или, скажем, веревки завязать можно разными способами. Узлов таких несколько сотен, наверное, наберется. Все вообще мало кто знает, только опытные старые моряки. А ты много знаешь?» «Да уж немало». «Покажешь?» — обрадовавшись, попросил Алексей. «Только нужно пару веревок найти». Нагорный быстро вернулся, где-то раздобыв веревки, и следующие полдня показывал почти цирковые номера со сложными многоходовыми узлами. Цесаревич смотрел на него с восторгом, даже здоровой рукой иногда помогал дядьке, взяв с него слово, что тот, когда выздоровеет больная рука, научит его всем своим секретам. К вечеру Алексею стало хуже. Он никак не мог уснуть, забываясь ненадолго, от малейшего движения сразу просыпался. В конце концов, Нагорный помог ему перебраться в каюту императрицы. Рядом с мамой цесаревичу всегда становилось легче. Под ее молитвы и ласковые слова Алексей не сразу, ненадолго, но уснул. К утру ухо чудесным образом болеть перестало, да и опухоль на руке уменьшилась, поэтому после завтрака цесаревич вновь вернулся в свою каюту. Через день цесаревич совсем поправился, а у Марии не осталось и следа от жара. Они с радостью вместе со всеми поднялись после первого завтрака на палубу. В отличие от царской семьи, свите и слугам разрешили недолгие прогулки по Тобольску, чем они не преминули воспользоваться. Охрана уже переехала на городские квартиры, на судне, сменяя друг друга, появлялись только караульные. Теперь пароход казался Алексею совсем опустевшим. Он с завистью смотрел на уходящих от причала вверх по улице людей. Как несправедливо, что только семья оказалась заперта. Больше всех злилась Анастасия. Ольга с Татьяной, обсуждая свои девичьи проблемы, будто совсем не обращали внимания на отсутствие свиты. Мария была рада тому, что сегодня ей не пришлось снова провести день в кровати. Она рассматривала окрестности, беспрестанно улыбаясь каким-то своим мыслям, чем еще больше расстроила Настаську, которая, не выдержав, бросила в нее карандаш. «Не вижу ничего тут веселого, перестань глупо улыбаться». «Ничего не глупо», — обиделась Мария. «Ты к маме заходила?» Сестра сменила тему, не извинившись. «Как она? На палубу поднимется?» «Нет, у нее снова сердце. Госпожа Шнейдер не пошла в город на прогулку, с ней осталась». «Я тоже к ним пойду». Анастасия подскочила, собрала в папку рисунки, над которыми работала, и быстро ушла, бросив через плечо. «Скукотища зеленая, здесь сидеть без дела». Алексей бродил вдоль борта, рассматривая Тобольский Кремль, сияющие на солнце колоколенки церквей, и мог думать только о том, как месье Жильяр с князем Долгоруковым, генерал Татищев и другие входят сейчас в эти храмы или, может, заходят в какие-то лавки на улицах, что-то покупают. Ничего, что прогулку им разрешили, совсем короткую, подумаешь. Главное, они могут увидеть город, а он нет. Хотя ему, конечно, в 100 раз больше хотелось сойти на берег, чем другим. Теперь, когда он больше не наследник, не нужно было спрашивать разрешения, чтобы поговорить с любым человеком. И в лавках можно было покупать все, что понравится. Это раньше в магазины заходить запрещалось. Теперь же остались позади надоевшие правила. Но, к несчастью, он должен был оставаться на судне. Увидев печальное лицо Алексея, к нему подошел отец. «Они скоро вернутся», — кивнул император вслед ушедшим людям. Полковник Кобылинский обещал, что в 3 часа мы спустимся вниз по Иртышу и прогуляемся по берегу. Хорошо бы, скучно тут сидеть. После болезни цесаревич был в особенно меланхоличном настроении. А в город мы когда переедем? Уже скоро. Говорят, дом почти готов. Завтра? Кто знает, возможно, завтра. Быстрей бы уже подошла к ним Мария, появился у нас новый дом. «Разберем чемоданы, хотя бы переоденемся. Я даже книги уже все перечитала, что брала с собой в дорогу. Остальные в багаже». Все трое замолчали, рассматривая незнакомый причал. Пароход вчера после прогулки пришвартовали в новом месте, куда перекрыли доступ публике. По краю причала бродила печальная собака, то ли бездомная, то ли помогавшая сторожам охранять окружающие доки, казавшиеся совсем пустыми. Псу было нечем заняться, он лениво нюхал грязные доски, присаживался, удобно устраиваясь и будто собираясь спать, но ровно через минуту снова вставал и, пощелкав зубами на блох, прятавшихся в его густой шерсти, продолжал изучать настил. Алексей вспомнил Джоя, который никак не мог оправиться после укуса змеи. Не повезло ему встретиться с ней на днях во время прогулки по берегу. «Бедный Джой», — вздохнул он. «Ничего, няня сама сегодня за ним ухаживает. Взяла его к себе в каюту», — вспомнила Мария, что собака Алексея сейчас у их общей для всех детей няни Александры Александровны Теглевой. «Доктор Боткин лечит его не хуже, чем нас», — улыбнулся император. «А в Ливадии сейчас, наверное, солнце вовсю светит», — неожиданно сменил тему разговора цесаревич, посмотрев на небо, на котором начали собираться облака. «Там бы я нашел, чем заняться». «У моря не бывает скучно», — поддержала его сестра. «Дни так и пролетают, а особенно мне парк в Ливадии нравится. К вечеру цветы пахнут лучше духов». «Поплавать бы в море», — вздохнул Алексей, но сразу замолчал на полуслове, заметив помрачневшее лицо отца. Они с Марией переглянулись, поняв, что расстроили его своим разговором. Придумывая на ходу, о чем нейтральном можно поговорить, оба сделали вид, что заняты разглядыванием собаки, которая для порядка без причины немного полаяла, но так как ее никто из окрестных псов не поддержал, сразу замолчала. К счастью, новая тема для разговора вскоре появилась сама собой. «Смотрите!» — радостно кивнул головой в сторону берега цесаревич, заметив знакомую фигуру, бредущую к реке по ближайшей улице. «Жилик уже возвращается! Он обещал принести что-нибудь интересное или вкусное!» В воскресенье 13 августа наконец-то жизнь на реке закончилась. Утром подъем устроили раньше обычного, но никого это не расстроило, потому что прикомандированный к арестованным на время дороги комиссар Макаров объявил царской семье и свите о переезде в город. Все бросились складывать вещи. Алексей, обычно не участвовавший в подобных делах, с удовольствием помогал Нагорному, засовывая в чемодан одежду как попало, на что терпеливый матрос только вздыхал, непременно доставал и складывал каждую вещь аккуратно. Поняв, что быстрее будет, если дядьке не мешать, немного обиженный цесаревич удалился на палубу, где вскоре собрались все обитатели парохода «Русь». Почти сразу после этого на дороге у самого пирса остановился экипаж, комендант подал знак караульному офицеру, тот что-то сказал одному из солдат. Они оба подошли к государю с государыней. «По вашей просьбе, коляска для бывшей императрицы подана», – достаточно вежливо обратился к государю офицер. «Стрелок будет сопровождать ее с наследником». Алексей при этих словах покраснел. Ему совсем не хотелось ехать с мамой. Гораздо интереснее было пройтись с остальными по улицам города. «Папа, я с вами пойду», – умоляюще посмотрел он на отца. Однако тот негромко, но строго приказал. «Поезжай, ты не совсем здоров, и кто-то должен быть с мамой». «Будешь сопровождать меня», — ласково улыбнулась императрица, беря сына за руку. «Конечно», — согласился он обреченно, с завистью провожая взглядом отца, который в окружении дочерей и свиты, офицеров охраны и нескольких десятков солдат уже спустился на причал, направляясь в глубину улицы в город. Экипаж не спеша ехал по пыльным дорогам Тобольска по деревянным настилам. Алексей крутил головой, стараясь рассмотреть каждый проплывающий мимо дом. Каменных строений сначала было мало, но чем ближе коляска приближалась к центру города, тем солиднее становились дома. Почему-то он сразу догадался, что большой белый особняк, огороженный высоким забором, и есть тот самый губернаторский дом, предназначенный для их семьи. Дом внутри из-за огромного количества беспорядочно сваленного багажа и суетящихся вокруг разбирающих его слуг казался не таким большим, как снаружи. Император, комендант, комиссар, два представителя правительства, офицеры охраны и Валя Долгоруков в зале на втором этаже обсуждали предстоящее расселение по комнатам. Месье Жильяр, доктор Боткин и генерал Татищев держались чуть в стороне, не вмешиваясь в разговор. Императрица, утомленная слишком долгой неустроенностью, сев в кресло у окна, не принимала участия в разговоре. Вокруг нее собрались дочери и фрейлины. Алексей стоял недалеко от отца, ожидая, пока комнаты окончательно распределят. «Давайте все же осмотрим весь дом», – прервал император затянувшийся спор. «И тогда решим, кто сможет остаться здесь с нами, а кто займет комнаты в доме для свиты». Вот это было по-настоящему здорово. Алексею тоже хотелось обойти их новое жилище снизу доверху. Начали с подвала, который ничего особенного из себя не представлял. Был завален разным хламом. На первом этаже всем понравилась большая светлая столовая в самом конце коридора. И недалеко от нее буфетная с красивыми резными шкафами. Справа, первую от передней небольшую комнату, без споров со стороны будущих жильцов, комендант отвел для дежурного офицера и караула. Во вторую, достаточно маленькую, решили поселить комнатную девушку императрицы. Государыня попросила еще на судне, чтобы Нюта оставалась в одном с ней доме. Последнюю с правой стороны, перед столовой, достаточно просторную комнату с несколькими шкафами и столом, определили для месье Жильяра, чтобы при необходимости он мог в ней заниматься с детьми. Без главного камердинера Чемодурова семья не могла обойтись. Дети к нему были привязаны. К тому же 70-летнего, часто болеющего доброго старика все жалели, и его поселили в первой комнате слева под лестницей, рядом с буфетной. Дальше решила обустроиться камер-юнгфера государыни строгая и даже немного надменная Мария Густавовна Туттельберг. С уважаемой пожилой дамой спорить никто не посмел, когда она настояла, что до конца исполнит долг быть рядом с императрицей. Последнюю комнату на первом этаже заняли няни детей и ее помощница. Остальные приближенные и слуги вынуждены были отправиться в стоящий напротив губернаторского дом купца Корнилова. Позже стало известно, что и там не всем хватило места. Некоторым пришлось снимать квартиры в других домах. Когда Алексей вслед за отцом и окружавшими его людьми вернулся на второй этаж, то сразу заметил, что мама стала очень бледной. Но доктору Боткину ничего говорить не пришлось. Он сразу пощупал пульс государыни и уже открывал свой саквояж с лекарствами. После недолгого совещания сначала наметили спальню императорской четы. Комендант сразу предложил, чтобы это была первая комната с примыкавшей к ней маленькой гостиной, справа в коротком коридоре, начинавшемся за просторной залой, самым большим помещением в доме. Тем более, что там уже стояли две кровати. Рядом со спальней родителей в квадратной светлой угловой комнате захотели жить все вместе княжны. Они, проводив в постель маму, сразу отправились к себе. Полковник Кобылинский немедля отдал распоряжение принести в спальню сестер кровати. Алексей тоже захотел быстрее обзавестись комнатой. Не выдержав, он напомнил о себе. «А где буду жить я?» – спросил он у отца. Тот переглянулся с комендантом. «Мы думаем, напротив нашей спальни», — ответил император. «Слева по коридору сначала шкафная», — уточнил комендант. «Потом будет ваша спальня. Она удобная, рядом с ней ванная», — как-то особенно подробно объяснил он. «Тогда я пойду», — направился было прочь из зала цесаревич. «А мы собираемся чердак осмотреть», — хитро подмигнул ему князь Долгоруков. «И я с вами», — сразу передумал уходить Алексей. Остальные взрослые невольно улыбнулись. Пройдя через залу и за ней небольшую комнатку, которая приглянулась императору для кабинета, и ему позволили оставить ее для себя, все снова оказались на лестнице. К разочарованию цесаревича чердак оказался почти совершенно пуст. Кроме старых досок и нескольких поломанных ящиков, валявшихся между печных труб, идущих на крышу, на нем ничего не было. Теперь оставалось надеяться только на двор и садик для прогулок. Может, там было что-то интересное? По словам месье Жильяра, успевшего их немного осмотреть, он нашел во дворе оранжерею и сарайчик для живности. После шумного дня обустройства в чужом тобольском особняке, уже помолившись вместе с отцом, ненадолго навестившим его перед сном, Алексей долго не мог уснуть, прислушиваясь к приглушенным звукам, прилетавшим из залы. Первый день в новом доме показался ему странным. Он привык к переездам, но выбор этого места не зависел ни от отца, ни от других близких. Все здесь, от легкого запаха сырости до деталей обстановки, отбитых углов разношерстной мебели, давно немытых дверей, отсутствие привычных ковров на полу, подчеркивало, что это чужое жилище, кем-то брошенное не по своей воле, наверное, так же, как и пришлось им оставить дворец в царском селе. Какое-то время ему даже не хотелось закрывать глаза, потому что комната, словно живое существо, могла принять его или нет, и даже быть опасной, подобно всякому незнакомому месту. Он отогнал от себя эти мысли, устыдившись, что они совсем детские, и перекрестился несколько раз на иконы, оставленные на столе у его постели заботливым дядькой. Потом потянулся к спинке кровати, нащупал образок Богородицы, висевший там на цепочке, приподнявшись, поцеловал его. На душе стало спокойней, но спать по-прежнему не хотелось. Иногда в такие моменты, когда он по распоряжению докторов уже был в постели, а сестры сидели вместе со взрослыми, Кто-нибудь из них тайком пробирался к нему в комнату поболтать. Чаще всего это была Анастасия, но сегодня даже она, как и все другие, не смогла или не захотела прийти. Облезлый цветок куст в горшке смотрелся на подоконнике сиротой. В спешке переезда никто не позаботился заранее повесить портьеры. Сразу бросались в глаза потеки на стеклах и несвежая краска на рамах, как будто и дом, и комнату, и само окно кто-то бездушный страшно обидел. Цесаревич решил больше не смотреть на печальное окно, повернулся на другой бок лицом к стене и в этот момент почувствовал теплоту постели, которая согрелась его телом. От этого ему стало уютно. Довершил ощущение приятной неги, запах свежего белья от подушки, да еще с каким-то знакомым ароматом. Он догадался, наверное, это были травы. В их отварах ему часто приходилось купаться. Сегодня ванная, которую он принял впервые после дороги, так распарила, разнежила его, что долго не хотелось из нее вылезать. Тут Алексей сам не заметил, как навязчивая настороженность испарилась куда-то, глаза закрылись, сну больше не мешали тихие звуки, доносившиеся из других комнат. Хитрый чужой дом сумел притвориться родным.
2: Продолжение следует.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Нижегородскую епархию посетила делегация представителей монашества Коптской церкви. В Нижегородском Вознесенском-Печерском монастыре сегодня состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Подробнее об этих событиях. Нижегородскую епархию посетила монашеская делегация Церкви Египта во главе с наместником патриарха Коптского на Святой Земле. Делегация находится в России по приглашению Святейшего Патриарха Московского и Всяруси Кирилла и по благословению Святейшего Патриарха Коптского Тавадраса II с целью совершения паломничества по православным обителям России. Визит в Нижегородскую епархию проходил 14 и 15 июля. Подробности в репортаже Виктории Скачковой.
1: Июльским солнцем и дождем встретила Нижегородская земля почетных гостей – делегацию представителей египетского монашества. Нижегородская митрополия с традиционным радушием принимает делегацию Коптской церкви. В составе группы – наместник патриарха Коптского на Святой Земле, митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний, священники и монашествующие Коптской патриархии и Иерусалимской архиепархии Коптской церкви. Среди гостей есть представители древних египетских монастырей, расположенных в восточной пустыне близ Красного моря. Имена этим монастырям дали известные на весь мир монахи-подвижники Антоний Великий и Павел Фивейский. Митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний поделился своими впечатлениями от визита на Нижегородскую землю.
2: Это святые и исторические места. Мы чувствуем здесь глубокую веру, глубину православного христианского духа. Россия приняла христианство на 1000 лет позднее, чем Египет. Но мы чувствуем, насколько сильна вера России. Настоящий христианский дух обитает на Нижегородской земле, в месте, где трудились многие великие святые. Мы очень рады видеть это.
1: В Нижнем Новгороде почетные гости посетили Александр Невский кафедральный собор, были воодушевлены его величием и даже попробовали позвонить в знаменитый Нижегородский соборный колокол. Далее путь египетских паломников шел в старейший Нижегородский Вознесенский Печерский мужской монастырь. Экскурсию по святой обители провел настоятель Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
3: Самое главное, понимаете, вот это радость общения, радость того, что ты узнаешь что-то новое. Поэтому, когда приезжают такие делегации, особенно вот коптская делегация, не первый раз уже и встречаюсь с ними, понятно, что люди разные, разные группы приезжают. Но есть лица, издалека уже их знаешь, там рукой помашешь, обнимешься. Я у них очень много спрашивал о жизни коптских монастырей, и они очень много тоже рассказывали и о жизни своих подвижников, молитвенников, египетских пустынниках. А в душе все равно остается вот эта радость, радость общения, в общем-то, с такими вот замечательными, ну, скажем так, старцами. Потому что молодежи тут как таковой как бы нету.
1: Паломнический визит египетской делегации продолжился на Святой Дивеевской земле, в обители преподобного Серафима. Здесь гости присутствовали на божественной литургии и прошли молитвенный путь по Святой Канавке. Особым событием стала встреча монашеской делегации Коптской церкви с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Все эти радостные для верующей души события произошли в месте, куда стремится каждый православный – в дивном Дивееве. Представители Коптской церкви почитают русских святых, а особенно преподобного Серафима Саровского. Об этом рассказала заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря Москвы, игуменья Иулиания Коляда.
4: На протяжении уже около 10 лет существует такая традиция обмена опытом монашествующим. Члены наших монастырей, игумены, игумени во главе с архиереями ездят в Коптскую церковь и посещают древние монастыри, там, где подвязались родоначальники монашества Антоний Великий, Павел Фивейский, Макарий Великий, Паисий Великий, другие отцы и матери. А копты приезжают к нам и тоже посещают наши монастыри. Они очень почитают русских святых. они почитают очень русскую церковь. И вот преподобный Серафим – это один из тех святых, которые они особенно почитают. Почитают его как и делателя внутреннего такого именно делания, а самое главное – благодаря тому, что он как бы сам стяжал дух мирный, Дух Святой, и завещал всем нам стяжать Дух мирен. И как бы именно Дух Святой всех нас объединяет, всех нас соединяет и нас всех ведет ко Христу. Точно так же они очень почитают святителя Феофана Затворника. И как мы тут недавно выяснили, что святитель Феофан Затворник, оказывается, в 1850 году совершал вместе с архимандритом Порфирием Успенским паломничество к святыням Египта и бывал в монастырях и преподобного Антония Великого, и Павла Фивейского, и в Нетрийской пустыне. И они его почитают, и в честь наших святых они называют монахов во время пострига.
1: Святыни Нижегородской земли – это духовная радость для верующего сердца. Своими нижегородскими впечатлениями поделился советник коптского патриарха доктор Антон Милат.
5: Нижегородская земля, по ней ходил Саруфим Саровский, здесь такие монастыри, как Дивеево, такие церкви. Поэтому тут кликается очень многие вещи. Это религиозные исторические места, это Кремль, это красота сливания двух рек, это вообще город индустриальный, город исторический был и до сих пор торговый. Поэтому тут прекрасный букет собирается на этой нижегородской земле.
1: Паломничество делегации Коптской церкви по святым обителям России продлится до 21 июля. Дальнейшим шагом этого диалога станет визит русской делегации к христианским святыням Египта.
0: И в завершении выпуска еще одна информация. Сегодня, 17 июля, в день памяти святых царственных страстотерпцев, в подклете Успенской церкви Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Мероприятие приурочено к 108-й годовщине трагического события российской истории – расстрела царской семьи. Оно пройдет в рамках проекта «Радиообраз», который носит название «Тихий вечер». В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон. Зрители услышат музыкальные произведения имперского периода, а также стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана и Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Начало мероприятия в 16 часов, вход свободный. Количество мест ограничено. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 14 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 72%, ветер северный 5 метров в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы. Тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить капусту в горшочках в духовке. Это тот случай, когда бюджетный гарнир действительно вкусный. Диетический гарнир из молодой капусты с овощами и приправами придется по вкусу даже тем, кто не очень любит капусту. Такой недорогой и доступный вариант гарнира сам по себе невероятно хорош. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Молодая капуста 600 граммов. Морковь 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Томатная паста 1 столовая ложка. Подсолнечное масло 2 чайных ложечки. Смесь трав по вкусу. Соль по вкусу. Перец острый молотый по вкусу. Лавровый лист 4 штуки. Время приготовления 1 час 15 минут. Итак, для приготовления блюда понадобится белокочанная капуста, желательно молодая, подсолнечное масло, морковь, репчатый лук, томатная паста, соль, перец, сушеные травы или свежая зелень и лавровый лист в количестве, соответствующем количеству горшочков. И мы с вами начинаем. Белокочанную капусту нашинкуйте мелкой соломкой. Лучше будет использовать молодую капусту, так как она более нежная. Все овощи предлагаю отдельно смешивать в миске и уже потом раскладывать по горшочкам. Можно сделать и наоборот – сразу раскладывать овощи по горшочкам. Но для равномерности распределения всех овощей в каждой отдельной порции будем смешивать их заранее. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нашинкуйте. Морковь промойте под проточной водой, лучше со щеткой, очистите овощи чисткой и натрите на крупной терке. Лучше брать морковь сладкую и сочную, так как в этом блюде не слишком много ингредиентов, и этот овощ будет играть одну из основных ролей в формировании вкуса готового блюда. Добавьте соль и перец по вкусу, а также сушеные травы. Я использую базилик и орегано. Прекрасно подойдет сюда и свежая зелень. Для аромата можно также добавить зубчик чеснока, натертый на мелкой терке. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте все овощи между собой. Дно глиняных горшочков для запекания смажьте каплей подсолнечного масла и равномерно распределите капусту между ними. Лавровый лист необходимо положить в середину каждого горшочка для того, чтобы его вкус и аромат передался всему объему капусты. Горшочки можно заполнять плотно и до самого верха, так как капуста сильно потеряет в объеме при термообработке. Если переживаете, что капуста подгорит, можно добавить в каждый горшочек по 2 столовые ложки воды. Горшочки накройте крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Горшочки ставьте в холодную духовку, чтобы избежать возможной порчи посуды, чтобы горшочки не

0: треснули. По прошествии этого времени я перемешала капусту и попробовала небольшой кусочек. Мне показалось, что он немного хрустит, и я поставила капусту дойти до готовности еще на 20 минут при той же температуре. А вообще время приготовления у всех будет отличаться из-за индивидуальных особенностей духовых шкафов. Что ни говори, а все, что томилось в глиняных горшочках, приобретает совершенно очаровательный вкус. И эта капуста не исключение.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Наступало другое время, цензура ослабевала. У музыкантов появилась возможность расширить творческие рамки, говорить со сцены о проблемах. Пресса о новшествах у «Пламени» отозвалась положительно, но публика новый облик ансамбля не приняла. Как вспоминал Сергей Березин, слишком резким был разрыв между песнями «Идет солдат по городу» и «Квадратный человек». И кроме того, говорил руководитель коллектива, мы экспериментировали, вводя в состав ансамбля различные нетипичные для ВИА инструменты. Флейты, трубы, саксофоны, скрипки и даже кларнет. Бывало, в концерте «Пламени» участвовало до 14 музыкантов. Это тоже давало возможность создавать музыку, не похожую ни на какую другую.

Вот что писал об альбоме «Время пик» музыкальный критик Артемий Троицкий. «Очень симпатично само стремление ансамбля к программности, желание выйти за рамки одномерности развлекательного жанра. Надо надеяться, что за этим шагом, условно говоря, поисковым, последует и другой – открытие свежего звучания своего творческого поиска. Альбом «Время пик» не лишен серьезных недостатков, и все же есть все основания утверждать, что ансамбль «Пламя» выходит на новые рубежи».

середине 1980-х самым запоминающимся и популярным артистом ансамбля становится Вячеслав Малежик, который пишет для «Пламени» свои произведения. К сожалению, проработав в коллективе около 2 лет, он ушел заниматься сольной карьерой.

0: Однажды, еще работая в «Пламени», Вячеслав Малежик, да и весь коллектив едва не погибли на гастролях. Ансамбль выступал в самых разных аудиториях – от Кремлевского дворца съездов до полевых станов и солдатских клубов. Было у коллектива и несколько поездок в Афганистан, когда там еще действовал ограниченный контингент советских войск. И вот однажды автобус с музыкантами попал под сильный обстрел. Солдаты, сопровождавшие ансамбль, открыли ответный огонь из окон, артисты же попадали на пол. Малежик позже рассказывал: «Интересно, что страха я не испытывал вообще. Мне казалось, что все это происходит как в кино с кем-то другим. Осознание произошедшего пришло позже, в гостинице. А в те минуты мы, накрыв нашу певицу Ирину Шачневу своими телами, шутливо спрашивали ее, не дует ли снизу и не подоткнуть ли ей одеяло».
1: И так стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен.

В ансамбле были два человека, которые оставались верными пламени всю историю его существования. Это Ирина Шачнева и Юрий Петерсон, во многом ставшие лицом коллектива. К концу 80-х, когда в Советском Союзе мода на вокально-инструментальные ансамбли окончательно прошла, и Сергей Березин на смену ансамблю «Пламя» создал группу «Нескучный сад», ансамбль прекратил свое существование, и случилось это в самом начале 1990-х годов.

Переведи часы назад, на 5 минут, на день, на год. Переведи часы назад, пусть время нам любовь вернет. Январский снег засыпется, начертит пальмы на окне. Переведи часы назад.

вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» за свою историю был широко представлен на всесоюзном радио и центральном телевидении. Он был весьма популярен. Неоднократно становился финалистом «Песни года», бывал с гастролями за границей, в частности на Кубе, много выступал в Советском Союзе. Ансамбль принимал участие в различных конкурсах и фестивале, получая лауреатство, а также и в программе, посвященной Олимпиаде 80. Фирма «Мелодия» выпустила 4 диска гиганта ансамбля «Пламя», большое количество миньонов и сборных пластинок.

В начале 21 века вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» попытался возродиться, но распался вновь. Артисты собрались вместе и репетировали новую концертную программу «Пламя и товарищи». Одновременно они записывали на студии старые хиты ансамбля «Пламя» и синглы в современных аранжировках для нового альбома. В мастерских Большого театра были пошиты костюмы в стиле 70-х. И вот через несколько месяцев «Пламя и товарищи» превращаются уже в «Звезды пламени» и выходят на сцену. А в настоящее время, пока в стране есть интерес к вокально-инструментально-ансамблевому жанру, под известной маркой «Пламя» работает сразу несколько коллективов.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

Татьяна Шорохова. «Поход на Корсунь». Историческая повесть для детей отроческого возраста. Продолжение. Совет с дружиной. Через несколько дней после входа русичей в Корсунь по всем храмам города молились о многолетии царевны Анны, которой исполнилось 25 лет. Князь Владимир отправил в Царьград посольство во главе с боярином Олегом и Ждберном. Так называли Ижберна русские дружинники. Цель посольства – доставить в Корсунь Анну, в противном случае пригрозить походом на Царьград. Когда ладьи ушли в море, князь Владимир собрал своих верных помощников на совет. С Ратибором допустил князь и Любомира, как человека бывалого, сделавшего все возможное для спасения своего отца. Был приглашен и священник Анастас, который, как заметили киевляне, стал близким советником великого князя. Еще раз хотел Владимир обсудить самый главный вопрос, стоящий перед ним, о принятии Русью веры Христовой. Еще раз хотел услышать слова, которые бы сняли с души русского князя последние сомнения. Когда все собравшиеся, обменявшись приветствиями, расселись в зале за длинным столом, князь встал, дожидаясь тишины. Солнечный свет, струившийся в полуденные окна, освещал его могучую фигуру, властное, красивое лицо с дивным взором синих очей, печать глубокой думы, лежащей на челе в едва наметившихся морщинах. Великий князь, не без твердости в голосе, обратился к соотечественникам. «Верные соратники мои, славные русичи, вы знаете, что многие племена находятся сейчас под моей властью. Не вы ли ходили со мной на ляхов и победили их под Перемышлем? Не вы ли совершили со мной поход на Вятичей и присоединили к Киеву земли вокруг Оки? Не вы ли подчинили ятвягов силой воинской доблести? Большая у нас держава, да нет в ней единства. Разные обычаи и нравы в каждой земле, в каждом племени. Долго думал я, чем соединить свои народы, какой силой сделать Русь крепкой и непобедимой». Князь помолчал, внимательно вглядываясь в собравшихся. Его молодое лицо, одухотворенное высоким словом, было прекрасным. Любомир никогда не видел

0: к лицом из подсвечники.
1: Пропустили это через себя, полюбили, поняли, что люди, которые там работают, это не какие-то зашоренные бюрократы, а это люди, которые горят своей профессией, которые стремятся действительно сделать этот мир и наш регион немножко получше.
2: Вы ведь более 20 лет на государственной службе, и, как вы уже сейчас сказали, не так давно были министром кадровой политики региона. Это о многом говорит. Вот чему вас научили годы работы и служения в государственном секторе? Какой самый важный урок вы извлекли за годы работы руководителем? То есть у вас такая счастливая история, да? Вы другой жизни-то и не знали, получается. Практически со скамьи выпускницы сразу попадаете в госструктуры, и вот ваша карьера поэтапно все выше и выше и выше. Как это вот достичь, вот такие бесшовные переходы, гармоничные достаточно?
1: Да, действительно, я сразу после окончания юридического факультета университета, прямо на последнем курсе, пришла в аппарат правительства Нижегородской области. И буквально через год меня уже назначили начальником отдела. Это достаточно раннее было назначение. Я была одним из самых молодых начальников отдела, ну, даже самым молодым, можно сказать, в правительстве области. И потом поработала и на муниципальной службе, опять вернулась на государственную. Знаете, мне кажется, самый главный урок, который я вынесла с государственной службы, это тот, что достичь значимых результатов можно только командой. Один в поле не воин. А система государственного муниципального управления устроена так, что есть и, допустим, государственный правовой департамент, который страхует тебя от юридических ошибок, есть управление делами, которое создает тебе условия для работы, есть Министерство финансов, которое работает для того, чтобы были финансами обеспечены все наши направления развития. То есть только в слаженной работе, только объединяя усилия, можно достичь значимого результата для региона. И плохо, когда человек либо перекладывает ответственность на других, либо как-то замыкается. Мне кажется, такой человек не сработается в системе органов власти. А вот именно объединяя усилия, находя постоянно компромисс, ну, не будем скрывать, иногда бывают разные точки зрения на что-то, мне кажется, компромисс можно найти всегда, было бы желание. Вот это, наверное, самый главный урок госслужбы.
2: Директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатерина Лебедева, героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
3: Уныние.
2: Вот мы всегда стоим перед выбором. И всегда, как правило, непростым. Миссия, цель, личное счастье. Вот, Екатерина Александровна, возможно ли равновесие? И в вашем случае что перевешивает?
1: Вы знаете, мне как-то не приходилось в своей жизни выбирать между карьерой и семьей. У меня двое детей, и каждый раз, когда я была в декретном отпуске, я практически полный срок в декрете находилась. Я не выходила на работу через полгода или через год, думая, что там на работе что-то без меня случится или что-то от меня куда-то убежит. Нет, как я сейчас дома говорю, я полностью отдала свой долг семье, и с одной дочкой практически 3 года просидела в декрете 2,10, и со второй также. То есть я в полной степени насладилась материнством, и в полной степени, что я могла им отдать вот в эти годы, когда только формируется человек, его характер, отдала. И как раз когда младшая дочка росла, ей был годик, старшая поступила в первый класс, ей тоже в это время нужно было материнское внимание, да, ну вот понимаете, наверное, да, мама первоклассницей быть. И ничего, никакие должности от меня не ушли. Мне кажется, самое главное, делай свой выбор, который ты должен делать, не думать о каких-то карьерных устремлениях. Оно само все придет, как-то само все сложится, если на то есть Божья воля, как-то все получается само собой. Здесь, кстати, вспомнила бы нашего владыку Георгия. Недавно он мне сказал: на крест не напрашивайся, но с креста не спрыгивай. И это вот действительно у меня в жизни как-то получалось все именно так. Я никогда себя не выдвигала на какие-то позиции, на должности руководящие, и сама не просилась никуда. Как-то так вот складывалось, что действительно мне предлагали должности, в определенный момент я принимала решение о переходе на следующий этап, но, тем не менее, мне не приходилось жертвовать и не приходится до сих пор семьей, чем-то еще другим, в чем-то поступаться, как-то все складывалось достаточно трусительно.
2: Такая идеальная модель, просто идеальная модель.

0: Модель лидерского руководства, когда лидер женщина ничего не потерял по дороге в этом достигаторстве успеха. А вот все-таки был ли период, когда вы считаете, что было реально крайне тяжело? Мы находимся в главе уныния, где мы говорим о каких-то, может быть, потерях, опустошении, выгорании, когда человеку тяжело, когда опускаются руки. И как тогда спасаться? Что именно спасает вас? Вот хотелось бы немножечко и об этом поговорить.
1: Вот, Ирин, знаете, мне приходит сейчас на память, я могу недословно сейчас воспроизвести, но есть такое высказывание, что Господь зовет человека к себе сначала шепотом радости, потом голосом совести, а потом рупором страданий. Как вот близко к тексту я, наверное, сейчас сказала. Мне, наверное, посчастливилось к Богу прийти от радости, от благодарности к тому, что мне дается. И пока, не знаю, как дальше жизнь сложится, но пока меня Господь миновал от каких-то страданий. И я, наверное, даже не припомню какого-то периода уныния в своей жизни. Мне кажется, что все-таки оптимизм – это настроение, а пессимизм – это воля. Вот просто в силу, может быть, ну, иногда гормональных, может быть, особенностей погоды и еще чего-то, можно, наверное, иногда закиснуть. Но это все преодолевается силой воли, это все преодолевается стремлением не давать этому развиваться. Мне кажется, всегда можно взять себя в руки и радоваться жизни, и благодарить Бога. И тогда это настроение просто для него не остается места.
0: А как же многозадачность, высокая скорость, вот это перенапряжение? Это же все приводит и к усталости, к выгоранию. В последнее время так часто приходится слышать это слово «выгорание». Да? Раньше говорили просто там депрессия, усталость, сейчас вот выгорание. Вот как вы учите будущих, например, госслужащих справляться с вызовами времени? Да? И как вы справляетесь? Ну, про вас я уже поняла, что вы себе не позволяете раскисать, да, как-то внутренний стержень, это о силе говорит характера. Но ведь не все такие сильные, как вы, и рядом, наверное, в команде люди разные. Вот как им помочь тогда, вы как лидер на своем рабочем месте, как спасаете, помогаете?
1: Мне кажется, что люди выгорают, как сейчас говорят, когда они не видят радости от того, что у них получается. Когда, может быть, иногда их недостаточно хвалят руководители, потому что есть же разные типы мотивации и факторы мотивации для людей. Кого-то мотивирует результат, кого-то мотивирует поощрение руководителя вышестоящего. Нужно понимать, для кого что является источником силы, и периодически давать ему эту силу. То есть, если ты руководитель, важно, конечно, давать такую положительную обратную связь, похвалить. Я понимаю, конечно, что и мне есть в этом еще много к чему стремиться. Да? Понимаю теоретически, но, конечно, не всегда сил хватает для того, чтобы всех своих подчиненных похвалить вовремя, но стараюсь это делать. И очень многих, и меня в том числе, мотивирует результат сам по себе. Как в том фильме «Москва слезам не верит», когда ты понимаешь, что на работе что-то, когда ты есть, делается что-то, да, что не делается без тебя. И когда ты видишь этот результат, вот для меня это очень прекрасный источник силы и профилактика выгорания. И не устается, когда видится, что ты что-то сделал, вот он конкретный результат, он радует, вдохновляет, есть силы идти дальше. Нужно просто, наверное, отмечать эти результаты, видеть их, как та самая пчелка, которая видит мед, не уподобляться мухе, и не видеть все плохое, и не останавливаться на этом, а уподобляться пчеле, видеть хорошие результаты работы, ну и где-то и хвалить и себя, и других за эти результаты.
0: Вот, очень важно, да, благодарить и хвалить. Вот здесь есть разница, благодарить и хвалить.
1: Ну, наверное, хвалить – это действие, обращенное к человеку, когда ты его хвалишь, когда подчеркиваешь его качество, хвалишь за что-то. А благодарить тоже отмечать, что результат действительно достигнут благодаря усилиям этого человека. Нужно благодарить, мне кажется, и Бога, и себя, и окружающих людей. Вот не забывать о вот
0: этой
1: триаде.
0: Очень верно. Я с вами полностью согласна. И мне кажется, что сейчас как-то немножечко этого не хватает. Я не знаю, почему, но то ли вот это в силу какого-то внутреннего такого стержня, или боязни показаться слабым. Мало говорят «спасибо», «какой ты молодец», «как ты хорошо там сделал это дело», «давай вперед». Вот этого крайне не хватает, чтобы... Бывает, сказал доброе слово, и ты же можешь гораздо больше сделать, горы свернуть. Вот. Будьте щедрее на добрые слова, всем хочется сказать. Катерина, а вот когда вот бывает ну, такая крайняя усталость, ну все-таки что вам помогает обрести внутренний покой и восстановить вот эти силы для дальнейшего свершения?
1: Здесь я бы назвала два момента. Люблю в выходные гулять по лесу с собакой. У нас дом невдалеке от леса, и я прям беру собаку. У нас фокстерьер гладкошерстный, Маниша ее зовут. Беру Манишу, мы идем в лес. Прям вот идем вдвоем, больше никого. И в лесу, соответственно, никого. И вот гуляем, слушаем птичек, шелест травы, листьев. И часик-полтора полной тишины, вот дает какое-то ощущение успокоения, умиротворения, восстанавливает силы. Это прям еженедельный ритуал. Но еще очень, конечно, люблю путешествовать. Даже вот в Москве, будучи в командировке, не упускаю случая, чтобы зайти в какой-то или вот новый монастырь, или куда-то на выставку, в музей. Ну, то есть, где бываю, стараюсь использовать эти возможности для того, чтобы увидеть что-то новое.
0: А вот в русской классической литературе у Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя в характере чиновников ярко подсвечивалось чинопочитание, страх, корыстолюбие, взяточничество, душевная черствость, образ маленького человека. Вот сегодня прилагаются большие усилия, чтобы портрет государственного служащего выглядел иным. Как сегодня, на ваш взгляд, выглядит портрет современного госслужащего?
1: Буквально две недели назад в Москве закончился конгресс, международный конгресс государственного управления. Он был в президентской академии, очень представительный. Из других стран были делегаты, и у нас, и вице-премьеры посещали, выступали. Мне понравилось, Глеб Сергеевич Никитин сказал в пленарной сессии, посвященной Госстарту, это всероссийская программа популяризации госслужбы, Глеб Сергеевич очень правильно сказал, что нам очень не хватает в современном кинематографе положительных образов чиновника, потому что даже само слово «чиновник» какую-то негативную коннотацию в себе несет. И предложил даже залу вспомнить фильмы, где положительный образ чиновника не вспомнил никто. Хотя противоположные случаи. Мы все помним, знаем наперечет. Вот действительно, крайне нужны нам положительные образы в современном и кинематографе, и остальных направлениях искусства. А каким же должен быть человек? Знаете, я даже сейчас не буду фантазировать, а я приведу данные опроса. Вот на первых трех позициях отвечали люди на вопрос, какой должен быть чиновник. Ответ был понимающий интересы людей и понимающий нужды и понимающий актуальные вызовы развития той или иной территории. То есть это человекоцентричность, да, клиентоцентричность. Есть даже такой федеральный проект «Государство для людей», который занимается обучением госслужащих клиентоцентричности. И чувствуется, что на это у общества самый сильный запрос. Хочется, чтобы люди и госаппарат разговаривали на одном языке. Самое главное, чтобы понимали интересы друг друга.
0: Абсолютно все правильно говорите, как бы легко сказать, но вот как достичь этого результата? Сколько же должно пройти времени, чтобы для нас вот это было не только как бы эфемерное представление госслужащий, чиновник, чтобы он был реально таким? Как вы думаете, сколько лет надо, чтобы вот все на местах были вот клиентоориентированными, добрыми, отзывчивыми, понимающими? Такое вообще реально?
1: Вообще, это, наверное, реально, но если это будет ограничиваться не просто федеральным проектом, где учат уже сложившихся чиновников, то есть сложившихся взрослых людей, а это все будет начинаться с воспитания. Ведь понимание потребностей другого человека, отзывчивость, да, вот эта вот деликатность, чуткость, это все закладывается с детских лет и воспитывается с молоком матери. Если мы будем так воспитывать своих детей, из этих детей потом будут управленцы, руководители. Это не делается просто какой-то программой повышения квалификации или профпереподготовки. Это все выращивается, мне кажется, матерями нашими.
0: Екатерина Лебедева, директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сегодня героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Терпение».
2: Терпение.
0: Вот многие святые отцы считали, что терпение равнозначно победе. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги не только полезны, но могут быть и вовсе погубить человека. Игумен Никон Воробьев. Екатерина, вот что учит терпению и как вы в себе взращиваете эту добродетель?
1: Мне, наверное, повезло, что я росла в советские времена на примерах Зои Космодемьянской и других пионеров-героев. Мне кажется, это все достаточно нам хорошо транслировалось в те времена в школе, когда не было вот той нормы закона об образовании, когда образование стали понимать как государственную услугу, а все-таки занимались еще воспитанием в школах. И, кстати, очень отрадно отметить, что сейчас это тоже возвращается, и в современной концепции, стратегии, точнее, развития образования, которая сейчас обсуждается и скоро будет принята, уже тоже возвращается понятие воспитания в сфере образования. Мне кажется, нас так воспитывали с детства, на примерах. Жизнь складывалась, вот повторюсь, уже в перестроечные времена так, что не получалось всегда иметь то, что хочется, то, что ты видишь на экране телевидения, и понимаешь, что да, это твоя жизнь, нужно ее принимать такой, какая она есть. Терпишь, наверное, тогда, когда то, как ты живешь, расходится с твоим представлением о том, как должно быть. И вот это вот несовпадение, оно рождает какой-то внутренний дискомфорт и недовольство, и ты что-то терпишь. А когда ты просто принимаешь жизнь такой, какая она есть, тут даже и не возникает вопроса о терпении. Ты думаешь, что так оно естественно, ты так и должен жить, так, то и заслужил. Вот мне кажется, не должно быть просто лишних иллюзий и представление о том, что ты достоин чего-то другого, и вот, к сожалению, терпишь то, что ты имеешь. Поэтому, мне кажется, вопрос в фокусе внимания.
0: Ну вот у вас две девочки, да, скажем так, вот вы, глядя на них, как они растут, какие у них там меняются требования с годами, да, что вы им говорите? Весь мир у ваших ног, дерзай вперед, или вы ставите какие-то ограничения, что вот живем здесь и сейчас, и... надо довольствоваться. Сейчас же ценности-то другие, да, все об этом говорят, и губернатор, и патриарх, что сейчас показатель успеха – это не самая последняя модель там телефона или машины, или там квартиры в центре города. Совершенно другие ценности сейчас. Вот у вас есть проблемы с детьми, объяснение, что они хотят и на самом деле что нужно?
1: Мне кажется, человек счастлив тогда, когда он реализовал свои таланты. И когда родители не навязывают ребенку жизнь, которую они сами ему хотят, а когда поддерживают в реализации всех талантов, это самое большое счастье для детей. Так было у меня с моими родителями. Я надеюсь, что так и у меня с детьми. Вот старшая дочь выбрала себе карьеру биохимика. Она поступила на биофак МГУ, уехала от нас в Москву. Для нас это, конечно, тяжеловато. И муж, и я, мы юристы, поэтому вот биолог – это совсем другое. Это та сфера, где мы ничем не можем ей помочь, ни советом, ни чем-либо другим. Другой город – это тоже, конечно, не то, о чем мы мечтали, чтобы дети уехали в другой город, и ты здесь жил уже в одиночестве, так скажем. Но вот она сделала такой выбор, мы ее в этом поддержали. И биолог, значит, биолог. И вот я вижу, как она счастлива, делая эти вот какие-то анализы, работая в лаборатории, углубляясь вот в специфику этой профессии. Поэтому важно найти себя, важно не навязывать детям свое представление о жизни, а создать все условия, чтобы они были счастливы на том пути, который выбирают они.
0: Катя, вам нравится сегодняшнее время?
1: Да, мне кажется, мы живем в уникальное время, когда можно открыто, во-первых, говорить о своей вере. Это было не всегда, и мне кажется, это тоже нужно ценить. Во-первых. Во-вторых, мы живем действительно в России, которая является страной возможностей. Это и наименование, да, организация одноименной России, страна возможностей. Но это то, что на самом деле существует. На моем примере всегда мы приводим пример студентам, которых привлекаем на госслужбу, что я, можно сказать, сказать, как Золушка, от самой рядовой должности ведущего специалиста доросла до министра. У меня не было никаких связей, никто меня не поддерживал. Это все совершенно получается
0: гармонично,
1: естественно.
0: Очень естественно.
1: Да, гармонично и благодаря своему труду. Поэтому мне кажется, что и в госуправлении, и во многих других сферах, как никогда, сегодня открыты все возможности. Если ты трудолюбив, если с любовью занимаешься каким-то делом и вкладываешь в него душу, то успех зависит только от тебя.
0: Мы будем сейчас говорить о милосердии с Екатериной Лебедевой, директором Нижегородского института управления президентской академии РАН ХИКС.
2: Милосердие.
0: Екатерина, как вы думаете, должен ли чиновник, госслужащий, я знаю, что вы плохо относитесь, когда госслужащих называют чиновником, да, быть милосердным? И что такое милосердие?
1: Мне кажется, милосердие – это очень близкое понятие для чиновника, для госслужащего с человекоцентричностью. Когда ты исходишь из интересов людей, из интересов каждого конкретного человека, которому адресовано твое государственное решение, нужно всегда думать о том, как наше слово отзовется, да, как наше действие отзовется, и насколько это будет то, что нужно этому человеку. Даже где-то, на какой вот аспект я бы сейчас обратила внимание, нужно любить человека по большому счету, как бы понимая на самом деле его потребности, его интерес. Ведь где-то потакать человеку, вот сейчас приведу пример ребенка, когда мы даем конфету ребенку, который просит конфету, а при этом у него аллергия, мы ведь не делаем ему хорошо, правда? Вот здесь поступить хорошо – это не дать ему ту самую конфету. Вот мне кажется, милосердие – это всегда понимание, скажу сейчас, наверное, такого божественного замысла о человеке, понимание пользы человека по большому счету, это может быть даже не то, что человек просит в каждый конкретный момент или хочет, а это вот думать о нем, реализовывать высший замысел о нем, мне кажется, это вот самая главная миссия госслужащего.
0: Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Как, например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто в делах ходатайства помогало даже больше денег, святитель Иоанн Златоуст. А вот как вы для себя определяете, кому помогать и как помогать? Ну, вот немножечко начали, да, вот ранее об этом говорить. Но сейчас много лозунгов звучит от всяких госструктур «помогать». Расшифруйте, раз как бы вот, что такое «помогать». Все просто, да не так просто, потому что запросов очень много, всем же не поможешь, да, просящим. Вот тут как-то надо тонко к этому подходить и не обидеть, и не показаться черствым, равнодушным. Наверное, есть с этим проблема. Что такое «помогать»?
1: Ну вот, знаете, мне кажется, помогать, и вы уже правильно об этом сказали, помогать можно не только деньгами. Для госслужащего, который работает в условиях достаточно жесткого цейтнота и многозадачности, уделить время где-то – это тоже милосердие, это тоже помощь человеку. Где-то объяснить ему пути решения его вопроса – это тоже помощь. Принять закон, который нацелен на там, помощь кому бы то ни было, это другой вид помощи. Потом многие из нас помогают и лично просто не рассказывают об этом, это не позиционируется как помощь со стороны чиновника, это мы просто делаем как люди. А вот вы знаете, тут всегда, немножко, может быть, другой аспект еще сейчас затрону, всегда стоит дилемма рассказывать о помощи, которую ты делаешь, или нет. С одной стороны, мы популяризируем образ госслужащего как человека неравнодушного, а с другой стороны, здесь всегда есть опасность перейти вот эту грань и впасть в тщеславие такое, да, или в какое-то, может быть, осуждение со стороны других, что ты это делаешь на показ. Вот мне кажется, в делании добрых дел со стороны чиновника вот такая есть проблема. Мы даже как-то круглый стол на эту тему проводили. Вот где та самая
0: грань? А вот где?
1: Грань?
0: Вот действительно, где грань? Вот сейчас вы говорите, а действительно это очень сложно. Ты, например, действительно, бывает, многие же пиар на этом делают, на добрых делах, да, но помог на рубль, а распиарился на 100. Но здесь уже перекосы однозначные. А вот как вот эту грань, вот эту золотую середину именно в вашем деле соблюсти?
1: Действительно, вопрос очень непростой. Мне кажется, здесь надо иметь в виду всегда мотив, для чего ты делаешь. Если ты сделал доброе дело и распиарил его для того, чтобы поднять свой авторитет, поднять свой имидж, ну, здесь все понятно с этим, да, добрым делом. А если ты рассказал об этом для того, чтобы в обществе как-то повлиять на образ чиновника, чтобы заразить своим примером, тогда ценность этого поступка другая.
0: А вот сейчас можно какой-то пример привести, например, вот про ценность поступка?
1: Ну, например, мы старались в министерстве поздравлять с Новым годом, например, детей интерната одного. И мы, конечно, фотографировались, выкладывали это все в соцсетях. Мы тем самым приводили пример для того, чтобы и другие, может быть, последовали нашему примеру, обратили внимание на этот детский дом. То есть, когда ты делаешь с этим посылом, это одна ситуация. Когда ты делаешь для того, чтобы сказали, ох, какие вот они там, это другая, или чтобы похвалили лично тебя. Мне кажется, один и тот же поступок может иметь разные значения в зависимости от того мотива, которым ты руководствуешься, хотя внешне этот поступок один и тот же. Все дело в мотиве.
0: Вот искренность, открытость сейчас в тренде, в моде и в среде управленцев? Или нужно постоянно носить маску «железной леди»?
1: А мне кажется, как раз да, правильно вы говорите, что и в тренде, и в моде, и это именно то, что подкупает, и не нужно, наоборот, на себя какую-то броню, в какую-то броню одеваться. И для меня эта искренность всегда была залогом, мне кажется, даже успеха своего. Не знаю, вот действительно многие говорят, что я искренне, нехорошо себя хвалить, но отмечу, да, коль уж об этом речь зашла. Мне кажется, что это всегда помогает в жизни.
0: А бывает обратная сторона у искренности? Например, когда многие, наоборот, знают, что вы открытый, добрый, такой сердечный человек, ну и пользуются, собственно, потом говорят, ну нельзя быть таким открытым, время сейчас, надо все молчать, не говорить. Или вот вообще как же и тут соблюсти золотую середину? Это вот как вот мы говорили сейчас выше про добрые дела, еще и про личные качества. Вот нельзя, наверное, открываться-то очень. Как вы считаете, или наоборот можно?
1: Наверное, нельзя, но у меня не получается. Наверное, надо эту грань действительно искать. Правильно ведь не лгать, да, но где-то, наверное, некая сдержанность нужна, да, всю жизнь наизнанку тоже жить нельзя. Где-то эту грань нужно находить, быть искренним, но при этом не врать.
0: Екатерина Лебедева сегодня в гостях программы «Верую». И вот сейчас мы будем говорить о любви.
2: Любовь.
0: Единственная ценность в жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Когда разрушится семья, будет разрушено все – и духовенство, и монашество. Преподобный Паисий Святогорец. Екатерина, расскажите, пожалуйста, ну вот о дочерях мы уже немножечко поговорили. Я так понимаю, что старшая дочь у вас сейчас в Москве, в университете. У вас Мария и Арина, да? Почему Мария и Арина? Я просто знаю, что это красивая история, и не просто так эти имена были выбраны, да? И про вторую дочь мы еще не поговорили.
1: Да, у нас две дочки. Старшую зовут Арина, но мы ее в крещении назвали Александрой, в честь Александры Федоровны, потому что мы чтим царскую семью. Как-то всегда мне были близки истории царской семьи, как пример любви прекрасной между принцессой Алекс и цесаревичем Николаем. Я читала их переписку, как они нежно и трогательно всегда друг другу в письмах писали, обращались, и были... И в Ливадийском дворце, и в Александровском дворце, везде вот их и обстановка семейная, та, о которой можно только помечтать. Поэтому старшую дочку назвали Александрой, а младшая родилась, я, кстати, в этом даже не сомневалась, потому что когда вот на 9 месяце была уже в июле, я так почему-то и думала, что роды младшие придутся на день памяти царственных страстотерпцев 17 июля. И действительно так и получилось. Младшая дочка Мария родилась 17 июля в этот день их памяти, и назвали мы ее Марией в честь великой княжны Марии.
0: А Мария сейчас какой путь выбрала, кем хочет стать?
1: Маша еще пока думает, она учится в 7 классе, выбирает, но у нее такой больше логический, математический склад ума. Вряд ли это будет биология, как у старшей. Она есть пока время подумать, вот пока выбирает. Она такая очень живая, эмпатичная, чувствительная.
0: Вообще, вы когда сказали про царскую семью, это тоже сильно откликается и в моем сердце. Я очень рада, что мы с вами здесь очень как бы схожи и похожи в любви к царской семье. Вот кто для вас пример идеальных семейных отношений и в истории современной, и в вашем окружении, и в истории вообще?
1: Ну вот, коль уж мы заговорили о царской семье, Александра Федоровна и Николая II, это пример, который я уже назвала, вспомнила бы я сейчас еще и сестру родную Александры Федоровны, это Елизавета Федоровна, и ее супруга Сергея Александровича, который был генерал-губернатором Москвы. Насколько она после его убийства выбрала путь служения, это тоже пример, которому, ну, которым можно восхищаться. Когда, можно сказать, на ее глазах его разорвали бомбой, и она сама собирала его останки, после этого ушла от светской жизни. И вот будучи такой великой княгиней, привыкшей к балам, к бриллиантам и к такой к светской жизни, после этого посвятила себя теме служения, основала Марфо-Мариинскую обитель и была настоятельницей. И потом, так же, как и Александра Федоровна, приняла мученическую кончину.

0: Она доцент в Приволжском медицинском университете, преподает иностранный язык и занимается, кстати, и с детьми, с нашими тоже английским помогает. И вообще много очень помогает в воспитании моих детей и ее внучек. Спасибо ей большое. И папа тоже активно включен в нашу жизнь. Вот пример мамы и папы, конечно, для меня тоже всегда такая путеводная звезда в жизни.
1: Говорят, что в жизни многое держится на страхе. Вот вы чего боитесь?
0: Ну, страшнее всего, конечно, это близких потерять, наверное, да. Сама вот я как-то не очень боюсь, что со мной что-то случится. Страшнее остаться одной в этой жизни. Вот действительно для меня точка опоры является моя семья. Вот если бы я выбирала между семьей и карьерой, я бы, конечно, выбрала бы семью. Я всегда выбирала семью. Я уже рассказала, что я и в декрете была с детьми столько, сколько надо. Поэтому, конечно, для меня самое страшное – это остаться одной. Но надеюсь, что Господь минует.
1: Ну, вас очень как бы вот так уважает и ценит наш митрополит Георгий. Я так понимаю, что благословение его дорогого стоит. Это как некая такая защита большая. Поэтому я так понимаю, что вы давно переступили церковную ограду. Человек верующий, живете с Богом в сердце. И это, может быть, вот действительно помогает во многих вопросах. А вот как считаете, молодежь, которую вы сейчас воспитываете, как уже директор, да, вот, академии, она как слышит, что вот без веры сейчас, ну, никуда, как говорится, без Бога не до порога, или с этим трудно?
0: Я думаю, что слышит, но вы же тоже знаете, как и я, что у нас православие – это религия богооткровения. Нельзя же через вот знание, что-то прочитав, и все теперь я знаю, поэтому я верю. Нет, да, это религия богооткровения. И когда Господь откроет вот эту дверь, откроет сердце человека, это только одному ему известно. А наше дело – давать эту информацию, стучаться в эти двери, как можно больше об этом рассказывать – а результат уже в Божьей воле. Но мы со своей стороны это делаем. Вот сейчас мы вместе с корпоративным университетом открыли программу «Вера единая». Это как раз для активной молодежи, православной молодежи, для студенчества, ну и тех, кто вышел уже со студенческой скамьи. Для всех тех, кто хочет найти и единомышленников, и понимать, как можно, ну, такое слово сейчас употреблю, популяризировать православие, да, среди молодежи. Вот эта программа им в помощь. Там и такой блок проектной деятельности их ждет, и поездки тоже по монастырям, и встречи со священнослужителями. Это вот то, что делает корпоративный университет, и мы тоже здесь подставляем свое плечо. У нас в академии тоже устраиваем встречи со священнослужителями. Была встреча с отцом Евгением, с Евгением Александровичем Ченцовым. Мы беседовали на тему служения. Тема называлась, встреча называлась «Судьба и Родина едины». То есть вот стараемся и на конференции наши приглашать священнослужителей, так, чтобы и вот священнослужители, и вера как-то была всегда рядом, и это становилось частью, ну, естественной, что ли, жизни, не как какая-то выделенная территория, а чтобы мы понимали, что это все рядом, это все вот едино, и нет никакой искусственной преграды между верой и знанием.
1: Очень хорошая инициатива, вот эта «Вера единая». Спасибо вам за ваше служение, за то, что вот вы помогаете найти дорогу и к Богу через свою должность. Благодарю вас, Екатерина. Ну и хотелось бы ваше пожелание всем нашим радиослушателям от Екатерины Лебедевой, директора Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Услышать.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас в весенние деньки хочется пожелать вам весны в душе, радости, чтобы поводы для радости вы всегда видели, всегда находили в своей жизни. Они точно есть у каждого. И чтобы вы реализовали все свои таланты, чтобы вы их видели, раскрывали, реализовали, что наполняло ваше сердце, душу необыкновенной радостью.
1: Спасибо большое, Кать. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ирина.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. Колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.

0: Пора читать.
1: Александр Ткаченко. Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей. Православные детские книги призваны помочь ребенку дать те ориентиры, которыми он затем будет руководствоваться в своей жизни. В раннем возрасте формируется характер человека, привычки и предпочтения, взгляды и мотивированность к тем или иным действиям. Для нас, как для христиан, является очевидным, что душа ребенка также ищет свои примеры для подражания. Маленький человек пытается разобраться на своем уровне понимания, что есть хорошо, что есть плохо, а также почему именно это хорошо или плохо. Не секрет, что дети растут на примерах взрослых. Но едва ли кто-то из нас захочет, чтобы дети во всем нам подражали. Ведь хочется, чтобы они были мудрее, счастливее, талантливее своих родителей. Так на кого же равняться? В православии такими образцами для подражания признаны святые. А ведь они были такими же людьми, как и мы. Имели какие-то недостатки, но непрестанно с ними боролись. Преподобному Сергию Радонежскому, а точнее отроку Варфоломею, ведь именно так его звали до монашества, очень непросто давалась грамота. Так же, как и многим нынешним мальчишкам и девчонкам. Вот только Варфоломей не отчаивался, надеялся на помощь и не унывал. И помощь не заставила себя ждать. Об этом и многих других эпизодах жизни преподобного Сергия детям рассказывает писатель, публицист, а по совместительству еще и многодетный отец Александр Ткаченко. Книга так и называется «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей». Вот как автор объясняет детям и их родителям возможность попросить Бога о помощи, попросить у него талант к сложному для себя делу, если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил и способностей.
2: Таланты у людей бывают разные. Кто-то умеет красиво рисовать, кто-то быстро бегать и высоко прыгать, а у кого-то хороший музыкальный слух. Одним с легкостью удается учеба в школе, другим искусство, танцы или пение. Но что же делать, когда та же учеба ну никак не идет в голову? Хоть плачь. Неужели только талантливые дети могут учиться хорошо? Конечно же нет. Дело в том, что все таланты людям дает Бог, каждому в свою меру.
1: И история Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, у которого в детстве тоже многое никак не получалось, свидетельствует об этом. Главное, чтобы пользоваться полученным от Бога талантом на благо себе и другим людям. Впрочем, лучше прочесть историю с самого начала и узнать все по порядку. Книга Александра Ткаченко «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей» предназначена для детей старше 6 лет и прекрасно подойдет для совместного семейного чтения. Она написана живым языком и будет близка и понятна каждому ребенку. Коротко об авторе. Александр Борисович Ткаченко – писатель-публицист, автор многих детских книг серии «Настя и Никита», сотрудничает с православным журналом «Фома», лауреат фестиваля православных СМИ «Вера и слово».
0: Пора читать.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на «Радиообраз».

1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

На протяжении жизни Сергей Прокофьев во всем, в том числе и в искусстве, сохранял черты непосредственности, наивности, а также склонность к баловству и умение по-детски удивляться. Наверное, поэтому именно его можно назвать самым детским композитором XX века. В автобиографии маэстро можно прочесть следующее. «Летом 1935 года я сочинял легкие пьески для детей, в которых проснулась моя старая любовь к сонатинности, достигшая здесь, как мне казалось, полной детскости. Надобность в детской музыке ощущалась явно. И родились 12 легких пьес для фортепиано, к которым 6 лет спустя Прокофьев сделал камерно-оркестровую редакцию, отобрав 7 пьес и назвав цикл «Летний день». А через 40 лет эта музыка прозвучала в советском кукольном мультфильме «Бибигон», снятом по мотивам сказки Корнея Чуковского. Сергей Прокофьев. Сюита «Летний день».

0: Уникальные мгновения.
1: Классическая музыка на радиообраз.
2: Иоганнес Брамс. Венгерские танцы. Танец номер 1.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Ветер травы колыхнет, стихнет до рассвета, незаметно замет, спрячет зорьку лето. Все молчит, лишь звон ручья, стук дождинок в крышу, да свое дыхание я в целом мире слышу.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Фрагмент концертной сюиты «Золотой петушок» по одноименной опере.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Сегодня, в День памяти царственных страстотерпцев, митрополит Георгий совершил божественную литургию на Патриаршем подворье Дивеевского монастыря в Москве. Открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Нижегородском Вознесенском Печерском монастыре сегодня состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Подробнее об этих событиях. Сегодня церковь отмечает День памяти святых царственных страстотерпцев. Царственные страстотерпцы, царственные мученики – так после причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью – императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Сегодня, 17 июля 2026 года, 108-я годовщина расстрела царской семьи. Сегодня День памяти царственных страстотерпцев. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию на Патриаршем подворье Свято-Троицкого и Серафима Дивеевского женского монастыря в Москве. Богослужение состоялось в храме в честь собора Дивеевских святых. Его высокопреосвященство сослужили клирики Нижегородской епархии. На богослужение вместе с прихожанами молились настоятельница Дивеевского монастыря игумени Сергия Конкова и сестры обители. По окончании литургии игумени Сергия выразила митрополиту Георгию благодарность за визит, совершенное богослужение и архипасторскую заботу о монастыре и его подворьях. Настоятельница обители преподнесла главе Нижегородской митрополии заздравную просфору и икону царственных страстотерпцев. Митрополит Георгий поблагодарил ее за добрые слова и обратился к собравшимся со святительским словом. Сегодня, 17 июля, в День памяти святых царственных страстотерпцев, в подклете Успенской церкви Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря состоится музыкально-поэтический спектакль «Цветы царской России». Мероприятие приурочено к 108-й годовщине трагического события российской истории – расстрела царской семьи. Оно пройдет в рамках проекта «Радиообраз», который носит название «Тихий вечер». В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон. Зрители услышат музыкальные произведения имперского периода, а также стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана и Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Начало мероприятия в 16 часов, вход свободный, количество мест ограничено. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. Традиционно в форуме примут участие представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы-активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежные волонтеры. Волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня
1: «От печали до радости».
0: Автор:
1: стихи Борис Дубровин, музыка Юрий Антонов.
2: Песня Юрия Антонова «От печали до радости» была написана быстро, после того, как поэт Борис Дубровин предоставил ему стихотворение для музыки, но не позвонил в ответ на обещание связаться, тем самым дав Антонову возможность самостоятельно написать песню на уже найденное стихотворение. Антонов вспоминает, что нашел стихотворение в пожелтевшей тетради, и это стало основой для создания композиции. Борис Савович Дубровин, настоящая фамилия Гал, кстати, отчество в некоторых источниках Савич, советский поэт-песенник и писатель, участник Великой Отечественной войны. Лауреат всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов, награды получены за стихи к песням. Песня «От печали до радости» стала значимым произведением для самого Юрия Антонова.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 12. Пароход «Русь», Тобольск, дом губернатора, с 5 по 13 августа 1917 года. Продолжение.
3: Ночью, где-то на видимой глазу высоте, в погоде произошел перелом. Тучи очистили небо, и больше не злой ветер тихим дуновением издалека принес тепло, совсем не сочетавшееся с представлением незнакомых с Сибирью людей о ее лете. Наутро вдруг грянула жара с настоящим пекущим солнцем. После завтрака Алексей, как и другие обитатели парохода, мечтал только

0: о прогулке где-нибудь в окрестностях Тобольска. И чудо произошло. Когда государь поговорил с полковником Кобылинским, по палубе забегали стрелки, заурчала машина, из трубы пошел дым, судно медленно отошло от пристани. Сначала черепашье движение закончилось всеобщим разочарованием. Оказалось, что на противоположном причале нужно было загрузить уголь. Зато после погрузки пароход не вернулся на привычное место, а, набирая ход, вышел в Иртыш и, удалившись от города, пристал к высокому, поросшему кустарником берегу, где всем разрешили сойти. Но отправились на прогулку немногие, не всем хотелось забираться на высокий дикий берег. Маленький ручей, издалека напоминавший болотце, петлявший среди кустов покруче над рекой, ни для кого из поднимавшихся к вершине не оказался непреодолимой преградой. Княжны смеялись, перепрыгивая через воду, переступая ботиночками с камня на камень, и совсем не замочили ноги. Элегантный и, как всегда, внимательный месье Жильяр помогал каждой из них. Алексей специально пошел прямо по холодной прозрачной воде родника, почувствовав через сапоги ее холод. Это оказалось приятно в нарастающую час от часа жару. Император с князем Долгоруковым, самые ярые любители пеших прогулок, ушли далеко вперед. Пока остальные поднимались, они уже сидели на самом краю обрыва над рекой, с которого открывался потрясающий вид на окрестности. «Красота!» – не смог сдержать восторга Алексей, усаживаясь рядом с отцом на мягкую траву. «Потрясающий вид!» – мечтательно вздохнул впечатлительный месье Жильяр. «Неужели лучше Швейцарии?» – съехидничала вечно подтрунивающая над учителем Анастасия. «А вы знаете, очень похоже!» – совсем не обиделся швейцарец. «Высокие берега, чудные леса, только реки у нас не такие широкие». «Да не слушайте вы ее», — вмешалась Мария, улыбнувшись учителю. «Она же ягоза, как говорит мамина Нюша». «Чудесно!» — плюхнулась на траву Ольга. «А воздух здесь какой!» «Хвоей пахнет», — прилегла рядом с сестрой Татьяна. «И дикими цветами». Быстро всем почему-то расхотелось разговаривать. Таким самодостаточным оказался пейзаж, словно нарисованный на огромном полотне от неба до горизонта. Деталей на нем было столько, что бесконечно долго каждый мог находить для себя что-то новое. В тишине стали проявляться звуки. Кто-то невидимый, наверное, очень маленький, трещал в траве. В кустах защебетала птица, успокоенная только вновь наступившим безмолвием. Алексею хотелось остановить дыхание, чтобы природа поверила, что его здесь нет. Перестала обращать на него внимание, продолжила привычную, скрытую от человека жизнь. Так хотелось подсмотреть за ее секретами хотя бы немного. Но вдруг у него закружилась голова от терпких запахов цветущих вокруг трав, так напомнивших сладкий, знакомый с детства аромат. Конечно, это была память о розетке с благоухающим медом, что каждый день подавали во дворце к чаю или о медовом пироге. Удивительно, как умудрялись пчелы полностью сохранить этот пахучий след летних цветов в собранном ими лакомстве. Алексей глубоко вдохнул невыносимо вкусные естественные духи, рожденные распаренными солнцем травами. «Мед!» — он невольно облизнулся. «Да, медоносы!» — улыбнулся ему отец. Охрана поленилась подниматься на кручу, ожидала арестованных внизу, у воды. Присев на гальку, солдаты курили. Так легко было забыть об их существовании. Наверху царила настоящая свобода. Небо казалось ближе и голубее. Река убегала вольно на многие километры, и леса по берегам даже дорогами не были тронуты. Алексей посмотрел на отца, а духотворенное лицо императора, любовавшегося красотами Иртыша, напомнило ему те времена, когда он был совсем маленьким и не понимал, почему парадные портреты родителей так не похожи на них, живых и добрых. Такое знакомое всепонимание сейчас светилось в отцовском лице, то самое, которое Алексей любил с детства. Любую бурю во дворце, даже мамины нервные переживания, все тушило эта спокойная уверенность. Следующие 3 дня стояла прекрасная погода. Судно по утрам отчаливало от причала, уходило подальше от города, и арестованные могли с удовольствием погулять на берегу Иртыша или Тобола. Только Алексей, к своему великому огорчению, снова заболел. Сначала у него распухла левая рука. Достаточно сильно. Скрывать такой недуг было невозможно. И к довершению несчастья разболелось ухо. Строгий доктор Боткин сразу назначил постельный режим. Это было так несправедливо, обидно. Когда пароход пустел, и все его обитатели высаживались на берег где-то в понравившемся красивом месте, а вернувшись, оставались весь день на палубе, цесаревич лежал в тесной каюте. Сердобольные сестры по очереди навещали его. Но как было не заметить, что им хочется побыстрее вновь оказаться наверху вместе со всеми? Не приходила только простудившаяся Мария. Она тоже скучала в постели. У нее поднялась температура. Иногда забегал ненадолго месье Жильяр. Рассказав пару свежих историй, он исчезал. Долгие беседы были не для его непоседливого характера. Один Нагорный будто совсем оставался равнодушным к заточению вместе с цесаревичем, целыми днями скрашивая его одиночество. «С утра не было дождя? Светит солнце?» — пытал Нагорного расстроенный Алексей, изводя себя такими вопросами.
1: «Так что ж, распогодилось», — бесстрастно отвечал в сотый раз на расспросы о погоде матрос. «Не переживайте, как выздоровите, кто вас здесь держать станет? Набегайтесь еще. Ухо пора закапывать», — косился на часы дядька и, как заправский медбрат, достав пипетку и пузырек, ловко проводил процедуру, в конце прикрыв ухо ватным тампоном, как его научил врач.
0: «Какие холодные капли!» — немного покапризничал цесаревич.
1: «Потерпите, сейчас еще жарко станет», — успокоил его дядька. «Вам отвлечься надо. Давайте поиграем во что-нибудь».
0: «Не хочется», — цесаревич поправил больную руку на подушке и, не сдержавшись, застонал. «Болит», — забеспокоился матрос. «Ничего, терпеть можно. Расскажи мне о своей деревне или о службе».
1: «Так вы уж все мои рассказики знаете», — ухмыльнулся дядька. «Разве что научить вас можно морские узлы вязать. Это и на суше пригодится. Канаты или, скажем, веревки завязать можно разными способами. Узлов таких несколько сотен, наверное, наберется. Все вообще мало кто знает, только опытные старые моряки».
0: «А ты много знаешь?»
1: «Да уж немало».
0: «Покажешь?» — обрадовавшись, попросил Алексей.
1: «Только нужно пару веревок найти».
0: Нагорный быстро вернулся, где-то раздобыв веревки, и следующие полдня показывал почти цирковые номера со сложными многоходовыми узлами. Цесаревич смотрел на него с восторгом, даже здоровой рукой иногда помогал дядьке, взяв с него слово, что тот, когда выздоровеет больная рука, научит его всем своим секретам. К вечеру Алексею стало хуже. Он никак не мог уснуть, забываясь ненадолго, от малейшего движения сразу просыпался. В конце концов Нагорный помог ему перебраться в каюту императрицы. Рядом с мамой цесаревичу всегда становилось легче. Под ее молитвы и ласковые слова Алексей не сразу, ненадолго, но уснул. К утру ухо чудесным образом болеть перестало, да и опухоль на руке уменьшилась, поэтому после завтрака цесаревич вновь вернулся в свою каюту. Через день цесаревич совсем поправился, а у Марии не осталось и следа от жара. Они с радостью вместе со всеми поднялись после первого завтрака на палубу. В отличие от царской семьи, свите и слугам разрешили недолгие прогулки по Тобольску, чем они не преминули воспользоваться. Охрана уже переехала на городские квартиры, на судне, сменяя друг друга, появлялись только караульные. Теперь пароход казался Алексею совсем опустевшим. Он с завистью смотрел на уходящих от причала вверх по улице людей. Как несправедливо, что только семья оказалась заперта. Больше всех злилась Анастасия. Ольга с Татьяной, обсуждая свои девичьи проблемы, будто совсем не обращали внимания на отсутствие свиты. Мария была рада тому, что сегодня ей не пришлось снова провести день в кровати. Она рассматривала окрестности, беспрестанно улыбаясь каким-то своим мыслям, чем еще больше расстроила Настаську, которая, не выдержав, бросила в нее карандаш. «Не вижу ничего тут веселого, перестань глупо улыбаться». «Ничего не глупо», — обиделась Мария. «Ты к маме заходила?» Сестра сменила тему, не извинившись. «Как она, на палубу поднимется?» «Нет, у нее снова сердце. Госпожа Шнейдер не пошла в город на прогулку, с ней осталась». «Я тоже к ним пойду». Анастасия подскочила, собрала в папку рисунки, над которыми работала, и быстро ушла, бросив через плечо. «Скукотища зеленая, здесь сидеть без дела». Алексей бродил вдоль борта, рассматривая Тобольский Кремль, сияющие на солнце колоколинки церквей, и мог думать только о том, как месье Жильяр с князем Долгоруковым, генерал Татищев и другие входят сейчас в эти храмы или, может, заходят в какие-то лавки на улицах, что-то покупают. Ничего, что прогулку им разрешили, совсем короткую, подумаешь. Главное, они могут увидеть город, а он нет. Хотя ему, конечно, в 100 раз больше хотелось сойти на берег, чем другим. Теперь, когда он больше не наследник, не нужно было спрашивать разрешения, чтобы поговорить с любым человеком. И в лавках можно было покупать все, что понравится. Это раньше в магазины заходить запрещалось. Теперь же остались позади надоевшие правила. Но, к несчастью, он должен был оставаться на судне. Увидев печальное лицо Алексея, к нему подошел отец. «Они скоро вернутся», — кивнул император вслед ушедшим людям. Полковник Кобылинский обещал, что в 3 часа мы спустимся вниз по Иртышу и прогуляемся по берегу. «Хорошо бы, скучно тут сидеть». После болезни цесаревич был в особенно меланхоличном настроении. «А в город мы когда переедем?» «Уже скоро. Говорят, дом почти готов». «Завтра?» «Кто знает, возможно, завтра». «Быстрей бы уже подошла к ним Мария, появился у нас новый дом. Разберем чемоданы, хотя бы переоденемся. Я даже книги уже все перечитала, что брала с собой в дорогу. Остальные в багаже». Все трое замолчали, рассматривая незнакомый причал. Пароход вчера после прогулки пришвартовали в новом месте, куда перекрыли доступ публике. По краю причала бродила печальная собака, то ли бездомная, то ли помогавшая сторожам охранять окружающие доки, казавшиеся совсем пустыми. Псу было нечем заняться, он лениво нюхал грязные доски, присаживался, удобно устраиваясь и будто собираясь спать, но ровно через минуту снова вставал и, пощелкав зубами на блох, прятавшихся в его густой шерсти, продолжал изучать настил. Алексей вспомнил Джоя, который никак не мог оправиться после укуса змеи. Не повезло ему встретиться с ней на днях во время прогулки по берегу. «Бедный Джой», — вздохнул он. «Ничего, няня сама сегодня за ним ухаживает. Взяла его к себе в каюту», — вспомнила Мария, что собака Алексея сейчас у их общей для всех детей няни, Александры Александровны Теглевой. «Доктор Боткин лечит его не хуже, чем нас», — улыбнулся император. «А в Ливадии сейчас, наверное, солнце вовсю светит», — неожиданно сменил тему разговора цесаревич, посмотрев на небо, на котором начали собираться облака. «Там бы я нашел, чем заняться». «У моря не бывает скучно», — поддержала его сестра. «Дни так и пролетают, а особенно мне парк в Ливадии нравится. К вечеру цветы пахнут лучше духов». «Поплавать бы в море», — вздохнул Алексей, но сразу замолчал на полуслове, заметив помрачневшее лицо отца. Они с Марией переглянулись, поняв, что расстроили его своим разговором. Придумывая на ходу, о чем нейтральном можно поговорить, оба сделали вид, что заняты разглядыванием собаки, которая для порядка без причины немного полаяла, но так как ее никто из окрестных псов не поддержал, сразу замолчала. К счастью, новая тема для разговора вскоре появилась сама собой. «Смотрите!» — радостно кивнул головой в сторону берега цесаревич, заметив знакомую фигуру, бредущую к реке по ближайшей улице. «Жилик уже возвращается! Он обещал принести что-нибудь интересное или вкусное!» В воскресенье 13 августа наконец-то жизнь на реке закончилась. Утром подъем устроили раньше обычного —
1: Но никого это не расстроило, потому что прикомандированный к арестованным на время дороги комиссар Макаров объявил царской семье и свите о переезде в город. Все бросились складывать вещи. Алексей, обычно не участвовавший в подобных делах, с удовольствием помогал Нагорному, засовывая в чемодан одежду как попало, на что терпеливый матрос только вздыхал, непременно доставал и складывал каждую вещь аккуратно. Поняв, что быстрее будет, если дядьке не мешать, немного обиженный цесаревич удалился на палубу, где вскоре собрались все обитатели парохода «Русь». Почти сразу после этого на дороге у самого пирса остановился экипаж, комендант подал знак караульному офицеру, тот что-то сказал одному из солдат. Они оба подошли к государю с государыней. «По вашей просьбе, коляска для бывшей императрицы подана», – достаточно вежливо обратился к государю офицер. «Стрелок будет сопровождать ее с наследником». Алексей при этих словах покраснел. Ему совсем не хотелось ехать с мамой. Гораздо интереснее было пройтись с остальными по улицам города. «Папа, я с вами пойду», – умоляюще посмотрел он на отца. Однако тот негромко, но строго приказал. «Поезжай, ты не совсем здоров, и кто-то должен быть с мамой». «Будешь сопровождать меня», — ласково улыбнулась императрица, беря сына за руку. «Конечно», — согласился он обреченно, с завистью провожая взглядом отца, который в окружении дочерей и свиты, офицеров охраны и нескольких десятков солдат уже спустился на причал, направляясь в глубину улицы в город. Экипаж не спеша ехал по пыльным дорогам Тобольска по деревянным настилам. Алексей крутил головой, стараясь рассмотреть каждый проплывающий мимо дом. Каменных строений сначала было мало, но чем ближе коляска приближалась к центру города, тем солиднее становились дома. Почему-то он сразу догадался, что большой белый особняк, огороженный высоким забором, и есть тот самый губернаторский дом, предназначенный для их семьи. Дом внутри из-за огромного количества беспорядочно сваленного багажа и суетящихся вокруг разбирающих его слуг казался не таким большим, как снаружи. Император, комендант, комиссар, два представителя правительства, офицеры охраны и Валя Долгоруков в зале на втором этаже обсуждали предстоящее расселение по комнатам. Месье Жильяр, доктор Боткин и генерал Татищев держались чуть в стороне, не вмешиваясь в разговор. Императрица, утомленная слишком долгой неустроенностью, сев в кресло у окна, не принимала участия в разговоре. Вокруг нее собрались дочери и фрейлины. Алексей стоял недалеко от отца, ожидая, пока комнаты окончательно распределят. «Давайте все же осмотрим весь дом», – прервал император затянувшийся спор. «И тогда решим, кто сможет остаться здесь с нами, а кто займет комнаты в доме для свиты». Вот это было по-настоящему здорово. Алексею тоже хотелось обойти их новое жилище снизу доверху. Начали с подвала, который ничего особенного из себя не представлял. Был завален разным хламом. На первом этаже всем понравилась большая светлая столовая в самом конце коридора. И недалеко от нее буфетная с красивыми резными шкафами. Справа, первую от передней небольшую комнату, без споров со стороны будущих жильцов, комендант отвел для дежурного офицера и караула. Во вторую, достаточно маленькую, решили поселить комнатную девушку императрицы. Государыня попросила еще на судне, чтобы Нюта оставалась в одном с ней доме. Последнюю с правой стороны, перед столовой, достаточно просторную комнату с несколькими шкафами и столом, определили для месье Жильяра, чтобы при необходимости он мог в ней заниматься с детьми. Без главного камердинера Чемодурова семья не могла обойтись. Дети к нему были привязаны. К тому же 70-летнего, часто болеющего, доброго старика все жалели. И его поселили в первой комнате слева под лестницей, рядом с буфетной. Дальше решила обустроиться камер-юнгфера, государыни строгая и даже немного надменная Мария Густавовна Туттельберг. С уважаемой пожилой дамой спорить никто не посмел, когда она настояла, что до конца исполнит долг быть рядом с императрицей. Последнюю комнату на первом этаже заняли няня детей и ее помощница. Остальные приближенные и слуги вынуждены были отправиться в стоящий напротив губернаторского дом купца Корнилова. Позже стало известно, что и там Не всем хватило места. Некоторым пришлось снимать квартиры в других домах. Когда Алексей вслед за отцом и окружавшими его людьми вернулся на второй этаж, то сразу заметил, что мама стала очень бледной. Но доктору Боткину ничего говорить не пришлось. Он сразу пощупал пульс государыни и уже открывал свой саквояж с лекарствами. После недолгого совещания сначала наметили спальню императорской четы. Комендант сразу предложил, чтобы это была первая комната с примыкавшей к ней маленькой гостиной, справа в коротком коридоре, начинавшемся за просторной залой, самым большим помещением в доме. Тем более, что там уже стояли две кровати. Рядом со спальней родителей в квадратной светлой угловой комнате захотели жить все вместе княжны. Они, проводив в постель маму, сразу отправились к себе. Полковник Кобылинский немедля отдал распоряжение принести в спальню сестер кровати. Алексей тоже захотел быстрее обзавестись комнатой. Не выдержав, он напомнил о себе. «А где буду жить я?» – спросил он у отца. Тот переглянулся с комендантом. «Мы думаем, напротив нашей спальни», – ответил император. «Слева по коридору сначала шкафная», – уточнил комендант. «Потом будет ваша спальня. Она удобная, рядом с ней ванная», – как-то особенно подробно объяснил он. «Тогда я пойду», – направился было прочь из зала цесаревич. «А мы собираемся чердак осмотреть», – хитро подмигнул ему князь Долгоруков. «И я с вами», – сразу передумал уходить Алексей. Остальные взрослые невольно улыбнулись. Пройдя через залу и за ней небольшую комнатку, которая приглянулась императору для кабинета, и ему позволили оставить ее для себя, все снова оказались на лестнице. К разочарованию цесаревича, чердак оказался почти совершенно пуст. Кроме старых досок и нескольких поломанных ящиков, валявшихся между печных труб, идущих на крышу, на нем ничего не было. Теперь оставалось надеяться только на двор и садик для прогулок. Может, там было что-то интересное? По словам месье Жильяра, успевшего их немного осмотреть, он нашел во дворе оранжерею и сарайчик для живности. После шумного дня обустройства в чужом тобольском особняке, уже помолившись вместе с отцом, ненадолго навестившим его перед сном, Алексей долго не мог уснуть, прислушиваясь к приглушенным звукам, прилетавшим из залы. Первый день в новом доме показался ему странным. Он привык к переездам, но выбор этого места не зависел ни от отца, ни от других близких. Все здесь, от легкого запаха сырости до деталей обстановки, отбитых углов, разношерстной мебели, давно немытых дверей, отсутствие привычных ковров на полу, подчеркивало, что это чужое жилище, кем-то брошенное не по своей воле, наверное, так же, как и пришлось им оставить дворец в царском селе. Какое-то время ему даже не хотелось закрывать глаза, потому что комната, словно живое существо, могла принять его или нет, и даже быть опасной, подобно всякому незнакомому месту. Он отогнал от себя эти мысли, устыдившись, что они совсем детские, и перекрестился несколько раз на иконы, оставленные на столе у его постели заботливым дядькой. Потом потянулся к спинке кровати, нащупал образок Богородицы, висевший там на цепочке, приподнявшись, поцеловал его. На душе стало спокойней, но спать по-прежнему не хотелось. Иногда в такие моменты, когда он по распоряжению докторов уже был в постели, а сестры сидели вместе со взрослыми, кто-нибудь из них тайком пробирался к нему в комнату поболтать. Чаще всего это была Анастасия, но сегодня даже она, как и все другие, не смогла или не захотела прийти. Облезлый цветок куст в горшке смотрелся на подоконнике сиротой. В спешке переезда никто не позаботился заранее повесить портьеры. Сразу бросались в глаза потеки на стеклах и несвежая краска на рамах, как будто и дом, и комнату, и само окно кто-то бездушный страшно обидел. Цесаревич решил больше не смотреть на печальное окно, повернулся на другой бок лицом к стене и в этот момент почувствовал теплоту постели, которая согрелась его телом. От этого ему стало уютно. Довершил ощущение приятной неги, запах свежего белья от подушки, да еще с каким-то знакомым ароматом. Он догадался, наверное, это были травы. В их отварах ему часто приходилось купаться. Сегодня ванная, которую он принял впервые после дороги, так распарила, разнежила его, что долго не хотелось из нее вылезать. Тут Алексей сам не заметил,
0: как навязчивая настороженность испарилась куда-то, глаза закрылись, сну больше не мешали тихие звуки, доносившиеся из других комнат. Хитрый чужой дом сумел притвориться родным.
2: Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Чему учат вещи? Однажды учитель сказал своим ученикам, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. Один из них спросил: «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Учитель ответил: «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что, опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф – тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». В этом же ключе продолжает размышление о значении произнесенного слова святитель Лука Воин Ясенецкий: «Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их произнести. Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы сказанное им было исполнено сдержанности, скромности, смирения и полезно для слушающих. Для того, чтобы быть такими, надо стяжать ум Христов, надо быть глубоко сосредоточенными на важнейшем, на святом».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
2: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
0: Радио «Образ». Арзамас – 104.2 FM. Саров – 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
5: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И мы с вами, продолжая наши неспешные прогулки по садам русской литературы, сегодня снова поговорим о творчестве Сергея Довлатова. Я думаю, у нас есть право снова и снова возвращаться к творчеству Довлатова, потому что, несмотря на внешнюю простоту его текстов, это та простота, перед которой останавливаешься в неком недоумении. Очень часто я, когда читаю то или иное произведение, особенно произведение современных авторов, пытаюсь измерить его эстетическое достоинство неким наивным вопросом или понять его эстетическое достоинство с помощью очень наивного приема. Я спрашиваю себя, а мог ли я бы написать так же? Не в смысле уровня текста, а повторить те приемы, пойти теми путями стилистическими, сюжетными, которыми идет автор. И вот, читая одних авторов, читая одни произведения, создается ощущение, что ты мог бы так же, ты мог бы это так или иначе повторить. Читая другие, ты понимаешь, чтобы ты никогда не смог достичь того, что достигает писатель, книга которого лежит перед тобой. И вот как раз довлатовская простота, она носит такой, я бы сказал, искушающий характер. Кажется, что под Довлатова писать очень просто. И на самом деле влияние Довлатова на современную литературу, осознанное или бессознательное, крайне велико. Диапазон того влияния от творчества Михаила Веллера до опытов квартета «И», который так или иначе ориентируется на довлатовскую традицию. Сюда можно вспомнить творчество Гришковца, в котором также довлатовское начало бесспорно откликается. То есть Довлатов – это писатель, который сегодня, с одной стороны, очень, может быть, неосознанно, но мощно влияет на язык, стиль и мышление современной литературы, с другой стороны, повторить Довлатова при всей простоте его прозы крайне трудно. И когда я читаю Довлатова, я пытаюсь понять, что можно определить как центр его художественного мира, как центр его художественного мировоззрения. И я понимаю, что Довлатов именно для русского сознания, для русской культуры, если угодно, для русской истории и для русской общественной мысли крайне важен как тип человека, как тип мыслителя, как тип писателя, который пытается преодолеть влияние любого идеологического догмата. С одной стороны, мы видим, что в 20 веке очень трудно стало быть праведником. Тип праведника в 20 веке стал трудно воплотим, потому что постмодернистское начало в культуре стало доминировать, и все труднее и труднее серьезно

Ну, тип праведника или, как вариант, тип учителя, чье слово серьезно, весомо и значимо, сегодня представим все труднее и труднее. Можно вспомнить, что, конечно, в русской культуре, в русской истории XX века одним из таких наиболее ярких воплощений подобного типа стала фигура, личность Александра Исаевича Солженицына. Но Довлатов ставит под некое сомнение подобный тип личности с иной, чем постмодернизм, позиции. Потому что Довлатов остро осознает, что любая позиция, даже нравственная в своей основе, она может легко переродиться в нечто себе противоположное. Любая категоричность внутри себя опасна. И поэтому в записных книжках Довлатова и в тексте одной из его поздних повестей появляется очень простое по форме высказывание. «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Это видение Довлатова, я бы сказал, при всей простоте формулы, крайне значимо по сути, потому что мир, в котором Довлатов формируется как писатель, как человек, это мир диссидентский, для которого было характерно достаточно ясное и простое понимание жизни. Все, что не советское, то хорошее, все советское подвергается отрицанию, скепсису и так далее. И, казалось бы, не советское и есть настоящее. Но именно опыт Довлатова фиксирует сложность жизни, которая не укладывается вот в эту полярную черно-белую схему, которая для многих очень проста и понятна. И поэтому для типа людей, находящихся в диссидентском пространстве, отрицание власти – это признак и нравственной доблести, и внутреннего мужества. Довлатов не отрицает право человека на мужество, на поступок, но ставит под сомнение, что это исчерпывает личность, что подобные качества являются окончательной, итоговой, положительной характеристикой личности. Поэтому Довлатов занимает интереснейшую позицию в русской культуре. Это позиция, в основе которой лежит глубочайшее чувство ощущения собственного несовершенства. Поэтому, в первую очередь, Довлатов хочет судить не кого-либо, а самого себя. Вот подобного самоосуждения в русской литературе очень немного, когда бы автор, в первую очередь, судил самого себя. Не суди, и не судим будешь. И Довлатов как раз и пытается мир не судить, потому что действительно чувство вины и чувство греха – это его первое ощущение, это его принципиальное отношение к жизни. Чисто декларативно об этом говорили многие русские писатели. А вот строить мир вокруг этого ощущения жизни удавалось, мне кажется, немногим, и, может быть, Довлатов первый, кому в полной мере удалось подобное мировоззрение воплотить. Ключевым словом в его художественном языке стало слово «компромисс». Слово, которое для как раз диссидентской культуры было одним из негативных слов. И Довлатов с неким, я бы сказал, даже вызовом, если угодно, эпатажем, берет это понятие и делает его центром своей жизненной философии. Довлатов строит свой мир вокруг образа автора, который не случайно оказывается не повествователем, который стоит над миром своих героев. А, как мы знаем, любое произведение Довлатова построено таким образом, что повествователь является участником действий. Он никогда не над, а всегда внутри того мира, тех событий, о которых идет речь. Это не просто повествовательный прием, это проявление определенной философской и нравственной позиции. Рассказывая о мире, ты не можешь на этот мир смотреть как бы извне. В замечательном романе Андрея Битова «Пушкинский дом» Андрей Битов спрашивает, где находится рассказчик, когда повествует о событиях, в каком шкафу он прячется и наблюдает оттуда за произошедшим. Это вопрос такой, скорее, носит формальный характер, а не нравственный. А у Довлатова именно перемещение повествователя из некого таинственного шкафа в гущу событий принципиально, потому что я могу говорить о мире только тогда, когда я являюсь участником событий в этом мире. Опыт Довлатова нужен, как мне представляется, и нашей культуре, и нашей общественной жизни, как никакой другой. Я бы любому начинающему политику, неважно какого толка,
оппозиционного или неоппозиционного, просто выдавал

0: давал бы собрание сочинений Довлатова для работы, как раньше выдавали тома классиков марксизма-ленинизма. Потому что довлатовская мысль очень проста. В одной из своих, опять же, поздних текстов он задает такой вопрос, уже оказавшись в эмиграции. Он спрашивает себя и читателей, а что бы было, если бы Америку захватил Советский Союз? Как бы они поступили с теми журналистами, которые вещали на радиостанциях американских, направленных против советской идеологии? И вдруг делает такой вывод, что этих журналистов бы оставили на своей работе, и они бы так же легко говорили о американской угрозе, как раньше говорили о советской угрозе. Потому что идеологический язык советский и антисоветский, или антисоветский и антиамериканский, идеологический язык практически идентичен. На самом деле люди говорят на одном языке, и Довлатов приходит к выводу, что дело-то не в изначальной идеологии, а в языке, на котором ты говоришь. Потому что идеология в итоге, то есть некая изначальная жизненная позиция, она оказывается в итоге фикцией, она легко меняется, а не меняется язык, который ты выбираешь в качестве языка, описывающего твое отношение к миру. И интересно, что если провести параллель между довлатовской мыслью и, скажем, прошлым нашей страны начала 20 века, то мы знаем ведь десятки примеров, когда писатель уезжал, например, из страны в эмиграцию, там писал разгромные статьи по поводу советской культуры, советской действительности, а в 30-е годы возвращался и становился радикальным представителем советской власти. И таких примеров можно назвать десятки. От Василевского, журналиста, писавшего под псевдонимом Небукова, до Алексея Толстого. И этот ряд можно длить и длить. И Довлатов, не погружаясь, в общем-то, глубоко в русскую историю, апеллируя к ближайшему опыту своей сначала диссидентской, а потом американской жизни, и приходит к выводу, что идеология есть в наше время ценность, я бы сказал, неустойчивая, что дело не просто в некой системе изначальных незыблемых ценностей, а дело именно в том, на каком языке ты мыслишь. И для Довлатова честнее осознать, что человек способен к компромиссу. Раз человек способен к компромиссу, то важнее уметь принимать мир таким, какой он есть, не занимая в нем никогда позицию судьи, а всегда позицию участника.
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, суббота, 18 июля. Казалось бы, обычная суббота, ничего особенного. Обычная суббота обычного летнего месяца. Но не все так просто. Именно в этот день состоится очень запоминающийся и очень яркий концерт под названием «Орган при свечах». Из названия, я думаю, понятно многое. Это будет незабываемое путешествие в мир классической музыки, где каждая нота проникнет в самые глубины вашей души. Талантливый органист выйдет на сцену, чтобы подарить вам чудесное исполнение известнейших органных шедевров разных эпох и разных композиторов. «Орган при свечах» — это не только потрясающая музыка, но и особая атмосфера, которая позволит вам отключиться от суеты повседневности и погрузиться в мир гармонии и покоя. Красивые свечи, создающие нежное и теплое освещение, добавят вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и любимым удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления. Больше подробностей в сети интернет. Едем дальше. 19 июля, 18.00. «Ракушка» в Александровском саду. Концерт в рамках проекта «Столица закатов». «Россия, я другой такой страны не знаю». С одной стороны, друзья, это очень пафосно, а с другой, в хорошем смысле слова, патриотично и в целом даже мило. И все это завершение легендарного музыкального фестиваля. Что же это за культурное мероприятие? «Я другой такой страны не знаю» — это музыкальное признание в любви к отечественной культуре. Академический, симфонический, оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Владимира Понькина, исполнит полонез памяти Пушкина Лядова. Танцы из оперы Руслана Людмила Глинки, пляску из оперы Алеко Рахманинова, вальсы и польки Шостаковича, проникновенное адажио из «Спящей красавицы» Чайковского, ну а также хиты Дунаевского из кинофильмов «Кубанские казаки» и «Цирк». Так что, если вы ценитель и действительно знаете толк в хорошей, качественной, классической музыке, добро пожаловать! Ну а еще, крутое развлечение приготовили для публики организаторы мероприятий «Горький фест». Это, собственно говоря, уже закрытие громкого фестиваля. Итак, 18.00 – «Красная дорожка», 20.00 – «Торжественная церемония в театре драмы», 21.00 – показ дебютного фильма Даши Чаруши «Русалочка». Внимание! Вход только по приглашениям. Ну а на следующий день, 19 числа, культурный марафон на Кожевенной. В этот день, в 17.00, у вас есть возможность познакомиться с участниками марафона и путеводителем по миллионке, а еще изучить ночлежную квартиру, адрес Кожевенная, 10, а также демонстрационный зал, устроенный по мотивам пьесы Горького «На дне». Подробнее об этом марафоне, опять же, в сети интернет, она вам в помощь. Ну а подробности о самых ярких и интересных культурных событиях города каждую пятницу в нашем эфире в это же самое время на радио «Образ». До встречи в эфире.
0: Спешите

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Добролюбова. Известно, что в дореволюционное время эта улица называлась Мироносецкой, потому что на ней располагалась церковь жен Мироносец. Кстати, эта церковь сегодня одна из старейших в нашем городе. Еще в XIV веке ее прихожанами были великие подвижники земли русской – Макарий Желтоводский и Ефим Суздальский. В 1649 году каменная двухъярусная церковь была освящена. Первый этаж в честь знамения, второй – в честь жен Мироносец. Это был первый в истории древнерусского зодчества храм типа корабль со строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и колокольни над западным входом. В начале 19 века к трапезной пристроили двухэтажный предел. Внизу в честь Петра и Павла, вверху Ефимия Суздальского, в трапезной Макария Желтоводского. Храм восхищается размерностью архитектурных объемов. Со времени начала строительства сохранилось парадное арочное крыльцо. Церковь жен Мироносец действительно чем-то похожа на корабль, особенно если подходить к ней со стороны Почаинского съезда. На улице Добролюбова привлекает к себе внимание и дом промышленника Ивана Пятого. Здание построено в 1840 году по проекту архитектора Кизеветера. На фасаде очень интересно и необычно выглядят усложненные декоративные пояса. Этот дом совмещает в своей архитектуре классику и пришедшую ей на смену эклектику. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Телевизионная музыкальная комедия «Трое в лодке, не считая собаки» вышла на советские голубые экраны в 1979 году. Картину снял режиссер Наум Бирман по сценарию Семена Лунгина, созданного на основе рассказов, которые написал Джером Клапка Джером. Фильм собрал звездный актерский состав: Андрея Миронова, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Зиновия Герта, Татьяну Пельцер и многих других. Всю натуру Бирману пришлось снять за один месяц. У артистов театра «Сатиры» трех главных героев был отпуск. Подходящую местность нашли в Калининградской области на границе с Литвой в окрестностях города Советск. Он сейчас называется Тильзит. Роль Темзы исполнила река Неман. Роль фокстерьера Монморанси играли две собаки, причем один из псов был весьма злым, но точно выполнял все команды, а другой оказался очень добрым, но глуповатым. Именно он находится в кадре, когда собака имеет дело с актерами. В картину вошло немало сцен, которых поначалу не было в сценарии. Например, сцена в шлюзе, когда герои валятся за борт. Во время съемок этого эпизода Михаил Державин стоял ногами на плечах Андрея Миронова, и тот стал незаметно щекотать актера. В результате все потеряли равновесие и упали в воду. Сцена понравилась, пригласили каскадеров, отсняли ее еще несколько раз уже с дублерами, но ушла некая непринужденность, и в фильм вошла та первая сцена, где падают сами артисты. Одна деталь, касающаяся актрис. Когда съемки были уже в самом разгаре, выяснилось, что грести веслами умеет только Ирина Мазуркевич. Ее партнерши ничего этого не умели и моментально набивали мозоли. Так что, если присмотреться, когда дамская лодка идет на веслах, гребет всегда Мазуркевич. Опять-таки, если присмотреться, в фильме использованы те же каминный экран и полосатые кресла, что и в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Картины снимались практически одновременно. Для многих сейчас это странно, но критики приняли фильм в штыки. Александр Ширвинт высказался так: «Много набежало этих Джеромоведов, значит, знатоков английского юмора». Критика чем интересна? Она всегда так рассуждает, как будто они присутствовали при написании, они знали, что хотел сказать Джером. Мы не знали, а они знали. Среди критических замечаний звучало: «Где вы видели таких англичан?», «Как можно эти глупые пошлые песенки?» и даже «А где же советский патриотизм?». Но зритель рассудил по-своему, и уже более 30 лет фильм «Трое в лодке, не считая собаки» востребован и любим.
5: Ужас, прекрасно! Нам снились вы, а мы вам случайно не снились?
6: Неужели вы желали бы нам ночных кошмаров?
7: Мы и так продрожали всю ночь от страха.
8: Скажите лучше, куда нам плыть?
9: Ух, сейчас ясно. Милые леди...
5: Вы не одеты.
9: Вчера мы задавали себе тот же вопрос, но сегодня, когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе. Если вы, конечно, не возражаете. Так куда же нам плыть?
10: Река светла и глубока, река течет издалека.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Титов образована от канонического мужского имени Тит. С латинского оно переводится как «почет, честь». Имя это пришло на Русь в X веке с христианством. Большинство российских фамилий образовано от православных христианских имен, которые содержатся в церковном календаре – святцах. А поскольку имя Тит встречается в святцах 5 раз, оно было довольно распространено на Руси. В XVI-XVII веках, когда на Руси начали формироваться первые наследуемые родовые именования, в качестве фамилии закреплялись притяжательные прилагательные, в которых суффикс «ов» указывал на отца. Титов значит «сын Тита».
0: Фамильная ценность.

ничего не происходит. Просто в акварели вот отражение находит белобокий теплоход.

наряд. Я судьбе отдав на откуп череду неспешных дней, ощущаю слово «отпуск» каждой клеточкой своей.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Сегодня давайте мы поговорим о том, откуда археолог черпает, условно говоря, краски для своих историко-археологических картин города. Подавляющее большинство людей, которые не связаны с археологией, глубоко убеждены, что главная задача археолога и главная удача археолога – это найти что-то интересное, имеется в виду какой-нибудь предмет. Это глубокое ошибочное заблуждение. Поясню. Да, действительно, наверное, в первой половине XIX века, ну, может быть, даже в середине XIX века, вещеведение в археологии считалось основой археологической деятельности. Но уж сегодня, простите, я напомню, мы живем в век информационных технологий, и поэтому вправе рассчитывать на другое понимание, значение и результативность археологии. Главное в археологии – это получить информацию, самую разнообразную. И предметы – это лишь один из способов получить информацию. В археологии говорит все. Поясню. Это рельеф, первоначальный ландшафт, если можно найти его следы. Это так называемый культурный слой. К счастью, теперь уже, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде это словосочетание понятное, известное, но я тоже хочу пояснить, что оно из себя представляет. Это система напластований, которые образовались в результате жизнедеятельности города. От того, что мы в этой системе напластований прочитаем, увидим, зависит очень многое в наших выводах. Цвет, плотность, структура, толщина слоя, ну и целый ряд других показателей. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что, когда мы будем штриховать картину Нижнего Новгорода, мы к этой теме вернемся. Поэтому очень часто, приходя к нам на раскоп, многие люди, заглядывая внутрь, для себя не видят там ничего интересного, говорят: «А, здесь ничего нету». Но здесь как раз самое главное есть. Мы сидим и корпим, собирая по крупиночкам ту информацию, которую удается выуживать отсюда. Затем остатки построек. Естественно, не в том виде, в каком они нам представляются, а именно в виде следов от того, что когда-то было и происходило. Сюда же нужно отнести и еще один, как сейчас модно говорить, сегмент полевой археологии. Это антропологические материалы, это материалы некрополей. Известно, что при приходских церквях в городе вплоть до конца XVIII века существовали приходские кладбища, и уж я позволю себе так сказать, значительная часть нижегородцев того времени покоится именно в культурном слое Нижнего Новгорода. Это тоже отдельная тема и отдельные штрихи к портрету города, о которых я буду говорить отдельно. Ну и, наконец, сами предметы или их фрагменты. Причем здесь очень большая палитра археологических красок, но для того, чтобы все эти находки заиграли и заговорили на нужном нам языке, нужно очень хорошо знать вообще бытовой материал того или иного времени, понимать, чем и как люди в это время пользовались. Вот только из всей совокупности таких археологических наблюдений, которые мы получаем в процессе полевых работ, мы и складываем ту картину, которая позволяет нам говорить: да, мы узнали что-то новое о жизни нашего города. Сегодня я предлагаю вернуться к 1988 году, о котором уже начала говорить чуть раньше, и рассказать о тех наших археологических работах, которые мы проводили на недоступной, по сути дела, территории. Вообще, начну с того, что это было очень удивительное ощущение, не археологическое ощущение, что вокруг снуют люди, где-то тут рядышком ходит транспорт, а мы на глубине, даже чуть меньше метра, мы уже находимся в совершенно другой эпохе. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось сказать, что очень много нижегородцев тогда к нам приходило, особенно по выходным, посмотреть на нашу работу, видимо, этой стороны. Тоже завораживало. Несколько шагов сделал, а там внизу уже другие века. Я к штрихам сразу перейду. Какие же штрихи мы там откопали? Вы знаете, если сказать одним словом, это было разочарование. Еще раз скажу, где. Это проезжая часть улицы в районе площади Минина между двумя скверами. Это, по сути дела, начало улицы Варварской. И работы, поскольку, еще раз повторю, это были работы, связанные с прокладкой или перекладкой теплотрассы, нам было разрешено на проезжей части между скверами рядом с траншеей теплотрассы заложить небольшой раскоп, а дальше наши работы проходили внутри самой траншеи, где мы смотрели разрезы слоев по бортам траншеи и собирали соответствующую информацию. И вот эта траншея тянулась от площади Минина до улицы Пискунова. То есть вот представьте себе, у нас впервые появилась уникальная возможность получить разрез Нижнего Новгорода, по сути дела, от Кремля до предполагаемой линии укреплений окружающего территорию Кремля города на XIV век. Почему я сказала, что разочарование? Разочарование заключалось в том, что мы там не обнаружили вообще никакого средневекового материала. Понятно, что на такой протяженности траншеи больше 100 метров это была уже не случайность, это была объективная реальность, которой мы готовы не были. Я помню очень хорошо себя, потому что, когда мы приступали к этой работе, я предвкушала, какие у нас здесь будут сенсационные открытия, ну как же, Нижний Новгород, 13-й, 14 век, сейчас мы увидим все. Вот наш первый штрих оказался бесцветным, я бы сказала так. Хотя вот на том участке, где был заложен раскоп, там были интересные материалы, но более позднего времени. Там были обнаружены захоронения, которые принадлежали, по всей видимости, к некрополю при Казанской несохранившейся церкви, примерно, скажем так, 17-го, начало 18 века. Там были расчищены нами очень эффектные бревенчатые мостовые конца 18-го, начала 19 века. Все это смотрелось очень эффектно, но мы-то рассчитывали, ну как же тут около кремлевских стен должен был быть средневековый Нижний Новгород. Не было не только никаких остатков слоев, построек, не было вещевого материала того времени. То есть по всем признакам археологическим, если бы мы не знали, где мы находимся, мы должны были сказать, здесь средневекового города не было. Вот такой был первый штрих и очень неожиданный к портрету нашего города. Было понятно, что так не может быть. Мы знаем, что вокруг Кремлевского холма жизнь и в XIV уже веке, может быть, даже и в XIII, активно развивалась. И возникал вопрос, почему же здесь мы ничего не обнаружили. Мы нигде на протяжении всей длинной траншеи не обнаружили никаких следов ни средневековой застройки, ни обитания людей в средние века, раньше 17 века ничего. Ответ на этот вопрос мы получили значительно позже. И об этом я расскажу в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Царственные страстотерпцы. Говоря о царе страстотерпце Николае, мы в первую очередь вспоминаем его кончину, которая была отмечена великим мужеством, способностью не ожесточиться даже в тот момент, когда его вели на казнь. Своей смертью государь засвидетельствовал ту силу духа, которой обладал и которая для всех нас является примером. И потому царь и его семья прославлены в лике страстотерпцев, то есть тех, кто достойно встречает страх смерти, как и тех, кто достойно способен встретить любые жизненные невзгоды. Подобно святому Иову Многострадальному, в день памяти которого государь родился, государь и его семья показали пример исповедания веры перед лицом страданий. Царская семья сохранила веру и преданность Господу. Никакого ропота ни на Бога, ни на гонителей. То, что мы знаем о последних днях жизни этой семьи, поражает подлинно христианским отношением к скорбям, к оскорблениям и к смерти. Интервью журналу «Фома» 7 ноября 2013 года.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 17 июля. День памяти святых царственных страстотерпцев, императора Николая и его семьи, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Они были тайно и беззаконно расстреляны, когда в России наступила, по слову апостола Луки, власть тьмы, и их малая церковь, семья, в один день и час вознеслась к престолу Господню. Убийцы, сами того не ведая, прибавили к их царским коронам мученические венцы. Это была удивительная семья. О екатеринбургском периоде ссылки царской семьи известно очень мало. До нас дошло несколько записей в дневнике императора. Есть показания свидетелей по делу об убийстве царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу, надзиратели часто были жестоки с ними. Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим утешением.

0: Патриарх Тихон сказал: «На днях свершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного пойдет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе». Конец цитаты. Святых царственных страстотерпцев принято считать молитвенниками перед престолом Божиим о нашем Отечестве, а также покровителями семьи. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Ясно светит в царственных очах». Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
1: Ясно светит в царственных очах та Россия, что навеки потеряли. И в молчанием скованных годах мы осколки истины искали. Стала наша русская земля царской искупительной Голгофой. И от войн, от смут едва жива, вспомнила расхристанная Бога. Как же нам нести небесный дар сквозь земную мглу и мрак незнания, лишь бы милостью своей Господь подал высоту любви и покаяния, и возвысил, и открыл сердца, и простил бы грех цареубийства. В славе венценосная семья, мирно светят лики, а не лица.

Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Архиепископ Флавиан Дмитрий Юг. Архиепископ Флавиан, в миру Феодор Игнатьевич Дмитрий Юг, родился 14 мая 1895 года в селе Киевец Белоподляского уезда Холмской губернии в Польше в семье псаломщика. В 1909 году окончил Холмское духовное училище. В 1915 году Холмскую духовную семинарию по первому разряду. 30 июня 1915 года был рукоположен в диакона, 9 августа того же года в пресвитера. В том же году в связи с военными действиями Первой мировой войны эвакуирован в Москву, где служил священником женского монастыря Подворья около Даниловского кладбища. В 1915-1918 годах отец Федор служил в храмах Москвы, Петрограда, Котельнича, Вятская губерния. С 1918 года служил священником в храме в селе Страдич, а затем в Александро-Невском соборе города Пружаны, Брестской области, вошедшей в состав Польши. Отец Федор был человеком весьма общительным, высокого роста и обладал громовым голосом. Впоследствии, когда он стал архиереем и приезжал в Троице-Сергиеву лавру на праздники преподобного Сергия, его уже издали можно было узнать среди собора служащих иерархов. В 1938 году по требованию гражданских властей Польши священник Федор Дмитрий Юг был лишен польского гражданства. Это обстоятельство влекло за собой выселение за пределы Польши. Но началась Вторая мировая война. Брестская область в 1939-41 годах была отторгнута у Польши Советским Союзом, а затем оказалась под властью фашистской Германии. В период немецко-французской

0: фашистской оккупации в 1943 году гитлеровцы расстреляли многих членов семьи отца Федора. Жену Марию Ивановну, старшую дочь и ее мужа, двух других близких родственниц. Тяжело ранена была младшая дочь Раиса. Причиной этого злодеяния стала патриотическая деятельность отца Федора и его семьи, их связь с белорусскими партизанами. После освобождения Белоруссии войсками Красной Армии отец Федор в 1944 году служил в Петропавловском соборе в городе Кобрине Брестской области. В 1952 году он переехал в Таганрог, а в 1953 году был назначен священником кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. В течение ряда лет он был также благочинным. 6 апреля 1955 года Федор Дмитриюк принял монашеский постриг с именем Флавиан в честь святителя Флавиана Исповедника, патриарха Константинопольского, и в Успенской Почаевской лавре исполнял послушание секретаря и благочинного. 1 сентября 1957 года отец Флавиан был переведен в Троице-Сергиеву лавру, и там, по возведении в сан архимандрита 20 апреля 1958 года, был хиротонисан во епископа Свердловского и Ирбитского. С 9 декабря 1958 года преосвященный Флавиан – епископ Свердловский и Курганский. 7 июля 1966 года преосвященный Флавиан назначен на Горьковскую кафедру с титулом епископа Горьковского и Арзамасского. 25 февраля 1968 года он был возведен в сан архиепископа. Господь судил владыке Флавиану более 10 лет окормлять паству обширной Горьковской епархии. В это время Русская Православная Церковь переживала новый этап своего существования внутри богоборческого государства, и этап длительный. Полное уничтожение церкви уже не входило в ближайшие задачи коммунистической партии, которая взяла курс на изоляцию церковной жизни от жизни общества, на постепенное, но настойчивое вытеснение из сознания людей, особенно молодых, религиозных представлений. В Горьковской епархии, как одной из центральных в России, отразились все тенденции церковной и общественной жизни того десятилетия. И хотя в храмах по-прежнему было многолюдно и тесно, средний возраст прихожан стал неуклонно подрастать. Молодое поколение было не столько атеизировано и враждебно церкви, сколько все более безразлично к вере. Владыка Флавиан, возглавивший Горьковскую епархию в 1966 году, был деятельным и активным архиереем. Однако принципом его отношений с властью на все годы, как свидетельствуют архивные документы, была покорность. Ни на какие конфликты с органами власти он никогда не шел. В течение времени своего пребывания на Горьковской кафедре высокопреосвященный Флавиан стяжал уважение вверенной его попечению паствы своими трудами на благо церкви. Совершение богослужений было его первейшей внутренней потребностью. И даже в последние годы, несмотря на преклонный возраст, он истово и благолепно, с неослабевающим молитвенным настроением, часто служил в Свято-Троицкой Высоковской соборной церкви. Господь призвал к себе архиепископа Флавиана в день его тезоименитства, когда Святая Церковь совершает память святителя Флавиана Исповедника 3 марта 1977 года. 5 марта гроб с телом Преосвященного был поставлен в Свято-Троицкой соборной церкви города Горького. Погребен архиепископ Флавиан в ограде Свято-Троицкой церкви Нижнего Новгорода.
1: Святители земли Нижегородской.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы. Тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить капусту в горшочках в духовке. Это тот случай, когда бюджетный гарнир действительно вкусный. Диетический гарнир из молодой капусты с овощами и приправами придется по вкусу даже тем, кто не очень любит капусту. Такой недорогой и доступный вариант гарнира сам по себе невероятно хорош. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Молодая капуста – 600 граммов. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Томатная паста – 1 столовая ложка. Подсолнечное масло – 2 чайных ложечки. Смесь трав по вкусу. Соль по вкусу. Перец острый молотый по вкусу. Лавровый лист – 4 штуки. Время приготовления – 1 час 15 минут. Итак, для приготовления блюда понадобится белокочанная капуста, желательно молодая, подсолнечное масло, морковь, репчатый лук, томатная паста, соль, перец, сушеные травы или свежая зелень и лавровый лист в количестве, соответствующем количеству горшочков. И мы с вами начинаем. Белокочанную капусту нашинкуйте мелкой соломкой. Лучше будет использовать молодую капусту, так как она более нежная. Все овощи предлагаю отдельно смешивать в миске и уже потом раскладывать по горшочкам. Можно сделать и наоборот – сразу раскладывать овощи по горшочкам. Но для равномерности распределения всех овощей в каждой отдельной порции будем смешивать их заранее. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нашинкуйте. Морковь промойте под проточной водой, лучше со щеткой, очистите овощи чисткой и натрите на крупной терке. Лучше брать морковь сладкую и сочную, так как в этом блюде не слишком много ингредиентов, и этот овощ будет играть одну из основных ролей в формировании вкуса готового блюда. Добавьте соль и перец по вкусу, а также сушеные травы. Я использую базилик и орегано. Прекрасно подойдет сюда и свежая зелень. Для аромата можно также добавить зубчик чеснока, натертый на мелкой терке. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте все овощи между собой. Дно глиняных горшочков для запекания смажьте каплей подсолнечного масла и равномерно распределите капусту между ними. Лавровый лист необходимо положить в середину каждого горшочка для того, чтобы его вкус и аромат передался всему объему капусты. Горшочки можно заполнять плотно и до самого верха, так как капуста сильно потеряет в объеме при термообработке. Если переживаете, что капуста подгорит, можно добавить в каждый горшочек по 2 столовые ложки воды. Горшочки накройте крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Горшочки ставьте в холодную духовку, чтобы избежать возможной порчи посуды, чтобы горшочки не треснули. По прошествии этого времени я перемешала капусту и попробовала небольшой кусочек. Мне показалось, что он немного хрустит, и я поставила капусту дойти до готовности еще на 20 минут при той же температуре. А вообще время приготовления у всех будет отличаться из-за индивидуальных особенностей духовых шкафов. Что ни говори, а все, что томилось в глиняных горшочках, приобретает совершенно очаровательный вкус. И эта капуста не исключение. Главное – использовать качественные ингредиенты и чуточку любви при приготовлении. Все очень просто, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постное.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Веру на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веруем», в студии ее ведущая Ирина Вдовина. Женское лидерство стремительно набирает обороты в системе государственного управления нашей страны. Женщины все больше начинают занимать ключевые посты в высшем образовании и управлении государством, предлагая новые подходы к решению сложных задач. Вот на чем держится успех, лидерство, что за этим стоит – помогает ли вера в служении государству? Обо всем этом поговорим сегодня в программе «Веру» с директором Нижегородского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатериной Лебедевой. Наша первая глава – «Служение».
1: Служение.
3: Добрый день, Ирина.
2: Здравствуйте, Екатерина, очень рада вас видеть. Молодую, лучезарную, с улыбкой на лице. Всегда вас такой помню, и другую и не знала, скажем. Вот каким было ваше детство? Какой была девочка Катя? Еще тогда не Екатерина Александровна.
3: Я росла в семье одна, братьев и сестер у меня не было. И помню, что такой переходный возраст выдался на перестройку, когда родители много работали. И это приучило меня к самостоятельности довольно-таки с ранних лет. Помню, что я ждала маму, которая работала в то время на трех работах, забиралась даже на подоконник, смотрела в окно, считала минуты, когда она придет. Что-то старалась в это время делать по хозяйству, чтобы ей было легче, когда она вернется. Вот какие-то такие воспоминания детские, ну, в общем-то, это и закаляет характер. А характер, если сейчас вспомнить, то был лидерским с первых самых времен, когда я себя помню. В школе в первом классе нас делили на звездочки, меня сразу же выбрали командиром звездочки. Потом в пятом классе на пионерские звенья, и я была звеньевой, потом председателем совета отряда. А в ННГУ, я закончила юридический факультет ННГУ, тоже меня сразу же выбрали старостой группы, старостой курса, и я входила единственное от студенчества в ученый совет факультета. Так что, наверное, все мои управленческие должности, они закономерны, и действительно задатки каких-то лидерских качеств были с самого начала. Это я уже сейчас анализирую. Но в детстве я, если честно, не мечтала о какой-то карьере. Как-то все складывалось довольно-таки естественно, довольно-таки само собой. Это для человека, можно было бы сказать, неверующего. Я бы сказала, по промыслу Божию.
2: А у вас верующая семья, Катя? Вот как с верой во времена вот этой пионерии комсомольских организаций у вас было?
3: Я не могу сказать, что семья была изначально верующая. У меня сохранились детские воспоминания о том, как бабушка, ее тоже звали Екатерина, меня назвали в честь нее, учила меня в детстве молитве «Отче наш», и водила в храм. Вот бабушка водила в храм, да. Родители не были воцерковлены. То есть я росла в такой, в комсомольской. Папа был комсомольцем. Мама тоже, хотя из семьи, ну, то есть бабушка вот ходила в храм. Ну, не сказать, что это прям воцерковленная была семья. С детства меня не приучали, кроме как вот бабушка уже ближе к переходному возрасту. А сознательно стала я в храм ходить, уже познакомившись в 13 лет с женщиной, которую я считаю своим таким духовным наставником. Мы же всегда приходим к вере от людей, да, учимся. Она в то время заканчивала курсы катехизатора, и так как-то естественно достаточно и меня к этому привела. Я стала крестной ее дочери, ее муж крестный моей дочери. То есть вот так через человека, казалось бы, не являющегося напрямую членом моей семьи, я постепенно как-то стала воцерковляться. Это с 17-18 лет.
4: А крестились, Катерина, когда вы?
3: Крестилась в 7 лет. Но я
4: родители,
3: не скажу.
4: Родители, получается, все-таки да. привели вас в храм?
3: Да, родители, бабушка, да.
4: Угу. А вот какие книжки в детстве вы читали, что вот, которые как бы воспитывали вас, вот это, ваш внутренний стержень, духовность? Любимые книжки детства, может быть, плакали над которыми или наоборот, зачитывались до дыр, перечитывали? Были такие?
3: А вот, знаете, даже не скажу, наверное, что это были книги, воспитывающие духовность. Это были все-таки приключенческие книги. Я любила «Трех мушкетеров», «Сердца трех», «Гардемарина вперед». Фильмы эти смотрела по несколько раз. То есть это были такие приключенческие больше книги. Не очень я любила сентиментальную литературу.
4: Ну, это говорит о силе характера тоже.
3: Может быть. Вот песни любила, кстати говоря, сейчас вспоминаю. Мы в детстве с подругой с моей, ее Марией зовут, качались на качелях и пели песню. Вот песня закончится, мы ее второй круг, третий, четвертый, пели «Крылатые качели». Раскачивались на качелях прямо до высока, так что чуть с качели не падали. И пели «Крылатые качели». Ну, то есть вот песни любили петь.
4: Катя, а вы ведь из Горького, да, в Нижнем Новгороде?
3: Да, да, да.
4: А все-таки, несмотря на то, что лидером была с детства, да, о чем мечталась тогда с подругой, качаясь на качелях, и как вы себе рисовали вот эту взрослую загадочную жизнь?
3: Задумываться о профессии, в которой мне хотелось бы себя реализовать, я начала, ну, где-то в классе, может быть, в 9-10, честно говоря, под влиянием сериалов. В то время шла «Санта-Барбара». Может быть, помните, она, мне кажется, лет 10 шла у нас на телевидении, так. «Санта-Барбара». И там были такие персонажи с юридическими профессиями. Был адвокат Мейсон Кэпфелл, и была Джулия, прокурор. И вот, следя за перипетиями, как они там доказывали виновность или невиновность кого, вот меня это очень увлекало. Я почему-то решила себе, что хочу быть адвокатом. И вот мама моя до сих пор вспоминает, как я говорила, вот я буду адвокатом, я буду выделять один день, когда буду принимать бесплатно людей, для того, чтобы у кого нет денег на адвоката, могли приходить, и я бы оказывала бесплатную юридическую помощь. Вот что-то вот это до сих пор вспоминается. Да, не стала я адвокатом, конечно, но юридическую профессию получила, и надеюсь, что в жизни удается уделять время, чтобы действительно помогать людям. Может быть, не вполне сейчас юридической профессией, но вот помню, что такое стремление было с детства.
4: И сегодня вот уже девочка Катя выросла в Екатерину Александровну и руководит филиалом президентской академии, Нижегородским институтом управления РАНХИКС, который готовит управленческие кадры для государственного сектора. Вот в чем вы, Екатерина, видите свою миссию сейчас вот на этой должности?
3: Ирина, вы совершенно правильно сказали, что мы готовим кадры для государственного сектора, но мне кажется, у нас есть еще очень большой резерв для повышения эффективности этой работы. Потому что на сегодня мы стали измерять, кстати, этот показатель с этого года, до этого он вообще не мерился. То есть в целом наш ВУЗ оценивали только по проценту трудоустройства по профессии. Но неважно, в государственном органе или не в государственном органе он начинает свою работу. А для меня же принципиально, чтобы президентская академия готовила кадры для госслужбы. То есть и для меня, как вот для бывшего министра кадровой политики, важно, чтобы молодежь выбирала госслужбу, чтобы у нас снижался средний возраст государственных служащих, чтобы был приток молодых кадров. Это всегда новые идеи, это всегда энергия. И у нас есть специальность государственное и муниципальное управление. Собственно, мы специально готовим для госслужбы. И вот замерив процент выбирающих госслужбу, мы поняли, что это 33%. Но хотелось бы, чтобы хотя бы более половины выпускников направления государственного и муниципального управления выбирали госслужбу. Поэтому мы за год практически, скоро будет год, как я заняла должность директора, существенно усилили взаимодействие с органами власти. Приглашаем и к нам руководителей, и для студентов правительство области, Министерство кадровой политики открывает двери. Мы проводим дни открытых дверей, приводим их непосредственно в первый корпус, чтобы они посмотрели, походили по тем же самым коридорам, да, по которым и губернатор ходит, и его заместители. Стараемся всеми силами показать им госслужбу на практике, чтобы они не по учебникам понимали, что такое реальное государственное управление, а пропустили это через себя, полюбили, поняли, что люди, которые там работают, это не какие-то зашоренные бюрократы, а это люди, которые горят своей профессией, которые стремятся действительно сделать этот мир и наш регион немножко получше.
4: Вы ведь более 20 лет на государственной службе, и, как вы уже сейчас сказали, не так давно были министром кадровой политики региона. Это о многом говорит. Вот чему вас научили годы работы и служения в государственном секторе? Какой самый важный урок вы извлекли за годы работы руководителем? То есть у вас такая счастливая история, да? Вы другой жизни-то и не знали, получается. Практически со скамьи выпускницы сразу попадаете в госструктуры, и вот ваша карьера поэтапно все выше и выше и выше. Как это вот достичь, вот такие бесшовные переходы, гармоничные достаточно?
3: Да, действительно, я сразу после окончания юридического факультета университета, прямо на последнем курсе, пришла в аппарат правительства Нижегородской области. И буквально через год меня уже назначили начальником отдела. Это достаточно раннее было назначение. Я была одним из самых молодых начальников отдела, ну, даже самым молодым, можно сказать, в правительстве области. И потом поработала и на муниципальной службе, опять вернулась на государственную. Знаете, мне кажется, самый главный урок, который я вынесла с государственной службы, это тот, что достичь значимых результатов можно только командой. Один в поле не воин. А система государственного муниципального управления устроена так, что есть и, допустим, государственный правовой департамент, который страхует тебя от юридических ошибок, есть управление делами, которое создает тебе условия для работы, есть Министерство финансов, которое работает для того, чтобы были финансами обеспечены все наши направления развития. То есть только в слаженной работе, только объединяя усилия, можно достичь значимого результата для региона. И плохо, когда человек либо перекладывает ответственность на других, либо как-то замыкается. Мне кажется, такой человек не сработается в системе органов власти. А вот именно объединяя усилия, находя постоянно компромисс, ну, не будем скрывать, иногда бывают разные точки зрения на что-то, мне кажется, компромисс можно найти всегда, было бы желание. Вот это, наверное, самый главный урок госслужбы.
4: Директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатерина Лебедева, героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
1: Уныние.
4: Вот мы всегда стоим перед выбором. И всегда, как правило, непростым. Миссия, цель, личное счастье. Вот, Екатерина Александровна, возможно ли равновесие? И в вашем случае что перевешивает?
3: Вы знаете, мне как-то не приходилось в своей жизни выбирать между карьерой и семьей. У меня двое детей. И каждый раз, когда я была в декретном отпуске, я практически полный срок в декрете находилась. Я не выходила на работу через полгода или через год, думая, что там на работе что-то без меня случится или что-то от меня куда-то убежит. Нет, как я сейчас дома говорю, я полностью отдала свой долг семье. И с одной дочкой практически 3 года просидела в декрете 2,10, и со второй также. То есть я в полной степени насладилась материнством, и в полной степени, что я могла им отдать вот в эти годы, когда только формируется человек, его характер, отдала. И как раз когда младшая дочка росла, ей был годик, старшая поступила в первый класс, ей тоже в это время нужно было материнское внимание, да, ну вот понимаете, наверное, да, мама первоклассницей быть. И ничего, никакие должности от меня не ушли. Мне кажется, самое главное, делай свой выбор, который ты должен делать, не думать о каких-то карьерных устремлениях. Оно само все придет, как-то само все сложится, если на то есть Божья воля, как-то все получается само собой. Здесь, кстати, вспомнила бы нашего владыку Георгия, недавно он мне сказал, на крест не напрашивайся, но из креста не спрыгивай. И это вот действительно у меня в жизни как-то получалось все именно так. Я никогда себя не выдвигала на какие-то позиции, на должности руководящие, и сама не просилась никуда. Как-то так вот складывалось, что действительно мне предлагали должности, в определенный момент я принимала решение о переходе на следующий этап, но, тем не менее, мне не приходилось жертвовать и не приходится до сих пор семьей, чем-то еще другим, в чем-то поступаться, как-то все складывалось
4: достаточно трусительно. Такая идеальная модель, просто идеальная модель лидерского руководства, когда лидер-женщина ничего не потеряла по дороге в этом достигаторстве успеха. А вот все-таки бывал был ли период, когда вы считаете, что было реально крайне тяжело? Мы находимся в главе уныния, где мы говорим о каких-то, может быть, потерях, опустошении, выгорании, когда человеку тяжело, когда опускаются руки. И как тогда спасаться? Что именно спасает вас? Вот хотелось бы немножечко и об этом поговорить.
3: Вот, Ирина, знаете, мне приходит сейчас на память, я могу недословно сейчас воспроизвести, но есть такое высказывание, что Господь зовет человека к себе сначала шепотом радости, потом голосом совести, а потом рупором страданий. Как вот близко к тексту я, наверное, сейчас сказала. Мне, наверное, посчастливилось к Богу прийти от радости, от благодарности к тому, что мне дается. И пока, не знаю, как дальше жизнь сложится, но пока меня Господь миновал от каких-то страданий, и я, наверное, даже не припомню какого-то периода уныния в своей жизни. Мне кажется, что все-таки оптимизм – это настроение, а пессимизм – это воля. Вот просто в силу, может быть, ну, иногда гормональных, может быть, особенностей, погоды и еще чего-то, можно, наверное, иногда закиснуть. Но это все преодолевается силой воли, это все преодолевается стремлением не давать этому развиваться. Мне кажется, всегда можно взять себя в руки и радоваться жизни, и благодарить Бога. И тогда это настроение просто для него не остается места.
4: А как же многозадачность, высокая скорость, вот это перенапряжение? Это же все приводит и к усталости, и к выгоранию. В последнее время так часто приходится слышать это слово «выгорание». Да? Раньше говорили просто там депрессия, усталость, сейчас вот выгорание. Вот как вы учите будущих, например, госслужащих справляться с вызовами времени? Да? И как вы справляетесь? Ну, про вас я уже поняла, что вы себе не позволяете раскисать, да, как-то внутренний стержень, это о силе говорит характера. Но ведь не все такие сильные, как вы, и рядом, наверное, в команде люди разные. Вот как им помочь тогда, вы как лидер на своем рабочем месте, как спасаете, помогаете?
3: Мне кажется, что люди выгорают, как сейчас говорят, когда они не видят радости от того, что у них получается. Когда, может быть, иногда их недостаточно хвалят руководители, потому что есть же разные типы мотивации и факторы мотивации для людей. Кого-то мотивирует результат, кого-то мотивирует поощрение руководителя вышестоящего. Нужно понимать, для кого что является источником силы, и периодически давать ему эту силу. То есть, если ты руководитель, важно, конечно, давать такую положительную обратную связь, похвалить. Я понимаю, конечно, что и мне есть в этом еще много к чему стремиться. Да? Понимаю теоретически, но, конечно, не всегда сил хватает для того, чтобы всех своих подчиненных похвалить вовремя, но стараюсь это делать. И очень многих, и меня в том числе, мотивирует результат сам по себе. Как в том фильме «Москва слезам не верит», когда ты понимаешь, что на работе что-то, когда ты есть, делается что-то, да, что не делается без тебя. И когда ты видишь этот результат, вот для меня это очень прекрасный источник силы и профилактика выгорания. И не устается, когда видится, что ты что-то сделал, вот он конкретный результат, он радует, вдохновляет, есть силы идти дальше. Нужно просто, наверное, отмечать эти результаты, видеть их, как та самая пчелка, которая видит мед, не уподобляться мухе, не видеть все плохое, не останавливаться на этом, а уподобляться пчеле, видеть хорошие результаты работы, ну и где-то и хвалить и себя, и других за эти результаты.
4: Вот, очень важно, да, благодарить и хвалить. Вот здесь есть разница, благодарить и хвалить.
3: Ну, наверное, хвалить – это действие, обращенное к человеку, когда ты его хвалишь, когда подчеркиваешь его качество, хвалишь за что-то. А благодарить – тоже отмечать, что результат действительно достигнут благодаря усилиям этого человека. Нужно благодарить, мне кажется, и Бога, и себя, и окружающих людей. Вот не забывать о вот
4: этой
3: триаде.
4: Очень верно. Я с вами полностью согласна. И мне кажется, что сейчас как-то немножечко этого не хватает. Я не знаю, почему, но... То ли вот это в силу какого-то внутреннего такого стержня, или боязни показаться слабым. Мало говорят «спасибо», «какой ты молодец», «как ты хорошо там сделал это дело», «давай вперед». Вот этого крайне не хватает, чтобы... Бывает, сказал доброе слово, и ты же можешь гораздо больше сделать, горы свернуть. Вот будьте щедрее на добрые слова, всем хочется сказать. Катерина, а вот когда вот бывает ну, такая крайняя усталость, ну все-таки что вам помогает обрести внутренний покой и восстановить вот эти силы для дальнейшего свершения?
3: Здесь я бы назвала два момента. Люблю в выходные гулять по лесу с собакой. У нас дом невдалеке от леса, и я прям беру собаку. У нас фокстерьер гладкошерстный, Маниша ее зовут. Беру Манишу, мы идем в лес. Прям вот идем вдвоем, больше никого. И в лесу, соответственно, никого. И вот гуляем, слушаем птичек, шелест травы, листьев. И часик-полтора... полной тишины, вот дает какое-то ощущение успокоения, умиротворения, восстанавливает силы. Это прям еженедельный ритуал. Но еще очень, конечно, люблю путешествовать. Даже вот в Москве, будучи в командировке, не упускаю случая, чтобы зайти в какой-то или вот новый монастырь, или куда-то на выставку, в музей. Ну, то есть, где бываю, стараюсь использовать эти возможности для того, чтобы увидеть что-то новое.
4: А вот в русской классической литературе у Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя в характере чиновников ярко подсвечивалось чинопочитание, страх, корыстолюбие, взяточничество, душевная черствость, образ маленького человека. Вот сегодня прилагаются большие усилия, чтобы портрет государственного служащего выглядел иным. Как сегодня, на ваш взгляд, выглядит портрет современного госслужащего?
3: Буквально две недели назад в Москве закончился конгресс, международный конгресс государственного управления. Он был в президентской академии, очень представительный. Из других стран были делегаты, и у нас, и вице-премьеры посещали, выступали. Мне понравилось, Глеб Сергеевич Никитин сказал в пленарной сессии, посвященной Госстарту, это всероссийская программа популяризации госслужбы, Глеб Сергеевич очень правильно сказал, что нам очень не хватает в современном кинематографе положительных образов чиновника, потому что даже само слово «чиновник» какую-то негативную коннотацию в себе несет. И предложил даже залу вспомнить фильмы, где положительный образ чиновника не вспомнил никто. Хотя противоположные случаи. Мы все помним, знаем наперечет. Вот действительно, крайне нужны нам положительные образы в современном и кинематографе, и остальных направлениях искусства. А каким же должен быть человек? Знаете, я даже сейчас не буду фантазировать, а я приведу данные опроса. Вот на первых трех позициях отвечали люди на вопрос, какой должен быть чиновник. Ответ был понимающий интересы людей и понимающий нужды и понимающий актуальные вызовы развития той или иной территории. То есть это человекоцентричность, да, клиентоцентричность. Есть даже такой федеральный проект «Государство для людей», который занимается обучением госслужащих клиентоцентричности. И чувствуется, что на это у общества самый сильный запрос. Хочется, чтобы люди и госаппарат разговаривали на одном языке. Самое главное, чтобы понимали интересы друг друга.
4: Абсолютно все правильно говорите. Как бы легко сказать, но вот как достичь этого результата? Сколько же должно пройти времени, чтобы для нас вот это было не только как бы эфемерное представление, госслужащий, чиновник, чтобы он был реально таким? Как вы думаете, сколько лет надо, чтобы вот все на местах были вот клиентоориентированными, добрыми, отзывчивыми, понимающими? Такое вообще реально?
3: Вообще, это, наверное, реально, но если это будет ограничиваться не просто федеральным проектом, где учат уже сложившихся чиновников, то есть сложившихся взрослых людей, а это все будет начинаться с воспитания. Ведь понимание потребностей другого человека, отзывчивость, да, вот эта вот деликатность, чуткость, это все закладывается с детских лет и воспитывается с молоком матери. Если мы будем так воспитывать своих детей, из этих детей потом будут управленцы, руководители. Это не делается просто какой-то программой повышения квалификации или профпереподготовки. Это все выращивается, мне кажется, матерями нашими.
4: Екатерина Лебедева, директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Терпение».
1: Терпение.
4: Вот многие святые отцы считали, что терпение равнозначно победе. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги не только полезны, но могут быть и вовсе погубить человека. Игумен Никон Воробьев. Екатерина, вот что учит терпению, и как вы в себе взращиваете эту добродетель?
3: Мне, наверное, повезло, что я росла в советские времена на примерах Зои Космодемьянской и других пионеров-героев. Мне кажется, это все достаточно нам хорошо транслировалось в те времена, в школе, когда не было вот той нормы закона об образовании, когда образование стали понимать как государственную услугу, а все-таки занимались еще воспитанием в школах. И, кстати, очень отрадно отметить, что сейчас это тоже возвращается, и в современной концепции, стратегии, точнее, развития образования, которая сейчас обсуждается и скоро будет принята, уже тоже возвращается понятие воспитания в сфере образования. Мне кажется, нас так воспитывали с детства, на примерах. Жизнь складывалась, вот повторюсь, уже в перестроечные времена так, что не получалось всегда иметь то, что хочется, то, что ты видишь на экране телевидения, и понимаешь, что да, это твоя жизнь, нужно ее принимать такой, какая она есть. Терпишь, наверное, тогда, когда то, как ты живешь, расходится с твоим представлением о том, как должно быть. И вот это вот несовпадение, оно рождает какой-то внутренний дискомфорт и недовольство, и ты что-то терпишь. А когда ты просто принимаешь жизнь такой, какая она есть, тут даже и не возникает вопроса о терпении. Ты думаешь, что так оно естественно, ты так и должен жить, так, то и заслужил. Вот мне кажется, не должно быть просто лишних иллюзий и представление о том, что ты достоин чего-то другого, и вот, к сожалению, терпишь то, что ты имеешь. Поэтому, мне кажется, вопрос в фокусе внимания.
4: Ну вот у вас две девочки, да, скажем так, вот вы, глядя на них, как они растут, какие у них там меняются требования с годами, да, что вы им говорите? Весь мир у ваших ног, дерзай вперед, или вы ставите какие-то ограничения, что вот живем здесь и сейчас, и... надо довольствоваться. Сейчас же ценности-то другие, да, все об этом говорят, и губернатор, и патриарх, что сейчас показатель успеха – это не самая последняя модель там телефона или машины, или там квартиры в центре города. Совершенно другие ценности сейчас. Вот у вас есть проблемы с детьми, объяснение, что они хотят и на самом деле что нужно?
3: Мне кажется, человек счастлив тогда, когда он реализовал свои таланты. И когда родители не навязывают ребенку жизнь, которую они сами ему хотят, а когда поддерживают в реализации всех талантов, это самое большое счастье для детей. Так было у меня с моими родителями. Я надеюсь, что так и у меня с детьми. Вот старшая дочь выбрала себе карьеру биохимика. Она поступила на биофак МГУ, уехала от нас в Москву. Для нас это, конечно, конечно, тяжеловато. И муж, и я, мы юристы, поэтому вот биолог – это совсем другое. Это та сфера, где мы ничем не можем ей помочь, не советуем ничем либо другим. Другой город – это тоже, конечно, не то, о чем мы мечтали, чтобы дети уехали в другой город, и ты здесь жил уже в одиночестве, так скажем. Но вот она сделала такой выбор, мы ее в этом поддержали. И биолог, значит, биолог. И вот я вижу, как она счастлива, делая эти вот какие-то анализы, работая в лаборатории, углубляясь вот в специфику этой профессии. Поэтому важно найти себя, важно не навязывать детям свое представление о жизни, а создать все условия, чтобы они были счастливы на том пути, который выбирают они.
4: Катя, вам нравится сегодняшнее время?
3: Да, мне кажется, мы живем в уникальное время, когда можно открыто, во-первых, говорить о своей вере. Это было не всегда, и мне кажется, это тоже нужно ценить. Во-первых. Во-вторых, мы живем действительно в России, которая является страной возможностей. Это и наименование, да, организация одноименной России, страна возможностей. Но это то, что на самом деле существует. На моем примере всегда мы приводим пример студентам, которых привлекаем на госслужбу, что я, можно сказать, как Золушка, от самой рядовой должности ведущего специалиста доросла до министра. У меня не было никаких связей, никто меня не поддерживал. Это все совершенно получается
4: гармонично,
3: естественно.
4: Очень естественно.
3: Да, гармонично и благодаря своему труду. Поэтому мне кажется, что и в госуправлении, и во многих других сферах, как никогда, сегодня открыты все возможности. Если ты трудолюбив, если с любовью занимаешься каким-то делом и вкладываешь в него душу, то успех зависит только от тебя.
4: Мы будем сейчас говорить о милосердии с Екатериной Лебедевой, директором Нижегородского института управления президентской академии РАН ХИКС.
1: Милосердие.
4: Екатерина, как вы думаете, должен ли чиновник, госслужащий, я знаю, что вы плохо относитесь, когда госслужащих называют чиновником, да, быть милосердным? И что такое милосердие?
3: Мне кажется, милосердие – это очень близкое понятие для чиновника, для госслужащего с человекоцентричностью. Когда ты исходишь из интересов людей, из интересов каждого конкретного человека, которому адресовано твое государственное решение, нужно всегда думать о том, как наше слово отзовется, да, как наше действие отзовется, и насколько это будет то, что нужно этому человеку. Даже где-то, на какой вот аспект я бы сейчас обратила внимание, нужно любить человека по большому счету, как бы понимая на самом деле его потребности, его интерес. Ведь где-то потакать человеку, вот сейчас приведу пример ребенка, когда мы даем конфету ребенку, который просит конфету, а при этом у него аллергия, мы ведь не делаем ему хорошо, правда? Вот здесь поступить хорошо – это не дать ему ту самую конфету. Вот мне кажется, милосердие – это всегда понимание, скажу сейчас, наверное, такого божественного замысла о человеке, понимание пользы человека по большому счету, это может быть даже не то, что человек просит в каждый конкретный момент или хочет, а это вот думать о нем, реализовывать высший замысел о нем, мне кажется, это вот самая главная миссия госслужащего.
4: Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Как, например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто в делах ходатайства помогало даже больше денег, святитель Иоанн Златоуст. А вот как вы для себя определяете, кому помогать и как помогать? Ну, вот немножечко начали, да, вот ранее об этом говорить, но сейчас много лозунгов звучит от всяких госструктур «помогать». Расшифруйте, как бы, вот, что такое «помогать». Все просто, да не так просто, потому что запросов очень много, всем же не поможешь, да, просящим. Вот тут как-то надо тонко к этому подходить и не обидеть, и не показаться черствым, равнодушным. Наверное, есть с этим проблема. Что такое помогать?
3: Ну вот, знаете, мне кажется, помогать, и вы уже правильно об этом сказали, помогать можно не только деньгами. Для госслужащего, который работает в условиях достаточно жесткого цейтнота и многозадачности, уделить время где-то – это тоже милосердие, это тоже помощь человеку. Где-то объяснить ему пути решения его вопроса – это тоже помощь. Принять закон, который нацелен на там, помощь кому бы то ни было, это другой вид помощи. Потом многие из нас помогают и лично просто не рассказывают об этом, это не позиционируется как помощь со стороны чиновника. Это мы просто делаем как люди. А вот вы знаете, тут всегда немножко, может быть, другой аспект еще сейчас затрону. Всегда стоит дилемма рассказывать о помощи, которую ты делаешь, или нет. С одной стороны, мы популяризируем образ госслужащего как человека неравнодушного, а с другой стороны, здесь всегда есть опасность перейти вот эту грань и впасть в тщеславие такое, да? Или в какое-то, может быть, осуждение со стороны других, что ты это делаешь на показ. Вот мне кажется, в делании добрых дел со стороны чиновника вот такая есть проблема. Мы даже как-то круглый стол на эту тему проводили. Вот где та самая
4: грань? А вот где?
3: Грань?
4: Вот действительно, где грань? Вот сейчас вы говорите, а действительно это очень сложно. Ты, например, действительно, бывает, многие же пиар на этом делают, на добрых делах, да, но помог на рубль, а распиарился на 100. Но здесь уже перекосы однозначные. А вот как вот эту грань, вот эту золотую середину именно в вашем деле соблюсти?
3: Действительно, вопрос очень непростой. Мне кажется, здесь надо иметь в виду всегда мотив, для чего ты делаешь. Если ты сделал доброе дело и распиарил его для того, чтобы поднять свой авторитет, поднять свой имидж, ну, здесь все понятно с этим, да, добрым делом. А если ты рассказал об этом для того, чтобы в обществе как-то повлиять на образ чиновника, чтобы заразить своим примером, тогда ценность этого поступка другая.
4: А вот сейчас можно какой-то пример привести, например, вот про ценность поступка?
3: Ну, например, мы старались в министерстве поздравлять с Новым годом, например, детей интерната одного. И мы, конечно, фотографировались, выкладывали это все в соцсетях. Мы тем самым приводили пример для того, чтобы и другие, может быть, последовали нашему примеру, обратили внимание на этот детский дом. То есть, когда ты делаешь с этим посылом, это одна ситуация. Когда ты делаешь для того, чтобы сказали, ох, какие вот они там, это другая, или чтобы похвалили лично тебя... Мне кажется, один и тот же поступок может иметь разные значения в зависимости от того мотива, которым ты руководствуешься. Хотя внешне этот поступок один и тот же. Все дело в мотиве.
4: Вот искренность, открытость сейчас в тренде, в моде и в среде управленцев. Или нужно постоянно носить маску «железной леди»?
3: А мне кажется, как раз да, правильно вы говорите, что и в тренде, и в моде, и это именно то, что подкупает, и не нужно, наоборот, на себя какую-то броню, в какую-то броню одеваться. И для меня эта искренность всегда была залогом, мне кажется, даже успеха своего. Не знаю, вот действительно многие говорят, что я искренне, нехорошо себя хвалить, но отмечу, да, коль уж об этом речь зашла. Мне кажется, что это всегда помогает в жизни.
4: А бывает обратная сторона у искренности? Например, когда многие, наоборот, знают, что вы открытый, добрый, такой сердечный человек, ну и пользуются, собственно, потом говорят, ну нельзя быть таким открытым, время сейчас, надо все молчать, не говорить. Или вот вообще как же и тут соблюсти золотую середину? Это вот как вот мы говорили сейчас выше про добрые дела, еще и про личные качества. Вот нельзя, наверное, открываться-то очень. Как вы считаете, или наоборот можно?
3: Наверное, нельзя, но у меня не получается. Наверное, надо эту грань действительно искать. Правильно ведь не лгать, да, но где-то, наверное, некая сдержанность нужна, да, всю жизнь наизнанку тоже жить нельзя. Где-то эту грань нужно находить, быть искренним, но при этом не врать.
4: Екатерина Лебедева сегодня в гостях программы «Верую». И вот сейчас мы будем говорить о любви.
1: Любовь.
4: Единственная ценность в жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Когда разрушится семья, будет разрушено все – и духовенство, и монашество. Преподобный Паисий Святогорец. Екатерина, расскажите, пожалуйста, ну вот о дочерях мы уже немножечко поговорили. Я так понимаю, что старшая дочь у вас сейчас в Москве, в университете. У вас Мария и Арина, да? Почему Мария и Арина? Я просто знаю, что это красивая история, и не просто так эти имена были выбраны, да? И про вторую дочь мы еще не поговорили.
3: Да, у нас две дочки. Старшую зовут Арина, но мы ее в крещении назвали Александрой в честь Александры Федоровны, потому что мы чтим царскую семью. Как-то всегда мне были близки истории царской семьи, как пример любви прекрасной между принцессой Алекс и цесаревичем Николаем. Я читала их переписку, как они нежно и трогательно всегда друг другу в письмах писали, обращались. И были... и в Ливадийском дворце, и в Александровском дворце, везде вот их и обстановка семейная, та, о которой можно только помечтать. Поэтому старшую дочку назвали Александрой, а младшая родилась, я, кстати, в этом даже не сомневалась, потому что когда вот на 9 месяце была уже в июле, я так почему-то и думала, что роды младшие придутся на день памяти царственных страстотерпцев 17 июля. И действительно так и получилось. Младшая дочка Мария родилась 17 июля в этот день их памяти, и назвали мы ее Марией в честь великой княжны Марии.
4: А Мария сейчас какой путь выбрала, кем хочет стать?
3: Маша еще пока думает, она учится в 7 классе, выбирает, но у нее такой больше логический, математический склад ума. Вряд ли это будет биология, как у старшей. Она, есть пока время подумать, вот пока выбирает. Она такая очень живая, эмпатичная, чувствительная.
4: Вообще, вы когда сказали про царскую семью, это тоже сильно откликается и в моем сердце. Я очень рада, что мы с вами здесь очень как бы схожи и похожи в любви к царской семье. Кто для вас пример идеальных семейных отношений и в истории современной, и в вашем окружении, и в истории вообще?
3: Ну вот, коль уж мы заговорили о царской семье, Александра Федоровна и Николая II, это пример, который я уже назвала, вспомнила бы я сейчас еще и сестру родную Александры Федоровны, это Елизавета Федоровна, и ее супруга Сергея Александровича, который был генерал-губернатором Москвы. Насколько она после его убийства выбрала путь служения, это тоже пример, которым можно восхищаться. Когда, можно сказать, на ее глазах его разорвали бомбы, и она сама собирала его останки, после этого ушла от светской жизни, и вот будучи такой великой княгиней, привыкшей к балам, к бриллиантам и к светской жизни, после этого посвятила себя теме служения, основала Марфо-Мариинскую обитель и была настоятельницей. И потом, так же, как и Александра Федоровна, приняла мученическую кончину. Вот тоже я и много книг читала, и ее переписку. Вот пример такой жертвенной любви, конечно, тоже всегда перед глазами. Это Елизавета Федоровна и Сергея Александровича. А в жизни это, конечно, пример моих родителей. Мама у меня преподает в университете, кстати. Вот тоже сейчас получается, что мы с ней в одной сфере работаем. Она доцент в Приволжском медицинском университете, преподает иностранный язык и занимается, кстати, и с детьми с нашими тоже английским помогает. И вообще много очень помогает в воспитании моих детей и ее внучек. Спасибо ей большое. И папа тоже активно включен в нашу жизнь. Вот пример мамы и папы, конечно, для меня тоже всегда такая путеводная звезда в жизни.
4: Говорят, что в жизни многое держится на страхе. Вот вы чего боитесь?
3: Ну, страшнее всего, конечно, это близких потерять, наверное, да. Сама вот я как-то не очень боюсь, что со мной что-то случится. Страшнее остаться одной в этой жизни. Вот действительно для меня точка опоры является моя семья. Вот если бы я выбирала между семьей и карьерой, я бы, конечно, выбрала бы семью. Я всегда выбирала семью. Я уже рассказала, что я и в декрете была с детьми столько, сколько надо. Поэтому, конечно, для меня самое страшное – это остаться одной. Но надеюсь, что Господь минует.
4: Ну, вас очень как бы так уважает и ценит наш митрополит Георгий. Я так понимаю, что благословение его дорогого стоит. Это как некая такая защита большая. Поэтому я так понимаю, что вы давно переступили церковную ограду. Человек верующий, живете с Богом в сердце. И это, может быть, вот действительно помогает во многих вопросах. А вот как считаете, молодежь, которую вы сейчас воспитываете, как уже директор, да, вот, академии, она как слышит, что вот без веры сейчас, ну, никуда, как говорится, без Бога не до порога, или с этим трудно?
3: Я думаю, что слышит, но вы же тоже знаете, как и я, что у нас православие – это религия богооткровения. Нельзя же через вот знание, что-то прочитав, и все теперь я знаю, поэтому я верю. Нет, да, это религия богооткровения. И когда Господь откроет вот эту дверь, откроет сердце человека, это только одному ему известно. А наше дело – давать эту информацию, стучаться в эти двери, как можно больше об этом рассказывать – а результат уже в Божьей воле. Но мы со своей стороны это делаем. Вот сейчас мы вместе с корпоративным университетом открыли программу «Вера единая». Это как раз для

0: Там и такой блок проектной деятельности их ждет, и поездки тоже по монастырям, и встречи со священнослужителями. Это вот то, что делает корпоративный университет, и мы тоже здесь подставляем свое плечо. У нас в академии тоже устраиваем встречи со священнослужителями. Была встреча с отцом Евгением, с Евгением Александровичем Ченцовым. Мы беседовали на тему служения. Тема называлась, встреча называлась «Судьба и Родина едины». То есть вот стараемся и на конференции наши приглашать священнослужителей, так чтобы и вот священнослужители, и вера как-то была всегда рядом, и это становилось частью, ну, естественной, что ли, жизни, не как какая-то выделенная территория, а чтобы мы понимали, что это все рядом, это все вот едино, и нет никакой искусственной преграды между верой и знанием.
1: Очень хорошая инициатива, вот эта «Вера едина». Спасибо вам за ваше служение, за то, что вот вы помогаете найти дорогу и к Богу через свою должность. Благодарю вас, Екатерина. Ну и хотелось бы ваше пожелание всем нашим радиослушателям от Екатерины Лебедевой, директора Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Услышать.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас в весенние деньки хочется пожелать вам весны в душе, радости, чтобы поводы для радости вы всегда видели, всегда находили в своей жизни. Они точно есть у каждого. И чтобы вы реализовали все свои таланты, чтобы вы их видели, раскрывали, реализовали, что наполняло ваше сердце, душу необыкновенной радостью.
1: Спасибо большое, Катя. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ирина.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Пора читать.
1: Александр Ткаченко. Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей. Православные детские книги призваны помочь ребенку дать те ориентиры, которыми он затем будет руководствоваться в своей жизни. В раннем возрасте формируется характер человека, привычки и предпочтения, взгляды и мотивированность к тем или иным действиям. Для нас, как для христиан, является очевидным, что душа ребенка также ищет свои примеры для подражания. Маленький человек пытается разобраться на своем уровне понимания, что есть хорошо, что есть плохо, а также почему именно это хорошо или плохо. Не секрет, что дети растут на примерах взрослых. Но едва ли кто-то из нас захочет, чтобы дети во всем нам подражали. Ведь хочется, чтобы они были мудрее, счастливее, талантливее своих родителей. Так на кого же равняться? В православии такими образцами для подражания признаны святые. А ведь они были такими же людьми, как и мы. Имели какие-то недостатки, но непрестанно с ними боролись. Преподобному Сергию Радонежскому, а точнее отроку Варфоломею, ведь именно так его звали до монашества, очень непросто давалась грамота. Так же, как и многим нынешним мальчишкам и девчонкам. Вот только Варфоломей не отчаивался, надеялся на помощь и не унывал. И помощь не заставила себя ждать. Об этом и многих других эпизодах жизни преподобного Сергия детям рассказывает писатель, публицист, а по совместительству еще и многодетный отец Александр Ткаченко. Книга так и называется «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей». Вот как автор объясняет детям и их родителям возможность попросить Бога о помощи, попросить у него талант к сложному для себя делу, если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил и способностей.
2: Таланты у людей бывают разные. Кто-то умеет красиво рисовать, кто-то быстро бегать и высоко прыгать, а у кого-то хороший музыкальный слух. Одним с легкостью удается учеба в школе, другим искусство, танцы или пение. Но что же делать, когда та же учеба ну никак не идет в голову? Хоть плачь. Неужели только талантливые дети могут учиться хорошо? Конечно же нет. Дело в том, что все таланты людям дает Бог, каждому в свою меру.
1: И история Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, у которого в детстве тоже многое никак не получалось, свидетельствует об этом. Главное, чтобы пользоваться полученным от Бога талантом на благо себе и другим людям. Впрочем, лучше прочесть историю с самого начала и узнать все по порядку. Книга Александра Ткаченко «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей» предназначена для детей старше 6 лет и прекрасно подойдет для совместного семейного чтения. Она написана живым языком и будет близка и понятна каждому ребенку. Коротко об авторе. Александр Борисович Ткаченко – писатель-публицист, автор многих детских книг серии «Настя и Никита», сотрудничает с православным журналом «Фома», лауреат фестиваля православных СМИ «Вера и слово».
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Пространство музыки.

Композитор Андрей Петров – представитель того поколения советских русских композиторов, к которому относятся и Родион Щедрин, Александра Пахмутова, Андрей Эшпай и Гия Кончели, Сергей Слонимский и Борис Тищенко. В творчестве этих композиторов нашли свое самобытное воплощение мыслей и чувства творческих людей послевоенного поколения. Наследие композитора Андрея Петрова даже в этом ряду занимает особое место, поскольку необычайно многогранно и многожанрово, часто для многих неожиданно. К нему не относятся банальные сентенции вроде «иные времена, иная музыка». Каждое новое поколение открывает своего Андрея Петрова. Его творчество живет в нашем музыкальном пространстве легко и естественно.

Одна из самых интересных и значительных работ Андрея Петрова – своеобразная трилогия, включающая три сценических сочинения, которые связаны с ключевыми событиями русской истории. Эти произведения образуют музыкально-сценический цикл, посвященный великим людям России. Одно из них – вокально-хореографическая симфония «Пушкин» для чтеца, солистки, хора и симфонического оркестра. В этом синтетическом произведении ведущую роль играет хореография. В этом же ключе опера-феерия «Маяковский» начинается. Но самое главное произведение этого цикла – опера «Петр I». Сочинение принадлежит к жанру оперы-оратории, в которой применен принцип фресковой композиции. Ее основу и составило ранее созданное вокально-симфоническое сочинение – фрески «Петр I» для солистов, хора и оркестра на оригинальные тексты исторических документов и старых народных песен.

0: Поднимайте колокола!
1: В 1967 году Андрей Петров написал оперетту «Мы хотим танцевать». Впоследствии он обращался к этому жанру не однажды, создавая совместно с дочерью Ольгой Петровой мюзиклы «Капитанская дочка» для Бостонской консерватории и «Синяя птица», которая была поставлена в театре рок-опера. И параллельно Андрей Петров продолжал работать над музыкой для кино, сотрудничая с замечательными кинорежиссерами Рязановым, Данелия, Германом. Как отмечал известный российский музыковед Борис Кац, оригинальность киномузыки Андрея Петрова заключается прежде всего в ее верности каждому данному фильму и выражается в первую очередь в том, что почти все используемые композитором бытовые жанры, не теряя узнаваемости, несут на себе слой звучащего грима. Они обладают именно тем лица необщим выражением, какое присуще данному эпизоду, данному персонажу или данному фильму в целом. Лучшие образцы киномузыки Петрова – это не только образцы вписанности музыки в фильм, но и показательные примеры особого рода искусства. Искусство индивидуализировать общее, создавать нечто достаточно оригинальное из вполне обычного материала. Его умение преломлять в киномузыке разные жанры отмечали и ценили все. Эльдар Рязанов относительно вокальных номеров из фильма «Жестокий романс» по Островскому заметил: это не стилизация, а фантастическое умение объединить старинность и современность в единое гармоническое звучание.

конце 70-х состоялась премьера фильма Георгия Данелия «Осенний марафон». Главного героя этого фильма зовут Андрей Павлович. Данелия отчасти списал этот образ с Андрея Павловича Петрова, а исполнитель этой роли Олег Басилашвили признавался, что, работая над ролью, постарался в себе держать взгляд Андрея Петрова, которым он смотрит на мир, взгляд чистоты и какой-то боли. Я наблюдал за манерой поведения Петрова и, конечно, ни в коей мере не стремился ее копировать, вспоминает актер. Но эта мягкость поведения, улыбка вечная на устах, несколько виноватая и заикание его, которое, как мне казалось, шло от излишнего почтения к собеседнику, это все свойственно и моему Бузыкину. Поэтому его и назвали Андреем Павловичем.

Язык композиторов, пишущих серьезную музыку, и язык композиторов, пишущих музыку иную, диаметрально расходятся. Не однажды музыканты пытались сблизить классику и легкую музыку. Например, бостонский оркестр записал аранжировки «Битлз». Самые титулованные американские скрипачи исполняли фантазии бродвейских мюзиклов. Андрей Петров решил сделать что-то подобное и написал сюиту для симфонического оркестра. Назвал ее «Уличные мелодии в смокингах». Так и звучат сегодня наиболее известные мотивы из популярных фильмов «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Гараж», «Служебный роман» и многих других в смокингах, в симфонических аранжировках. Сюиту и сегодня исполняют лучшие российские оркестры. Андрей Петров полагал, что такая музыка для многих слушателей станет первой ступенькой в зал филармонии, а в следующий раз они придут на серьезный симфонический концерт.

Литература оставалась большой любовью композитора Андрея Петрова всю жизнь. Его главными книгами были «Герой нашего времени» Лермонтова, «Темные аллеи» Бунина, «Мастер и Маргарита» Булгакова и, конечно, поэзия Пушкина. «Литература и изобразительное искусство, — говорил Андрей Петров, — играют для меня особую роль не только потому, что я обращаюсь к ним в поисках сюжета или в надежде на эмоциональное наполнение. Тут есть одна психологическая особенность. Я поздно начал заниматься музыкой и пришел в композиторское дело не от музыки, а от литературы, изобразительного искусства, кино. А в кино он отдавал предпочтение творчеству Феллини, в мировой музыкальной культуре Моцарту, Чайковскому, Прокофьеву, Гершвину. Работать маэстро, как правило, уезжал в Дом творчества композиторов, в Репино. Там он целиком погружался в музыку, и весь остальной мир переставал существовать. Домашние называли его «ранним человеком» за привычку вставать рано утром. Он всегда работал очень много, и не только как композитор. Еще в 1964 году Андрей Петров возглавил Ленинградский союз композиторов. В те же 60-е по его инициативе в северной столице появился фестиваль «Ленинградская музыкальная весна», а с 1989 года он называется «Международный фестиваль «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге».

В сентябре 2005 года Андрею Петрову исполнилось 75 лет, а через несколько месяцев его не стало. А тогда праздновали юбилей любимого композитора на государственном уровне. Он был полон планов, собирался работать над музыкой к фильму «Невыученный урок», над балетом «Лисистрата» и балетом о декабристах. И представил слушателям свою новую симфонию-фантазию «Прощание с». Это не реквием. Это воспоминание о том прекрасном, с чем, к сожалению, приходится прощаться, пояснил Андрей Павлович. В этой спокойной интонации, заметили близкие, отразился весь его характер. Прекрасного оптимиста, умевшего быть благодарным судьбе, человека, всегда считавшего, что чем больше он отдает, тем счастливее становится.

В 2007 году был создан фонд сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова, выдающегося композитора и общественного деятеля, почетного гражданина Санкт-Петербурга, народного артиста СССР, лауреата государственных премий, многолетнего председателя Союза композиторов Санкт-Петербурга. Конечно, одна из главных задач фонда – проведение фестивалей, конкурсов, концертов, популяризирующих произведения Андрея Петрова. Но, подчеркивают сотрудники фонда, наследие композитора – это не только его музыка, но и творческие, гражданские и человеческие принципы, один из которых – поддержка талантливых людей и начинаний. Поэтому и существуют проекты, помогающие молодым музыкантам проявить свои способности и быть услышанными. Так возник ежегодный всероссийский конкурс композиторов имени Андрея Петрова, который в течение 4 месяцев гастролирует по стране. В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте находится сквер, носящий имя композитора. Когда-то это место в Петроградском районе отстояли от уплотнительной застройки музыканты, в числе которых был и Андрей Петров. Парк был озеленен силами горожан при личном участии композитора. Теперь это небольшой парк-музей под открытым небом, в котором круглый год радует глаз посетителей работы питерских скульпторов. А летом, по выходным дням, проходят музыкальные встречи, ставшие уже традиционными, летние, общедоступные музыкальные вечера. И, конечно, здесь часто звучит музыка удивительного композитора и светлого человека Андрея Петрова.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Сегодня, в День памяти царственных страстотерпцев, митрополит Георгий совершил божественную литургию на патриаршем подворье Дивеевского монастыря в Москве. В Кстовское благочиние Нижегородской епархии принесена икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Какая погода ожидает нижегородцев в ближайшие выходные и на следующей неделе, узнаем из комментария начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. Подробнее о событиях. Сегодня церковь отмечает День памяти святых царственных страстотерпцев. Царственные страстотерпцы, царственные мученики – так после причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью – императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Сегодня, 17 июля 2026 года, 108-я годовщина расстрела царской семьи. Сегодня день памяти царственных страстотерпцев. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию на патриаршем подворье Свято-Троицкого и Серафима Дивеевского женского монастыря в Москве. Богослужение состоялось в храме в честь собора Дивеевских святых. Его высокопреосвященству сослужили клирики Нижегородской епархии. На богослужение вместе с прихожанами молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия Конкова и сестры обители. По окончании литургии игумения Сергия выразила митрополиту Георгию благодарность за визит, совершенное богослужение и архипасторскую заботу о монастыре и его подворьях. Настоятельница обители преподнесла главе Нижегородской митрополии за здравную просфору и икону царственных страстотерпцев. Митрополит Георгий поблагодарил ее за добрые слова и обратился к собравшимся со святительским словом. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Кстовское благочиние Нижегородской епархии принесена икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Торжественная встреча святыни состоялась 12 июля в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет пребывать в Центральном храме Кстовского благочиния до 19 июля. Ежедневно перед ней совершаются молебны чтения Макафиста. По 18 июля поклониться святыне можно с 7 до 18 часов, а 19 июля до окончания поздней божественной литургии. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Об этом сообщили в Министерстве образования Нижегородской области по итогам основной волны зачисления детей в первый класс на предстоящий учебный год. Процесс записи прошел с соблюдением паритета между цифровым и традиционным форматами. 56% родителей подали заявление через портал госуслуги, остальные предпочли лично принести документы в образовательные организации. Как отметил министр образования региона Михаил Пучков, в этом году возможностью записать ребенка в первый класс через электронные сервисы воспользовались более 17 тысяч нижегородских семей. Это на 1000 больше, чем годом ранее. По словам министра, электронная запись позволяет родителям спокойно из дома подать документы и отслеживать статус заявления в режиме реального времени. Министерству такой формат работы дает возможность оперативно анализировать данные в разных районах города и области. Напомним, что обеспечение комфортного поступления в первый класс является одним из главных приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». И в завершении выпуска о погоде на ближайшие выходные и на предстоящую неделю расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: После кратковременного понижения температуры на территории Нижегородской области опять распространяется гребень тепла. В субботу около плюс 25, с воскресенья до вторника в антициклоне солнечно, без осадков, 27-30, на солнце до плюс 32. Правда, в ночные часы выхолаживание при северном ветре достаточно интенсивное, не выше плюс 10, а в низких местах даже местами до плюс 6. К среде на смену антициклона придут атмосферные фронты с облаками. Поэтому ночи станут теплее – 15-18 градусов. Дневные температуры при южном ветре высокие – 27-30 градусов.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
4: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем вот тот небольшой курс «Александр Сергеевич Пушкин в поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть, по сути дела, мы говорим о духовном восхождении Пушкина. И сегодня мы продолжаем с вами разговор о «Болдинской осени». Рассмотрим так называемые «маленькие трагедии». Я на них немножко и останавливаюсь. И смотрите, повторяю, Пушкин летом 26-го года напишет, что чувства и мои духовные силы достигли полного развития, я могу творить. То есть вот начинается творчество Пушкина. То есть вот то самое духовное восхождение, о котором мы с вами говорим на протяжении этих лекций. Значит, по сути дела, есть, так сказать, фундамент, построенный Пушкиным. Вот от чего нужно отталкиваться? Вот от земного, от земной суеты, от тех понятий счастья, которые, в общем-то, присутствуют в этом творении, может быть, и в других пушкинских творениях, о которых мы с вами говорили. Но теперь от этого нужно отталкиваться и идти куда-то дальше. И вот смотрите, самая, может быть, такая оптимистичная, помимо «Барышни-крестьянки», повесть о повестях Белкина написана, самой последней, вот из этого цикла «Метель», она написана 20 октября, ну, завершена, точнее, 20 октября 30 года, а уже 23 октября, то есть спустя всего лишь 3 дня, Пушкин закончит «Скупого рыцаря». Ну, сколь не похожи эти два произведения, да, «Метель» и «Скупой рыцарь». Если в «Метели» там, мы видим, как разворачивается Божий промысел о человеке, и как человек пытается творить свою собственную судьбу, я имею в виду Владимира и Елизаветы Григорьевны, то есть своей возлюбленной, и как Господь расстраивает все эти человеческие, я бы не сказал, ухищрения, так сказать, но строения, поскольку воля Божия была совсем в ином. Героиня не должна оставаться вдовой. Так сказать, она, которая живет с матерью, которая исполняет, ну, в конце концов, да, вот пятую заповедь, почитание родительское, награждена и проявляет смирение, награждена, ну, своим вот таким земным счастьем с Бурминым. Вот тут еще тоже хотел бы обратить внимание на одно важное обстоятельство. Говоря о русской литературе в целом, вот я уже сегодня упомянул Бориса и Глеба, это первые русские святые страстотерпцы, которые уподобляются Христу, они исполняют все 19 заповедей, как их исполнил Спаситель, и проявляют смирение и жертвенность. Вот эти два качества, которые мы, собственно, олицетворил собой и сам Спаситель, и мы и наблюдаем у наших первых святых Бориса и Глеба, но, собственно, они же будут присутствовать практически у каждого святого, и затем они становятся, ну, можно сказать, основными в русской литературе. Смирение и самопожертвование, или жертвенность, можно так сказать. Вот те герои, которые переступили эти два качества, они, как правило, погибают. А вот те, кто проявляет смирение, они всегда награждены. Те, кто жертвует собой, они тоже получают награду. Или земную, или небесную. Вот русская литература на протяжении 9 столетий, я включаю сюда, естественно, 19 век, то есть древнерусской по вот это новое время. Новейшая литература – это отдельный разговор, конечно, литература 20 века. Но когда мы смотрим на вот классическую литературу, то мы видим, что эти два качества всегда присутствуют в характере главных героев. Или, наоборот, отсутствуют, и тогда получается совсем другое их проявление. И вот теперь через эту призму, через это увеличительное стекло можно рассмотреть легко и другие произведения из маленьких трагедий, да, того же самого «Скупого рыцаря». Вполне не случайно замечают многие литературоведы, что эта мысль написать такую маленькую пьесу в стихах пришла Пушкину именно в Михайловском, когда был довольно-таки серьезный конфликт с его родителем. Мы с вами знаем, что Сергей Львович был не очень-то, так сказать, щедрым по отношению к Пушкину родителям. Ну и Пушкину ничего не выделял. Правда, вот теперь, когда мы говорим о Болдине, то мы уже знаем, что, так сказать, за этот период времени отношение изменилось. Да, собственно, изменилось именно потому, что Александр Сергеевич решил жениться. И поэтому родитель, вот как раз из-за большого имения в Нижегородской губернии, и выделяет ему почти 300 крестьян. И Пушкин, собственно, для этого и приехал в Болдино. Мы с вами об этом говорили. Так что мы видим, что отношение родителя к Александру Сергеевичу заметно изменилось. Пушкин не написал в Михайловском. Вполне возможно, что не было то, что называется концовки. Он еще не придумал ее. Как этот сюжет будет развиваться. Теперь уже в Болдино появилась концовка.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой. «Куда пропали снегири?»

Горький мед забытой пасеки. Дорога на озеро Рица петляла среди нависающих скал. Иногда казалось, они стоят сплошной стеной, и мы на всем ходу можем влепиться в серый гранит. Но в последний момент машина ныряла в узкую расщелину, солнце мгновенно пряталось за горами, а потом опять выныривало, как только выныривали из расщелины мы. Было весело и беззаботно. Рица, как сказка, читанная, но позабытая слегка, каждым новым вывертом на горной дороге напоминала о себе, приближала. Я вертела головой, пытаясь ухватить побольше этой торжествующей, ликующей красоты кавказского лета, и, наверное, поэтому не заметила этот дом. Смотри, водитель мой давний знакомый Засим махнул рукой в сторону ущелья. «Видишь тот дом наверху?» «Нет, не успела». «Проскочили». Мне вообще трудно различать детали в горном пейзаже. Кажется, все одинаково величественно и прекрасно. А домик? Что в нем такого особенного, Засим? Засим мне сразу ответил. Он всегда так. Подумает, взвесит. Отмолчался, сказал. Там старик живет. Давидом зовут. Давно уже. Сын один растил. Такой был красавец, слушай. Убили. Замолчал Засим. Крутанул руль в очередную расщелину. Я уже не спрашивала, знала. Захочет, расскажет. А если уж не захочет, не заставит никто. Я была права. Рассказал. Последний раз латал он этот сапог. Кожа еще хорошая, выделанная на совесть, но сколько можно латать? Люди старятся, а сапогам что же? Всегда браво скрипеть и поблескивать. Послужили, послужили они старому Давиду, но для двора еще сойдут. Вот прихватит сейчас суровой ниткой голенище, прошьет для верности задник. Правда, темновато уже становится, а Беслана все нет. В Пицунду приехали отдыхать его армейские друзья, встречных сегодня. Молодое дело. Давид отложил в сторону сапог, аккуратно смотал оставшуюся нитку. Иголку предусмотрительно воткнул в толстый клубок. Откинулся, прислонился спиной к стене летней маленькой кухни. Инжир нависал над ним пышной кроной, разлапистые его листы теперь уже совсем не пропускали света. Было темно, душновато, к дождю. Давид сразу не понял, что это стук копыт. Первой мыслью начался дождь. Крупные тяжелые капли громко застучали по высушенной

0: пересохшей земле. Всадник ворвался во двор на всем скаку, обдав Давида пылью, жаром, беспокойством. «Отец, за мной гонится! Выручай, отец!» Лица он не видел, стемнело, а вот глаза... Они требовали, умоляли, они сверкали горячим блеском. «Выручай, отец!» Давид метнулся в дом, потом к сараю, потом зачем-то схватил недошитый сапог, отбросил его в сторону, будто мешал он ему. Наконец сообразил. Подставил лестницу к стене дома, полезая на чердак. «Скорее!» Мужчина стрелой влетел в черный проем. Давид прикрыл дверцу, но замок вешать не стал, так меньше внимания. Убрал лестницу. Потом взял под усцы взмыленного жеребца, отвел в сарай. Только управился... Вот она, погоня. Влетели во двор трое, наперебой заговорили. Дед не видел на коне молодого. Мерзавца догоняем, отец. Куда дорога идет? Запыхались. Давид молча налил им по стакану вина. Пока они жадными глотками пили, стоял рядом, ждал пустых стаканов. Предложил отдохнуть. Какой отдых, отец? На празднике в татарском ущелье один мерзавец человек убил. Вроде по этой дороге поскакал. Не видел? Я сынки на улице с первыми петухами. Ночь уже, а я домой не заходил, не видел. Ну, прости, некогда нам. Ночь в одночасье слезала их. Некоторое время стук копыт глух еще отдавался под инжиром, но потом и он затих. Давид подставил лестницу, положил на тарелку ломоть хлеба, несколько крупных помидоров, кусок сыра, налил в кружку вина и, осторожно, боясь пролить, стал подниматься к чердачной двери. «Спасибо, отец. Век не забуду твоей милости». «Поешь и сиди пока. Вдруг вернутся». «Похоже, что и возвращаются. Правда, не так скоро. Голоса на дороге то затихали, то опять разбавляли тишину какими-то странными протяжными звуками. Только возле самых ворот Давид понял, что это плач. Узнал и плачущего. Его знакомый когда-то земляк, а теперь бармен в приморском кафе. Зачем они здесь? Почему плачет?» В темноте он разглядел еще несколько человек, молчаливо обступивших подводу. Разглядел и подводу. И больше ничего не хотел разглядывать. Он шагнул в темноту, как в пропасть. Схватился слабеющей рукой за колесо и выдохнул одно лишь слово. «Сынок! Беда! Беда в твой дом пришла! Принимай сына!» — запричитал земляк. «Сколько лет не виделись, Давид! Но беда привела меня, весть принес тебе страшную!» На подводе лицом к звездам лежал молодой Беслан. «Убили твоего мальчика». Давида бережно взяли под руки два крепких паренька, усадили под инжир, накапали чего-то сердечного. Теплые слезы лились из старческих Давидовых глаз. Он плакал беззвучно, без причитаний. И от этой тишины двор наполнился какой-то особой жутью. Люди постояли в темноте, повздыхали, посокрушались, уехали. Остались два друга Беслана, те самые армейские. Встретились, радости конца не было. Зашли в кафе, а там один местный говорит: «Беслан, они русские, им интересно будет, покажи им наш праздник скачек». «Далеко, правда, но поехали. А там народу, все в национальных костюмах, хор долгожителей, танцы. Перед скачками Беслан повел нас коней смотреть. Красавцы один другого лучше». И что-то у него там с одним наездником получилось, слово за слово. Мы ведь по-вашему-то не понимаем. Только Беслан вскипел, бледный как полотно, и тот тоже. Куда-то ушли, а потом говорят, у дороги парня убили. Мы туда. Всю ночь просидели под инжиром. Беслан лежал в доме, накрытый простыней. Друзья пообещали, не уедем, пока не похороним. Давид постелил им в летней кухне, а сам сидел посредине двора, обливаясь теплыми слезами и раскачиваясь. Вдруг вспомнил про того на чердаке. И в ту же секунду даже не понял то, чего захолонуло его старческое сердце и, казалось, остановилось. Это же он убил Беслана. Он. Ночной всадник, принесший в его дом смерть. Черный всадник черной беды. Он решительно поднялся, резко расправил плечи и вошел в дом. Зажег свечу. Маленькие тени от крохотного огонька забегали по стенам весело, совсем не ко времени весело. Он подошел к сыну, поцеловал его холодный лоб, потом вытащил из-под кровати кобуру, расстегнул ее. Тяжелый металл покорно лег в ладонь. Сейчас он войдет, подставит лестницу к стене, поднимется. Пересек двор. И вдруг чья-то рука из темноты схватила его, выдернула оружие. «Отец! Отец, опомнись! Что ты задумал, отец?» Перед ним стоял один из Бесслановых друзей. Второй тоже оказался рядом. «Это грех, отец! Ты жить должен! Ради него, понимаешь?» Голос у друга задрожал, и он уткнулся в грудь другого. Давид смотрел на них испуганно и жалко. И молчал. Похоронили Беслана на взгорочке за домом, за колючими кустами ежевики. Так приятно здесь. И когда-то плакали, отговорили поминальные тосты, попрощались с Давидом последние гости, армейские беслановские друзья. Он опять сел на свое привычное место под инжиром лицом к дороге. Только кого ждать теперь? Кого выглядывать на ней? И тут опять будто взвелась в нем кровь. Там, на чердаке, без пищи, он. Давид никак не мог понять, как называть ему того человека. Ночной всадник, человек из темноты, слово «убийца» не произносилось, слово «гость» тем более. «Гость, гость», будто услышал он голос своего деда, прожившего здесь в горах всю жизнь, убитого на давней войне. «Гость, как хочешь, но в твоем доме гость. Ты должен, ты обязан об этом помнить». Иначе произойдет страшное, нарушится незыблемость кавказских законов, и позор ляжет на твою голову. Вот беда легла, а теперь еще и позор. Давид смотрел на чердачную дверь, долго смотрел, а голос деда набирал силу. Ты мужчина, ты горец, и в твоем доме гость. Гость, который 3 дня ничего не ел, да, тебе трудно, но какому настоящему мужчине легко... Давид поднялся по лестнице, резко открыл дверь. Лучи беззаботно гуляли по чердаку, цеплялись за косяки, за пучки сена. Давид не сразу разглядел среди этого праздника жизни затравленные и испуганные глаза. «Выходи!» Насиделся, хватит. К нему метнулась маленькая фигурка, упала под ноги. «Простите! Простите меня!» — захлебывался в рыданиях голос. Тонкие руки ловили Давидовы сапоги и покрывали их истеричными поцелуями. «Хватит!» Давид отстранился и вдруг закричал. «Прекрати! Ты мужчина или кто? Прекрати, я сказал!» Он хлопнул дверью, прокричал уже с улицы. «Если захочешь, выйдешь!» Только вечером пленник спустился с чердака. Давид увидел бледное личико. Совсем еще мальчик, почти школьник. В его черных волосах торчали травинки, свитер с вытянутыми локтями висел тряпкой. Давид нарезал большую миску помидоров, разогрел оставшуюся от поминок кукурузную кашу. Парень ел жадно, давился, но глаз не поднимал. «Как тебя зовут?» «Беслан». Давид вздрогнул. «Тезки! Господи, как изобретательна беда, и как она насмешлива! Рассказывай!» Если, конечно, наелся. Но Беслан еще съел густо намазанный аджигой ломоть хлеба, запил молоком. Ему мой конь не понравился. Говорит, ну и кляча. А конь от отца у меня. Отец утонул год назад, девочку спасал на пляже. Я видел, он слегка выпил. Мне бы промолчать. А у меня в глазах от злости темно стало. Пистолет тоже отцовский. Первый раз после его смерти достал. Хотел ребятам на празднике показать. Не помню, как выстрелил. Ничего не помню. Лет-то тебе сколько? 17. Беслану было 23. И вдруг опять пыль на дороге. Скорее, скорее, мальчик взлетает по лестнице на чердак. Давид едва успел убрать лестницу. Здравствуй, отец. Прими мои соболезнования. Перед ним стоял милиционер. Прости, но у меня работа такая. Скажи, перед смертью сын ничего не говорил? Может, враги у него были? «Слушай, не приезжай больше. Не рви сердце, прошу тебя. Ты, отец, не думай. Мы этого негодяя отыщем. Уходи. Прошу, уходи». Больше никто не приходил. Беслан пару раз сходил в лес, принес 2 огромные охапки дров. Давиду на зиму. Накосил травы на взгорье. Даже корову доил. Все он делал быстро, проворно, привыкший был к сельскому труду. Жил он с отцом и матерью далеко отсюда, с той стороны ущелья, в небольшом домике под водопадом. После смерти отца мать умом тронулась, не вылезает из больницы. А у него сестренка 10 лет. Растить ее еще и растить. незаметно оттаивало Давидово сердце. Особенно однажды, когда он увидел на могиле сына пышный венок из розовых рододендронов. Мальчик ходил в горы. В тот вечер он сказал Давиду: «Завтра уйду. Сестренка в Сухуми, привезут завтра». Давид посмотрел на гостя. Каким большим, мужественным показался он ему в ту проклятую ночь. А на деле цыпленок, только вылупившийся из гнезда и не знающий о жизни ничего ровным счетом. Как он будет там один с сестренкой? И вдруг сам Давид не ожидал от себя этих слов. «А ты возвращайся. Отсидись, пока не забудут. И возвращайся. А то еще дров наломаешь, джигит. И сестренку привози. Будем жить, места хватит». Мальчик светло и радостно посмотрел на Давида. Он метнулся к нему, хотел, видно, обнять, но сдержался. Мужчина не должен обнажать своих чувств. Вывел из сарая скакуна, легко на него вскочил. «Я вернусь. Дров пока хватит. Потом я еще. Много дров надо. Зима длинная, вместе будем зимовать». Ускакал. Давид обошел свой двор, направился к могиле сына. Привядшие уже цветы повисли слабыми головками на свежем бугорке. Вот снова дела какие. Простишь ли ты меня, сынок? И вдруг коснулась сердца Давида удивительная легкость впервые после смерти Беслана. Легкость эта набежала волной и откатилась. Видимо, Беслан послал ему из иного мира свое прощение. Мы уже приехали на Рицу, но почему-то сидели в машине. Услышанная история взволновала больше, чем это высокогорное озеро, которому недавно так рвалась моя душа. Да и озеро оказалось совсем не праздничным и совсем не веселым. Запустение после недавней войны, ни одного экскурсионного автобуса. Невдалеке какие-то случайные вроде нас люди возились в карбюраторе машины, раскрыв настежь все четыре дверцы, врубив радио на полную мощность. По радио рассказывали о заложниках. Мы побродили и поехали обратно. Говорить не хотелось. Засим грустно усмехнулся. «Вот, нагнал на тебя тоску. Буду исправляться. Сейчас мы завернем на пасеку и купим хорошего меда. Привезешь в Москву, ему цены не будет, слушай». И мы заехали на пасеку. Старый пасечник долго обнимался за Симом и все приговаривал. Вот обрадовал, вот спасибо. Потом он угостил нас вином, потом внучка, девочка лет 10, принесла нам по горсти тыквенных семечек, потом пасечник торжественно вручил мне банку янтарного духовитого меда, налил сверхом. Пока несла банку в машину, лизнула несколько раз через край. Терпкий, чуть горьковатый. Вкус был каким-то особенным. Такого меда пробовать мне не доводилось. Мы ехали дальше и дальше. Говорить не хотелось. «Засим», — тихонько попросила я, — «покажи мне тот дом. Ну, сам знаешь». «Да я тебе его показал и с хозяином познакомил. Прости за хитрость. Побоялся, узнаешь ты, что это Давид, будешь смотреть с жалостью, а он жалости не любит, мужчина».
1: «Значит, Беслан не вернулся?»
0: «Беслана посадили. Говорят, сам пришел с повинной. Ждет, скоро уж освободится. А сестренка у Давида живет. Семечками нас угощала. Мананой зовут. Ну как тебе мед?»
1: «Удивительный. Вроде сладкий, а как будто с горчинкой».
0: «Мед с горчинкой. Засим сказал, от того с горчинкой, что каштановый. Наверное, он прав».

0: Екатеринбург. Последняя земная обитель царских мучеников. Приехав в Екатеринбург в рамках поездки с паломническим центром Нижегородской епархии, вы отправляетесь в село Тарасково. Это где-то полтора часа в пути. Тарасково – старинное село Урала, основанное в 17 веке. Там находится Свято-Троицкий мужской монастырь в честь иконы Божией Матери Всецарица. Паломники попадают в монастырь, чтобы принять участие в божественной литургии. В Свято-Троицком храме мужского монастыря находится икона Божией Матери Всецарица, почитаемая чудотворной и привлекающая в село большое количество паломников. Святые источники села известны не только на Урале, но и в других регионах России. Главный почитаемый источник находится на территории монастыря. Он был освящен в честь Всецарицы, и над ним была построена небольшая деревянная церковь. Также есть святые источники святого Николая Чудотворца и Марии Египетской. Здесь происходит много исцелений. По вере люди избавляются от тяжких немощей, в том числе от онкологии. После трапезы – омовение в источниках. Удобно расположившись в гостинице паломнического центра, гости отправляются в мужской монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Там увлекательная экскурсия. Этим и закончится первый день паломнической поездки. А вот утром – ранний подъем. У паломников большие планы – это переезд в Верхотурье, где для гостей разработана специальная программа. Она называется «Верхотурье – духовная столица Урала». Начинается программа с экскурсии по Свято-Николаевскому монастырю. В обители пребывают мощи святого Симеона Верхотурского – это место его упокоения, и святых угодников Божиих – преподобного Илии и Арефы Иоанна. Также внимание заслуживает Верхотурский Кремль. В Кремле располагается Свято-Троицкий собор, старейший храм Урала и Сибири. Далее переезд в Меркушино. Меркушино расположено на левом берегу Туры, в устье ее левого притока, реки Меркушинки, в 48 километрах к востоку, юго-востоку от Верхотурья. Там паломники могут побывать в храме всех святых в земле сибирской просиявших. Там же находится камушек, на котором молился святой преподобный Симеон. Ну а еще паломников ждет храмовый комплекс подворья Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Меркушино. Этим и завершится у паломников день. Но вот с утра продолжение программы. Ранняя утренняя божественная литургия в Свято-Николаевском мужском монастыре. Далее Покровский женский монастырь, где можно поклониться мощам праведного Косьмы Верхотурского. Святыня обители – чудотворная икона Матери Божией Умиления. Еще паломники посещают скит Актай – святой источник в честь иконы Матери Божией Живоносный источник. В этом источнике можно будет совершить омовение. После чего обратный переезд в Екатеринбург, где путешественники попадают на всеночное бдение в храме на Крови. Там можно будет исповедаться. Затем ночная архиерейская божественная литургия – а еще литургия около храма на Крови, по окончании которой крестный ход. Паломники проходят 20 километров. Крестный ход совершается от храма на Крови до Ганиной Ямы. В последний день паломнической поездки – ранний выезд в Алапаевск. Там праздничная архиерейская божественная литургия в мужском монастыре во имя новомучеников российских. Можно будет увидеть святую шахту, куда были живыми сброшены 8 человек из династии Романовых. Экскурсия по монастырю, трапеза, посещение святых мест. Это Свято-Троицкий собор, склеп, памятник преподобной мученице великой княгине Елисавете Федоровне Романовой, музей памяти Романовых, женский Свято-Елисаветинский монастырь, Екатерининская церковь, ну а уже потом путь домой. Екатеринбург, Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
5: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
4: Батюшка, вопрос. Христианство – религия любви. Так пишут и говорят. Но мне все разговоры и рассказы православных кажутся пустыми. Не вижу любви. Что делать?
5: Если с первых слов этого вопроса начать, да, здесь такая завуалированная, на самом деле, цитата из соборного послания. Только здесь не христианство религия любви, а апостол евангелист Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. И вот если поразмышлять над этой фразой, я могу предположить, что эта фраза, она вот в одну сторону понятна и правильна с догматической точки зрения. Но вот когда мы пытаемся в обратную сторону эту фразу «любовь есть Бог», вот здесь вот получается не вполне точно. Потому что мы по-человечески в слово «любовь» вкладываем какие-то свои смыслы, свои человеческие смыслы. А поскольку все мы человецы, как известно, плоть носящие, местами от дьявола прельстишься, нету у нас абсолютно точного понимания, абсолютно точных формулировок. И для кого-то любовь – это исключительно восторг от влюбленности, такой сентиментальный некий психоэмоциональный порыв, да. Для кого-то, скажем, любовь к родине, да, это совершенно иное чувство. Любовь к продуктам пищи, да, это тоже своего рода любовь. И здесь формула «Бог есть любовь», вот она дает некое высшее наполнение всех смыслов этого слова. Почему Бог есть любовь? В апостольском корпусе мы видим дальше пояснение этой мысли, что Бог так возлюбил этот мир, что Сына Своего отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть любовь – это самопожертвование даже до смерти. Христианство – религия любви. И да, и нет, потому что здесь сразу же надо оговориться, о чем мы сейчас будем размышлять. О достоинстве христианства или о поведении конкретных христиан. Если брать некую идеальную ситуацию, идеальная религиозная традиция, безусловно, да, христианство должно стать религией любви. Но когда мы видим нашу повседневную жизнь, часто мы замечаем недостатки христиан и окружающих нас, в первую очередь, самих себя. Потому что, да, есть заповеди Божьи, но почему-то в тех или иных случаях я готов о них забыть и поступить совершенно не по этим заповедям. И поэтому, да, христианство, оно не выражается в полную меру, в которой могло бы выражаться. И это уже зависит от нас, от конкретных людей. И когда слова не подтверждаются какими-то конкретными поступками, может возникнуть вот это разочарование. Но для автора вопроса мне бы хотелось уточнить и поставить такой акцент. Ведь кто в полной мере выразил любовь к людям? Не конкретные христиане, а сам Бог, который стал человеком. И Он является залогом этой любви, и Он всегда верен в этой своей любви. А мы, конкретные христиане, можем быть в меру праведными, в меру греховными, и да, не всегда являть своим поведением этот высокий идеал любви. Вот автор пишет: «Не вижу любви». Можно совершать дела любви самому и видеть, как количество любви увеличивается в этом мире. Поэтому не видишь любовь в других людях, сам совершай дела любви. И в этом исполнишь заповедь и высокое призвание христианина.
4: Отец Илья, то есть при совершении дел любви нам что-то больше открывается?
5: Мы становимся созвучны Богу любви. Я глубоко убежден в этом, что когда мы совершаем дела любви, мы открываем свое сердце для нашего Бога, который есть любовь.
4: То есть в эту сторону надо идти маленькими шажочками самому. И да, если такая ситуация, что ты не видишь любви, то надо делать движение самому. Правильно я понимаю?
5: Безусловно, безусловно. И когда человек начинает совершать дела любви сам, он начинает видеть, что и окружающие тоже совершают эти же дела любви.
4: Отец Илья, спасибо большое за такой светлый эфир. Я надеюсь, автор вопроса получил ответы.
5: Помощи Божией вам, дорогие радиослушатели.
4: Сегодня в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Церковное слово.
1: Блаженный.
2: Блаженный, счастливый. Блажен, благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство, благополучие, счастье. Пример из Псалтыри.
1: Блажени, непорочные в путь, ходящие в законе Господни. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2: Итак, блаженный означает счастливый.

0: рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью преподобного Сергия Радонежского.
2: Традиция почитания памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского всея Руси чудотворца, уходит более чем на 500 лет в историю русской земли. Преподобный Сергий Радонежский – духовный собиратель русского народа, с которым связано возникновение русской духовной культуры и русской культуры вообще. По выражению отца Павла Флоренского, он стал ангелом-хранителем России. При этом письменного наследия не оставил, но известен своими духовными наставлениями. Он преобразовал монашество, движение иноков, ищущих место для уединенной молитвы, для самоотверженного посвящения себя Богу. Укрепил русскую государственность, сыграл роль духовного наставника, стоящего у самых истоков освобождения Руси от ордынского ига. Основал несколько монастырей и, прежде всего, Троице-Сергиеву лавру. Создал плеяду учеников, воспитал поколение просветителей, дал образец истинного монаха, и его наследие – яркая страница не только русской, но и мировой истории христианства. До начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси. Однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за ее пределы, что стало заслугой русской эмиграции. Представители духовенства и религиозной интеллигенции оказались в изгнании. Сначала в Сербии, а потом во Франции. Именно там, в знаменитом Париже, русскими эмигрантами был создан православный богословский институт, духовным покровителем которого они избрали святого Сергия. Двери вуза были открыты для всех православных студентов, а не только для русских в изгнании. И вот в Сан-Серже, как стали называть институт на французский манер, начали учиться православные греки, сербы, болгары, а еще французы, немцы и многие другие. Многонациональный студенческий состав сплотил общий для всех язык преподавания. Лекции тогда читались по-русски, и все учащиеся русский язык активно учили. А еще горячее почитание преподобного Сергия Радонежского. Студенты Сан-Сержа возвращались по окончании обучения в свои родные страны, приносили это почитание с собой. Многие из них, став священниками и даже епископами, основывали потом храмы в честь великого русского святого. Так, например, в честь преподобного Сергия Радонежского был построен храм на острове Крит. Настоятель этого храма учился в Сан-Серже и является большим почитателем России и русской святости. Благодаря его деятельности в греческой церкви появилась особая служба в честь святого Сергия. Ее тексты были написаны греческими авторами. И это оригинальные тексты, а не перевод нашей службы. Сегодня имя Сергия Радонежского стоит в ряду самых известных православных святых. К началу 20-х годов 21 века в честь этого великого русского подвижника по всему миру действует более 20 храмов и приходов в 14 странах дальнего зарубежья. Русская православная церковь Московского патриархата имеет храмы, посвященные преподобному Сергию в Бразилии, в Будапеште, Берлине, Милане, Стокгольме и Китае, и даже в Таиланде. 2 марта 2003 года состоялось торжественное освящение Кафедрального собора в честь преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, ЮАР. Чин великого освящения храма и божественную литургию совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси. Русская зарубежная церковь имеет храмы или приходы, посвященные преподобному Сергию в Аргентине, Германии, Индонезии, Пакистане, а также в 4 городах США – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Парме и Саутбери. Из всех перечисленных выше храмов большинство принадлежат приходам, в которых значительную часть составляют русские. Их появление – плод любви русского народа к преподобному Сергию. Однако есть посвященные ему приходы, которые полностью состоят из новообратившихся местных жителей. Таков италоязычный приход в Милане, венгероязычный приход в Будапеште, таковы миссионерские приходы в Пакистане и Индонезии. Это говорит о широком распространении почитания преподобного Сергия среди народов мира. Свидетельством этого является и появление его жития во многих переводах. Не только на языки православных стран – болгарский, греческий, грузинский, румынский, сербский, но и европейских стран – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский,

0: финский и польский, а также азиатских – тайский, японский, китайский, урду. Можно с уверенностью сказать, что имя преподобного Сергия Радонежского известно и в дальнем зарубежье, а те, кто впервые узнает о нем, любят и почитают его, даже если они не являются православными. В этом видно исполнение обетования Божия. «Я прославляю прославляющих меня».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Простимся, море, в путь пора. И ты не то уж, все короче твои жемчужные утра, длиннее тоскующие ночи, все дольше тает твой туман, где все белей и выше гребни, но далей красочный обман не будет, он уж был волшебней. Иннокентий Анинский.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 18 июля, в южной части региона будет ясная погода. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер северный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается ясная погода. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный 4 метра в секунду. Завтра, 18 июля, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радиообраз» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, Пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь и трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости,

яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй яжеко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яжеко спасение и прошение, и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 февраля 2021 года.
2: В евангельском чтении мы встречаемся с удивительной человеческой трагедией, которая разрешена была и исцелена была силой Божией. Некто слепой неотступно следовал за Спасителем, зная о его чудодейственной силе, и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он просил Господа об исцелении его страшного недуга. И можно себе представить, какой силой была эта мольба, когда слепой точно знал, что перед ним тот, кто может его исцелить. И сознавал также слепой и то, что если он упустит эту великую для себя возможность, то уже никогда не увидит Божьего света. И Господь говорит ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Вот эти слова доносят до нас величайший смысл того, что есть вера в Бога. Какой огромной силой исполняется человек, который верит в Бога. А почему? А потому что вместе с верой открывается и ведение. Вера вводит человека в живое соприкосновение с Господом. И каждый, кто с верой к Богу обращается, переживает особый жизненный опыт. Вот вся атеистическая работа в нашей стране с верующими людьми, направленная на то, чтобы разрушить веру, сводилась к тому, чтобы рационально, опираясь на некие научные достижения, доказать, что Бога нет. И те несчастные пропагандисты просто не понимали, что они используют совершенно иной способ убеждения, чем тот, через который люди в Бога верят. Тогда предлагалось со ссылкой на некие научные достижения, на некие логические рассуждения, убедить людей в том, что вера в Бога ничтожна, потому что Бога нет. А почему все это не достигло цели? Да потому что вера людей основывается не на каких-либо человеческих знаниях, но на реальном духовном опыте, опыте соприкосновения с божественной силой. И поскольку этот опыт – реальность, поскольку это не самовнушение, потому что уж какое там самовнушение могло дать людям силу идти навстречу мучениям, смерти, вставать около расстрельных стенок, какое такое самовнушение, когда нередко стоял вопрос, быть или не быть, если ты остаешься верующим, не быть или вернуться к жизни – если от веры отрекаешься, какие здесь человеческие убеждения? Все ведь обступает, наступает момент истины, самый, может быть, главный момент человеческой жизни. И в этот главный момент не логикой, не доказательством, а реальным опытом переживания живого Бога в своей жизни люди заявляли о своей вере и не предавали Господа. Вера, помимо того, что она соединяет человека с Богом, она возвышает человека. Она дает ему некие крылья, помогающие взлететь над обыденностью, над повседневностью, над человеческими предрассудками, предубеждениями, некими штампами мысли и слова. Вера вооружает человека таким знанием, что он воспаряет над всем этим и становится неуязвимым. И все то, что легко порабощает человека, все то, что вводит его в плен чужих мыслей или тем более чужих действий, искренне верующего человека поработить не может.
0: первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 63-е зачало Евангелия от Матфея. 15 глава с 29 по 31 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Придя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Христос возвращается из Самарии к Галилейскому морю и восходит на одну из прибрежных вершин. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что если человек желает найти Христа, то он должен точно так же, оторвавшись от земной суеты, оставить болото своих страстей, поднимаясь на гору духовных добродетелей, и там обрести Бога. Христос снова приходит туда, где бывал довольно часто, в Капернаум и Вифсаиду. В этих городах он совершил немало чудес, и люди хорошо знали его. Заслышав, что Спаситель вновь пришел в их места, они ищут его. Интересно, что иногда Христос сам шел к народу, и бывало, что подходил к каждому больному, а порой делал так, что люди сами искали его, и через это сподвигал в них возрастание веры. Когда человеку все дается очень легко, то, как правило, он это не ценит. И наоборот, добытое потом и кровью обычно помнят, ценят и берегут. Сейчас людям вновь нужна была помощь, и они пришли на гору, где остановился Христос. У каждого из нас в жизни случаются моменты, когда мы нуждаемся в чьей-либо помощи. Будь то скорби или болезни, мы ищем, кто помог бы нам освободиться от них. По этой причине люди идут во множестве ко Христу, ведя за собой хромых, слепых, немых, увечных. Их вера была настолько крепка, что, придя на гору, они буквально повергают своих болящих к ногам Иисусовым. Они верят в то, что Спаситель исцелит недужных. Сострадание к чужой боли является одной из составляющих любви. Для исцеления Спаситель не совершает никаких действий, он просто желает, чтобы эти люди выздоровели, и они исцеляются. «Весьма удивительно и странно было бы видеть, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — что те, которых прежде носили, теперь ходят, слепые видят и не имеют нужды в вожатых. Но самое множество исцеляющихся и легкость исцеления приводили в удивление народ. Побережье Галилейского моря населяли язычники. Они тоже слышали об Иисусе из Назарета как о великом чудотворце и вместе с иудеями пришли на гору. Видя совершающиеся чудеса, в благоговейном трепете они склоняют свои головы, прославляя Бога, которому поклонялись иудеи. Болезнь как бы уравняла национальные и религиозные различия. И все же собравшиеся относились к Иисусу как к человеку. Их вера хоть и сильна, но далеко не совершенна. Они не могли себе представить, что Бог пришел к людям, чтобы их сделать богами. В этой связи блаженный Феофилак Болгарский возвышенно призывает каждого из нас: «Припади к ногам Иисусовым, коснись следов Его жизни, и получишь исцеление». Прислушаемся, друзья, к Его мудрым словам. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.

Ящих мя, як укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои вне.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании святых, о причислении к лику святых. Мы говорили о том, что в каждой из поместных православных церквей есть несколько святых, которые пользуются большим почитанием, нежели все остальные. Некоторые святые почитаются равно во всех церквах. Например, почитание преподобного Серафима Саровского велико у нас, велико оно и в восточных

церквах. В храме гроба Господня есть икона преподобного Серафима Саровского. Некоторые святые причисляются к лику святых для так называемого местного почитания. Местночтимые святые. Местночтимые святые могут почитаться в пределах одной епархии. Или в пределах нескольких епархий, но чаще все-таки в пределах одной епархии. Тогда решение о причислении к лику святых для местного почитания принимает правящий архиерей этой епархии. Возможно, почитание в каких-либо отдельных монастырях. Когда какого-либо святого, который подвязался в этом монастыре, братья прославляют. Здесь хотелось бы привести слова преподобного Амвросия Оптинского. Когда к нему обратился один из иноков Оптиной пустыни, обратился со словами о том, что вот преподобного Макария Оптинского, предшественника Амвросия Оптинского, пока еще не прославили в святости. На что Амвросий Оптинский с удивительной мудростью ответил. Он сказал: «Дорогой брат, никто из нас, жителей, насельников, монахов Оптиной пустыни, не сомневается в том, что Макарий свят. Но главным является именно смирение, является ожидание того, чтобы он был прославлен в лике святости для церковного почитания. Мы должны об этом молиться». И именно это произошло спустя несколько лет, когда преподобный Макарий был причислен к лику святых среди остальных оптинских старцев. А как же быть, когда явлены явные чудеса, существует общенародное почитание, но пока еще нет решения о причислении того или иного человека к лику святых, о причислении всей церкви? Такие ситуации возможны. О таких людях церковь говорит как о подвижниках благочестия. Но здесь очень важный критерий. Почитание их возможно только на уровне какого-либо отдельного человека. Пока не произошло общецерковное вчинение в лик святости, общецерковное почитание не благословляется. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели! Каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

многостует нога мира сего и влечет к себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и снова обращаемся к иконостасу, к такой знакомой, такой важной части храма, которую все мы сами видим и не всегда знаем ее историю и происхождение. Становление русского классического канонического иконостаса происходило при активном участии преподобного Андрея Рублева, великого русского иконописца. Он работал над созданием многоярусных иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора Владимира, где покоятся мощи основателя Нижнего Новгорода, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Во второй половине XVI века структура иконостаса была дополнена праотеческим чином. Таким образом, в этот период иконостас стал из двух, трех, четырех или пяти ярусов. На Руси с 15 по 17 века классическими считались иконостасы, имевшие так называемую полную схему, то есть состоящие из четырех или пяти ярусов. А я вам напомню, что пять ярусов – это местный ряд, это праздничный, затем деисис, который простонародно называется деисус, затем идет пророческий ряд и праотический, а завершается иконостас обычно крестом над центральными царскими вратами. Первым фрагментарно сохранившимся до нас стал иконостас 1408 года Успенского собора во Владимире. Работы преподобного Андрея Рублева и Данила Черного. Он состоял из четырех ярусов, среди которых деисусный чин был выделен более крупными размерами и немного выдвигался в пространство наоса, то есть храма, что подчеркивало его особую роль в сравнении с остальными чинами. Этот иконостас не закрывал подкупольные столбы, а делился ими на части. Я объясню вам, что значит подкупольные столбы. Вот когда мы приходим в храм, мы сами видим большие колонны или столбы, поддерживающие купола в храме. Такие же столбы поддерживают и в алтарной части эти купола, но у нас сегодня их не видно, поскольку иконостас их закрывает полностью. И мы видим только те столбы, которые находятся, собственно, в храме. А вот те иконостасы 15 века, которые делали Андрей Рублев и Данил Черный, они не закрывали столбов алтарной части. И эти столбы делили иконостас на три части. Центральный перед центральным алтарем и две боковые части. Владимирский иконостас послужил прообразом для иконостасов Успенского собора Московского Кремля 1481 года и Успенского собора Кирилла Белозерского монастыря. В 20-е годы 15 века был создан первый сомкнутый, то есть неразделенный подкупольными столбами иконостас. Он находится и поныне в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, а тогда просто Троицы Сергиевого монастыря. Работали над ним также преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный по заказу игумена Никона, наследника и преемника преподобного Сергия Радонежского. Но в этот раз они были окружены учениками и помощниками, взявшими на себя основную долю работы, что чувствуется в разной стилистике икон, находящихся в этом иконостасе. В самом начале XVI века в Новгородском Софийском соборе впервые к полнофигурному деисусному и праздничному ярусам добавляется полнофигурный пророческий чин, который здесь значительно выше, чем праздничный. Я вам напомню, что в пророческом чине обычно изображают пророков, в руках которых пишут свитки, содержащие пророчество их о рождении Христа, о его страданиях, о его смерти, о воскресении. То есть то, что пророки говорили о будущем. Некоторые четырехъярусные иконостасы имели в качестве завершения икону Спаса Нерукотворного, ну, как, например, иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. Вероятно, такое расположение иконы над четвертым пророческим чином было предпосылкой появления еще одного, пятого яруса. Наиболее ранний иконостас с пятью ярусами относится к самому концу XVI века, и находится он в перестроенном, правда, виде в Смоленском соборе Московского Новодевичьего монастыря. Вместе с местными иконами, местными святыми, в нем представлены полнофигурные, доисусные, праздничные, пророческие и праотеческие чины. Это тот самый пятый ряд, который появляется впервые в этом иконостасе.
0: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 29 по 31. Давайте послушаем.
2: «И пришед оттуда Иисус, приидя на море Галилейское...»
3: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
2: «И славляху Бога Израилева».
1: Сегодня мы услышали совсем небольшой евангельский отрывок. Однако, несмотря на свою краткость, он содержит в себе очень глубокие смыслы. Образ гор в Священном Писании встречается довольно часто. Взять хотя бы известные сюжеты ветхозаветной истории. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Здесь же древний патриарх принес Богу жертву. На горе Авраам собирался принести в жертву Исаака. Богоявление Моисею в виде горящего тернового куста произошло на горе. На горе Синай Бог заключил завет со своим народом, дал ему закон. Явление Господа пророку Илие в образе легкого ветерка тоже произошло на горе. Все это не случайно. В сознании древнего человека гора – это место, приближенное к небу, то есть к Богу. Именно поэтому испокон веков жертвенники, а потом и храмы, устраивали на высотах, то есть на возвышенностях. По этой причине в псалмах Давида сам Господь именуется горой. «На тебя, Господи, уповаю, ибо ты каменная гора моя и ограда моя». Горы – это место, куда человек уходит для поста, молитвы и общения со своим Творцом. Вспомним опять же Моисея, а за ним и пророка Илию. Для того, чтобы сподобиться богоявления, они постились на горе 40 дней. Но особое значение образ гор получает у ветхозаветных пророков. Для них гора – это символ наступающего царства Мессии. У пророка Исаии читаем: «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Христианская традиция понимает это место как ветхозаветное пророчество о Царстве Божьем, которое открылось человечеству с пришествием Христа. Люди получили возможность прийти к Нему, получить утешение и радость. Тот же пророк Исаия пишет об этом времени так: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки». Если через призму вышесказанного посмотреть на услышанный нами отрывок, то упоминание евангелиста Матфея о том, что Христос сел на возвышенности, это далеко не просто случайная подробность. Оно наполнено глубоким богословским смыслом. Апостол показывает нам, что древние пророчества исполнились. Пришел тот, кого Израиль ждал многие сотни лет. Пришел Мессия и наполнил сердца людей радостью, подарил им свободу от скорбей и болезней. Интересно еще одно. Этот краткий фрагмент исцеления – лишь начало большого эпизода, в котором говорится о чудесном насыщении 4000 человек семью хлебами и рыбой. Исцелив немощных, Господь проявляет всецелую о них заботу, восполняет их радость чудесной трапезой. Так евангелист Матфей самими событиями евангельской истории указывает нам на наступление мессианского царства. События 2000-летней давности имеют непосредственное отношение к нашей жизни. Согласно христианскому учению, то мессианское царство, которое открылось в момент пришествия Христа, продолжает во всей полноте существовать в каждый момент исторического бытия Церкви. Чтобы стать его участниками и разделить эту радость, от нас требуется лишь одно. Подобно тем евангельским хромым, слепым, немым, увечным и иным многим, сделать усилия и постараться в свою меру взойти на вершину той духовной горы, на которой восседает Христос, приступить к тем таинствам, которые нам предлагает Церковь. Единственно за это понуждение Господь даст нашему телу исцеление, а душе – покой.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше.

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сне не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, та бы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, о сокаянной припаде молюся,
весе царице, яко беспрестанюсь и грешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весьбо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим

0: Исчезает дым.
1: Роман начивается. Кому он принес счастье? И почему никому не приносят этого счастья? Ну и, наконец, еще одно признание. Смысл человеческого бытия. Смотрите, как Лермонтов, опять же таки, выстраивает понимание жизни или осознание жизни Печориным. Пробегаю в памяти все мои прошедшие и спрашиваю себя невольно, зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне изначально высокое предназначение, потому что я чувствую в душе моей силы не объят. Но и не угадал это назначение. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. Действительно, ради чего он живет? Чтобы развеять скуку. Онегин нигде не служил. Печорин на службе, военной службе. Но он служит Отечеству, или он едет на Кавказ, чтобы только развеять свою скуку. То есть за новыми впечатлениями. Конечно, второе. Он не выполняет долг, он не ощущает долга, как должен ощущать дворянин. С той поры, сколько раз я уже играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не приносила счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Смотрите, значит, он понимает, что такое любовь? Что любовь жертвенна. Его любовь никому не принесла спасения. Даже счастье никому не принесла. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания. И никогда не мог насытиться. Почему? Потому что страсть безгранична. Она не имеет предела. Потому что в страсти они больше и больше разгораются, и в страсти человек желает все больше и больше. Как можно остановиться? Это одно единственное. Осознание своих поступков – покаяние. А после покаяния может произойти преображение человека. Есть ли у покаяния у Печорина? Нет. Да, он осознает свои страсти, он осознает свои пороки, но он ни в чем не кается, потому что в нем нет смирения. А без смирения не может быть покаяния.
2: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Сладкий сон. Это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
3: Сладкий сон.
2: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
5: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Екатеринбург. Последняя земная обитель царских мучеников. Приехав в Екатеринбург в рамках поездки с паломническим центром Нижегородской епархии, вы отправляетесь в село Тарасково. Это где-то 1,5 часа в пути. Тарасково – старинное село Урала, основанное в 17 веке. Там находится Свято-Троицкий мужской монастырь в честь иконы Божией Матери Всецарица. Паломники попадают в монастырь, чтобы принять участие в божественной литургии. В Свято-Троицком храме мужского монастыря находится икона Божией Матери Всецарица, почитаемая чудотворной и привлекающая в село большое количество паломников. Святые источники села известны не только на Урале, но и в других регионах России. Главный почитаемый источник находится на территории монастыря. Он был освящен в честь Всецарицы, и над ним была построена небольшая деревянная церковь. Также есть святые источники святого Николая Чудотворца и Марии Египетской. Здесь происходит много исцелений. По вере люди избавляются от тяжких немощей, в том числе от онкологии. После трапезы – омовение в источниках. Удобно расположившись в гостинице паломнического центра, гости отправляются в мужской монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Там увлекательная экскурсия. Этим и закончится первый день паломнической поездки. А вот утром – ранний подъем. У паломников большие планы – это переезд в Верхотурье, где для гостей разработана специальная программа. Она называется «Верхотурье – духовная столица Урала». Начинается программа с экскурсии по Свято-Николаевскому монастырю. В обители прибывают мощи святого Симеона Верхотурского – это место его упокоения – и святых угодников Божиих – преподобного Илии и Арефы Иоанна. Также внимание заслуживает Верхотурский Кремль. В Кремле располагается Свято-Троицкий собор, старейший храм Урала и Сибири. Далее переезд в Меркушино. Меркушино расположено на левом берегу Туры, в устье ее левого притока, реки Меркушинки, в 48 километрах к востоку, юго-востоку от Верхотурья. Там паломники могут побывать в храме всех святых в земле сибирской просиявших. Там же находится камушек, на котором молился святой преподобный Симеон. Ну а еще паломников ждет храмовый комплекс «Подворье Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Меркушино». Этим и завершится у паломников день. Но вот с утра продолжение программы. Ранняя утренняя божественная литургия в Свято-Николаевском мужском монастыре. Далее Покровский женский монастырь, где можно поклониться мощам праведного Косьмы Верхотурского. Святыня обители – чудотворная икона Матери Божией Умиления. Еще паломники посещают скит Актай – святой источник в честь иконы Матери Божией Живоносный источник. В этом источнике можно будет совершить омовение. После чего обратный переезд в Екатеринбург, где путешественники попадают на всеночное бдение в храме на Крови. Там можно будет исповедаться. Затем ночная архиерейская божественная литургия – а еще литургия около храма на Крови, по окончании которой крестный ход. Паломники проходят 20 километров. Крестный ход совершается от храма на Крови до Ганиной Ямы. В последний день паломнической поездки – ранний выезд в Алапаевск. Там праздничная архиерейская божественная литургия в мужском монастыре во имя новомучеников российских. Можно будет увидеть святую шахту, куда были живыми сброшены 8 человек из династии Романовых. Экскурсия по монастырю – трапеза, посещение святых мест. Это Свято-Троицкий собор, склеп, памятник преподобно-мученице великой княгине Елисавете Федоровне Романовой, музей памяти Романовых, женский Свято-Елисаветинский монастырь, Екатерининская церковь, ну а уже потом путь домой. Екатеринбург, Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
5: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
4: Батюшка, вопрос. Христианство – религия любви. Так пишут и говорят. Но мне все разговоры и рассказы православных кажутся пустыми. Не вижу любви. Что делать?
5: Если с первых слов этого вопроса начать, да, здесь такая завуалированная, на самом деле, цитата из соборного послания. Только здесь не христианство религия любви, а апостол Евангелист Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. И вот если поразмышлять над этой фразой, я могу предположить, что эта фраза, она вот в одну сторону понятна и правильна с догматической точки зрения. Но вот когда мы пытаемся в обратную сторону эту фразу «любовь есть Бог», вот здесь вот получается не вполне точно. Потому что мы по-человечески в слово «любовь» вкладываем какие-то свои смыслы, свои человеческие смыслы. А поскольку все мы человецы, как известно, плоть носящие, местами от дьявола прельстишься, нету у нас абсолютно точного понимания, абсолютно точных формулировок. И для кого-то любовь – это исключительно восторг от влюбленности, такой сентиментальный некий психоэмоциональный порыв. Да? Для кого-то, скажем, любовь к родине, да, это совершенно иное чувство. Любовь к продуктам пищи, да, это тоже своего рода любовь. И здесь формула «Бог есть любовь», вот она дает некое высшее наполнение всех смыслов этого слова. Почему Бог есть любовь? В апостольском корпусе мы видим дальше пояснение этой мысли, что Бог так возлюбил этот мир, что Сына Своего отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть любовь – это самопожертвование даже до смерти. Христианство – религия любви. И да, и нет, потому что здесь сразу же надо оговориться, о чем мы сейчас будем размышлять. О достоинстве христианства или о поведении конкретных христиан. Если брать некую идеальную ситуацию, идеальная религиозная традиция, безусловно, да, христианство должно стать религией любви. Но когда мы видим нашу повседневную жизнь, Часто мы замечаем недостатки христиан и окружающих нас, и в первую очередь самих себя. Потому что, да, есть заповеди Божьи, но почему-то в тех или иных случаях я готов о них забыть и поступить совершенно не по этим заповедям. И поэтому, да, христианство, оно не выражается в полную меру, в которой могло бы выражаться. И это уже зависит от нас, от конкретных людей. И когда слова не подтверждаются какими-то конкретными поступками, может возникнуть вот это разочарование. Но для автора вопроса мне бы хотелось уточнить и поставить такой акцент. Ведь кто в полной мере выразил любовь к людям? Не конкретные христиане, а сам Бог, который стал человеком. И Он является залогом этой любви, и Он всегда верен в этой своей любви. А мы, конкретные христиане, можем быть в меру праведными, в меру греховными, и да, не всегда являть своим поведением этот высокий идеал любви. Вот автор пишет: «Не вижу любви». Можно совершать дела любви самому и видеть, как количество любви увеличивается в этом мире. Поэтому не видишь любовь в других людях, сам совершай дела любви. И в этом исполнишь заповедь и высокое призвание христианина.
4: Отец Илья, то есть при совершении дел любви нам что-то больше открывается?
5: Мы становимся созвучны Богу любви. Я глубоко убежден в этом, что когда мы совершаем дела любви, мы открываем свое сердце для нашего Бога, который есть любовь.
4: То есть в эту сторону надо идти маленькими шажочками самому. И если такая ситуация, что ты не видишь любви, то надо делать движение самому. Правильно я понимаю?
5: Безусловно, безусловно. И когда человек начинает совершать дела любви сам, он начинает видеть, что и окружающие тоже совершают эти же дела любви.
4: Отец Илья, спасибо большое за такой светлый эфир. Я надеюсь, автор вопроса получил ответы.
5: Помощи Божией вам, дорогие радиослушатели.
4: Сегодня в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Иоганнес Брамс. Венгерские танцы. Танец номер 1.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Ветер травы колыхнет, стихнет до рассвета, незаметно замет, спрячет зорьку лето. Все молчит, лишь звон ручья, стук дождинок в крышу, да свое дыхание я в целом мире слышу.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Фрагмент концертной сюиты «Золотой петушок» по одноименной опере.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Фантазия-симфония для оркестра народных инструментов. Часть третья.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Добрая песня на радио «Образ».
3: Песня
4: «Не рвите цветы».
3: Автор
4: Михаил Беляков.
5: Принято считать, что песня «Не рвите цветы» Юрия Антонова была написана поэтом Михаилом Беляковым, который был гитаристом в вокально-инструментальном ансамбле «Добрые молодцы». Отчасти это так. Дело в том, что изначально эта песня состояла только из двух куплетов, которые написала работница Ленконцерта Ирина Безладнова. Позже Антонов посчитал, что этого недостаточно. Но Ирина была занята и отказалась дописать третий куплет. Кстати, она позже сожалела об этом. Но тогда на помощь пришел Михаил Беляков, гитарист ансамбля «Добрые молодцы». Он сочинил третий куплет, таким образом сложив полный текст композиции. Песню впервые исполнили участники «Веа», поющие гитары. Сам Юрий Антонов также начал исполнять эту песню позже, привнеся в нее свои эмоциональные оттенки и сделав ее настоящим хитом у самой широкой аудитории.
4: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Слово «парашют» состоит из греческого «против» – «пара» и французского «падение» – «шут», то есть «против падения». Парашют – это устройство, которое способно вызвать торможение объекта, обеспечивая ему безопасный спуск с большой высоты. История парашюта начинается несколько столетий назад. Леонардо да Винчи еще в 1483 году нарисовал на бумаге модель парашюта, имеющего пирамидную форму. Но тогда подобные устройства не разрабатывались, так как особой надобности в них еще не было. Лишь только когда начало развиваться воздухоплавание, а вместе с ним и авиакатастрофы, инженеры решили приступить к

В ансамбле были два человека, которые оставались верными пламени всю историю его существования. Это Ирина Шачнева и Юрий Петерсон, во многом ставшие лицом коллектива. К концу 80-х, когда в Советском Союзе мода на вокально-инструментальные ансамбли окончательно прошла, и Сергей Березин на смену ансамблю «Пламя» создал группу «Нескучный сад», ансамбль прекратил свое существование, и случилось это в самом начале 1990-х годов.

Переведи часы назад, на 5 минут, на день, на год. Переведи часы назад, пусть время нам любовь вернет. Январский снег засыпется, начертит пальмы на окне. Переведи часы назад.

Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» за свою историю был широко представлен на всесоюзном радио и центральном телевидении. Он был весьма популярен. Неоднократно становился финалистом «Песни года», бывал с гастролями за границей, в частности на Кубе, много выступал в Советском Союзе. Ансамбль принимал участие в различных конкурсах и фестивалях, получая лауреатство, а также и в программе, посвященной Олимпиаде 80. Фирма «Мелодия» выпустила 4 диска гиганта ансамбля «Пламя», большое количество миньонов и сборных пластинок. –

В начале 21 века вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» попытался возродиться, но распался вновь. Артисты собрались вместе и репетировали новую концертную программу «Пламя и товарищи». Одновременно они записывали на студии старые хиты ансамбля «Пламя» и синглы в современных аранжировках для нового альбома. В мастерских Большого театра были пошиты костюмы в стиле 70-х. И вот через несколько месяцев «Пламя и товарищи» превращаются уже в звезды пламени и выходят на сцену. А в настоящее время, пока в стране есть интерес к вокально-инструментально-ансамблевому жанру, под известной маркой «Пламя» работает сразу несколько коллективов. –

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Кстовское благочиние Нижегородской епархии принесена икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Какая погода ожидает нижегородцев в ближайшие выходные и на следующей неделе, узнаем из комментария начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. Подробнее о событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Кстовское благочиние Нижегородской епархии принесена икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Торжественная встреча святыни состоялась 12 июля в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет пребывать в Центральном храме Кстовского благочиния до 19 июля. Ежедневно перед ней совершаются молебны чтения Акафиста. По 18 июля поклониться святыне можно с 7 до 18 часов, а 19 июля до окончания поздней божественной литургии. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. Более 30 тысяч первоклассников пойдут в нижегородские школы в новом учебном году. Об этом сообщили в Министерстве образования Нижегородской области по итогам основной волны зачисления детей в первый класс на предстоящий учебный год. Процесс записи прошел с соблюдением паритета между цифровым и традиционным форматами. 56% родителей подали заявление через портал госуслуги, остальные предпочли лично принести документы в образовательные организации. Как отметил министр образования региона Михаил Пучков, в этом году возможностью записать ребенка в первый класс через электронные сервисы воспользовались более 17 тысяч нижегородских семей. Это на 1000 больше, чем годом ранее. По словам министра, электронная запись позволяет родителям спокойно из дома подать документы и отслеживать статус заявления в режиме реального времени. Министерству такой формат работы дает возможность оперативно анализировать данные в разных районах города и области. Напомним, что обеспечение комфортного поступления в первый класс является одним из главных приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». И в завершении выпуска о погоде на ближайшие выходные и на предстоящую неделю расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: После кратковременного понижения температуры на территории Нижегородской области опять распространяется гребень тепла. В субботу около плюс 25, с воскресенья до вторника в антициклоне солнечно, без осадков, 27-30, на солнце до плюс 32. Правда, в ночные часы выхолаживание при северном ветре достаточно интенсивное, не выше плюс 10, а в низких местах даже местами до плюс 6. К среде на смену антициклона придут атмосферные фронты с облаками. Поэтому ночи станут теплее – 15-18 градусов. Дневные температуры при южном ветре высокие – 27-30 градусов.
0: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
3: Когда б вы знали, из какого сора?
4: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
3: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении Блока «На железной дороге». Это стихотворение все мы помним с наших школьных времен, когда учили его наизусть, и оно действительно входило в список для обязательного изучения. И вот у этого стихотворения есть своя очень интересная история. Сначала я напомню первые строфы этого стихотворения, чтобы мы воскресили их в нашей памяти. «Под насыпью во рву некошенным лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом. Всю обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, нежний румянец, круче локон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее, жандармы с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежную, облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой нежную, скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая. Тоска дорожная, железная свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто. Так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами. Вам все равно, а ей довольно. Любовью, грязью или колесами она раздавлена. Все больно. У этого стихотворения есть дата 14 июня 1910 года и есть адресат Марии Павловны Ивановы. Это сестра одного из друзей Блока. Откуда же приходит это стихотворение, как оно рождается? Но вообще вот первое впечатление, когда не знаешь его истории, кажется, что вероятнее всего Блок, наверное, вот увидел какую-то такую ситуацию, ну, например, девушку, раздавленную поездом на обочине. И вот это сочувствие, вот это сострадание, когда он прикоснулся к чужой трагедии, стал свидетелем чужой трагедии, чужой беды, вот кажется, это стихотворение и стало следствием вот такого соприкосновения. Однако сам Блок говорит, что стихотворение родилось у него по совершенно другому поводу. И этот повод очень литературный. Блок прочитал роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», и сцена, когда Катюша Маслова бежит за этим вагоном, в котором уезжает Нехлюдов, вот эта сцена, она как раз и становится источником для этого стихотворения. Вот этот эпизод вновь и вновь Блок прокручивал в себе, причем не перечитывал, а вот он именно жил таким уже отраженным, когда он вспоминает этот эпизод, и этот эпизод все воскресает и воскресает, эпизод из романа. И вот это стихотворение становится вот таким откликом, вот своим вариантом вот этой женской судьбы. Я напомню тот фрагмент из романа Толстого, который стал источником вот этого стихотворения. «Долго еще в ту ночь не могла заснуть Катюша Маслова. Она вспоминала о многих, но только не о Нехлюдове. Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью, в 2 часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию. Была темная, осенняя, дождливая, ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле под ногами не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи. И Катюша, хотя знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял 3 минуты не загодя, как она надеялась, а после 2-го звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окно вагона 1-го класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга 2 офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели отекшие толстые свечи. Он в обтянутых ритузах и белой рубашке сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода, она шла быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода, и в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежала по мокрым доскам платформы. Потом платформа кончилась, и она на силу удержалась, чтобы не упасть, сбегаясь по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон первого класса был далеко впереди. Мимо нее бежали уже вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой, вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала. «Пройдет поезд под вагон, и все кончено», — думала она. Она решила, что сделает так. Но тут же, как это всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отмстить ему хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой. Вот этот эпизод, который вновь и вновь прокручивает в своем сознании Блок, и появляется его стихотворение «На железной дороге», которое мы с вами вот только что прочитали. Вот этот фрагмент Толстого начинает жить в сознании Блока своей жизнью, то понятно, что он начинает его видоизменять, трансформировать, по-своему интерпретировать. И вот что же мы видим вот здесь происходит у Блока иначе, чем у Толстого? Дело в том, что у Толстого вся судьба Катюши Масловой вот определяется этим самым фрагментом, этим самым эпизодом. Мы видим тот момент, когда в ней рождается вот это ощущение ценности жизни. Не своей жизни, а вот чужой жизни, той жизни, которую она носит в себе. Любовь к тому еще не родившемуся ребенку позволяет ей выжить, позволяет ей выстоять в этой ситуации. И мы помним, что когда ребенка этого не станет, то Катюша Маслова вот и пойдет по вот той стезе, которая приведет ее на скамью подсудимых. Это момент такого внутреннего воскресения и переломов Катюши Масловой. Но чувство вины вот такое же, которое испытает Нехлюдов, сидя и глядя, и узнавая Катюшу Маслову там, во время этого процесса, когда он оказывается одним из присяжных заседателей, приведет и его к тому внутреннему духовному перерождению, воскресению, как это называет Толстой, когда он пойдет вслед за ней, будет сопровождать ее по этапу, вовсе даже уже не надеясь на какую-то ответную любовь. Вот тут важно то, что происходит в самом человеке. Толстой ведь пишет, что в Нехлюдове было два человека. Один духовный, другой, вот этот плотский, животный человек. Что победит? Это существование рано или поздно заканчивается тем, что один из них погибает. Но вот все-таки этого духовного человека Нехлюдов себе открывает и идет вот именно по этому пути. Что мы видим у Блока? А у него это на самом деле исчерпанная судьба. Вот исчерпанная судьба – это гибель. Вот здесь нет никакой надежды на возможное возрождение. При этом мы не знаем, что произошло, какая трагедия случилась, осмысленный ли, да, вот этот вот поступок, вот то, о чем думает Катюша Маслова, подойдет вагон под поезд и кончено. Вот что произошло, мы не знаем, можем только предполагать. Но вот это возникает вот такой вот образ судьбы, несостоявшейся, растоптанной, уничтоженной, когда проходит мимо вот вся какая-то другая жизнь, в которой тебе места по большому счету не оказалось. Такой, ну, может быть, отголосок вот этого толстовского мы можем найти вот уже в самом финале. Опять же, если мы знаем, конечно, да, вот о том, что вот этот эпизод толстовский стал источником. Да что давно уж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. И вот здесь первые две строки, они вот почти от Толстого, а вот следующее – это уже Блок, потому что, если мы помним, Катюша Маслова – это единственный момент. Вот она бежит за этим поездом, она бежит за конкретным человеком. А здесь это лишь мечта, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. когда мечта, железная дорога, вот эти проезжающие вагоны разные, желтые, синие, красные, вагоны первого класса, второго, третьего, за каждым из которых тянется какая-то своя судьба, своя история, свой образ жизни. Вот это та мечта и та ускользающая жизнь, которая проходит мимо тебя и в которой просто тебе нет места.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Штат дворовых.
2: Во главе дворовых стоял дворецкий. Обычно это был солидный пожилой человек, обязанный следить за порядком в доме, за подачей блюд при обеде. Иногда его называли по-французски мажордом, в переводе «старший в доме». В Муму Тургенева выведен Гаврила, главный дворецкий барыни. Понятно, чем занимались кучера, буфетчики, горничные, кормилицы, но многие названия дворовых слуг давно вышли из употребления. Ну, например, камердинеры, которые входили в штат дворовых. Камердинеры – это комнатные слуги в просторечии камардины, камельдины и так далее. Приближенные к молодым господам камердинеры были прилично одеты, отличались самостоятельностью поведения, а иногда и развязанностью, стремлением подражать барам. Не случайно Алексей Берестов при встрече с Лизой в «Барышне-крестьянке» Пушкина выдает себя, хоть и неудачно, за собственного камердинера.

0: Стремянными назывались слуги на конях, сопровождавшие бар во время их поездок верхом, в том числе на охоте.
1: Лошадь старого графа вел графский стременной.
0: Читаем в «Войне и мире» Льва Толстого. Савельич в «Капитанской дочке» был пожалован в дядьки, то есть в воспитатели, а до этого был стремянным. Слуга Обломова Захар первоначально был его дядькой. Казачками назывались мальчики-слуги в усадьбе, одетые в казачий костюмчик. Казачки обычно докладывали хозяевам о приезде гостей, бегали с различными поручениями, разносили угощения. В поэме Тургенева «Помещик» читаем.
1: «Изюм, конфеты, крендельки на блюдах носят казачки».
0: Форейтерами, в просторечии фалетерами, назывались кучера-подростки, реже взрослые люди худощавого сложения, сидевшие верхом на одной из передних лошадей упряжки. У небогатых или скупых помещиков должности подчас объединялись. Ну, например, в записках охотника Тургенева должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает 70-летний слуга Поликарп. У богатых дворян в поместьях и в городах служили ливрейные лакеи, то есть слуги, одетые в особую форменную одежду с шитьем и галунами. При выездах бар сопровождали рослые выездные лакеи – гайдуки, стоявшие на запятках кареты. В «Арапе Петра Великого» и «Пиковой даме» Пушкина мы наталкиваемся на странный термин «барская барыня». Так называлась ключница, то есть экономка, ведавшая хозяйством в богатых дворянских домах. Повариха, готовившая для хозяев, называлась «белой кухаркой». Для дворни – черной кухаркой. При барах служили сенные девушки. Не от слова «сено», а от слова «сени». Своеобразные горничные, в ожидании поручений, обычно находившиеся в сенях. В обиходе их грубо называли девками. К дворовым слугам не следует причислять компаньонок, женщин, которых нанимали в барские дома для компании, то есть для развлечения барынь. Например, для игры в карты и сопровождения в прогулках молодых барышень. Примерно те же роли, но в более приниженном положении исполняли приживалки, часто обедневшие дворянки. Мужчины, живущие на хлебах у барина, именовались за глаза нахлебниками. Трагическую фигуру такого человека изобразил в комедии «Нахлебник» Иван Тургенев. Богатые бари обзаводились для забавы дорого ценившимися людьми черной расы – арапами. «Загорецкий двоих арапчонков на ярмарке достал», – говорит Хлёстова, приехавшая в гости к Фамусову с арапкой-девкой.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

А в Москве допотопный трамвай, где прицепом старинная конка, а над Екатерининским грай. Все впечаталось в память ребенка.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио